0: вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
1: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
0: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
3: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить. Просто, понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
2: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. К другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
4: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
5: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
4: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
6: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
7: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
6: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
4: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
8: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
2: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшиеся хозяйства закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Осмолов.
9: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных. Все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
10: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
9: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не мента, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака из сторожевого или пищевого животного начинает занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно оскорбить об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
2: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 000 000 вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями. Еще в эпоху до нашей эры считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 22 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 22 году против 16% в 2010. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 24 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в 1.5 раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина.
2: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
12: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
13: Красноярский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления. От 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Красноярском крае намного дороже, чем в Подмосковье. Прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей. Это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы Арабские Эмираты не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
12: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
14: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон, люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
12: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
15: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
12: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в 2 ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Ненамного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
16: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход. В павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами «Какие мы молодцы, что не пошли».
11: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
17: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному сопотворению и к адскому спросу, который не прогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Этим летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр с небом на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира, просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди зоопарк.
11: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет.
10: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
18: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 000 000 человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
10: Сумма технологий на Бизнес FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Приемника нет, а радио есть.
19: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу «2» американских чиновника. И, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» – чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли «Ростов». Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
20: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мучирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения – Ливана, так называемый прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Из Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры Ксир. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
11: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
4: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
1: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
4: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
21: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
4: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают лигу сильнейших «Пари НН», который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с «Рубином» 2-2, и «Сочи», о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
3: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill, eFootball и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
11: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве.
2: Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндри Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
5: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет, и он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
2: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить. Но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонгград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: В Англии достаточно много мемов смешных. Используя искусственный интеллект, народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
22: Энди Бёрнем, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
7: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
2: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после
11: после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России. Поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также геополитические

0: 2 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Ормузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к $120 за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
2: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Ормузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить, в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за 3 месяца текущего года, Интеррао и Тайбанк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
1: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Парк Сизон Экспо». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на 7, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском.

0: Рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже двух, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
1: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденького и найдет. Но также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
0: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, о конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаберт сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM.
3: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. на

0: этой и следующей неделях на Business FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
4: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с Business FM поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
5: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направления и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным, невысокая цена, и зная цены на жизнь и вообще цены на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
4: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
6: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
4: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
7: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
4: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
8: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
3: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
9: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей и с утра. Я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному, к сотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая несколько медвежья услуга. Этим летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на Речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется. Выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но, опять-таки, я понимаю логику и мотив инициативы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцдемы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
3: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. Шесть рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются – язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
1: Другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
1: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника. И, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» – чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. Больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
12: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль или США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и подгорать гарантии Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Эти Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
3: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
13: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории «Резиды» написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
14: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
13: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
15: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые в принципе могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
13: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у «Краснодара» теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с Уралом. То же самое предстоит сделать и Акрону, который крупно проиграл крыльям Советов. 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским Ротором. После матча пресс-служба Акрона объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тедеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2, и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill, eFootball и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно, если Стармер затянет, а потом все равно уйдет. Это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндрю Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
19: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
3: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснит, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
18: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
20: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
18: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
3: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
21: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также же геополитики, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер. Поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
0: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить, в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам Поле золота, Ростелеком представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, Softline проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. ЦИАН проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбирж представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца текущего года, Интеррао и Тайбанк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
3: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – 15 долларов. Музейные ценности на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
22: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом. Но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы. И поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
5: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
22: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
5: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
22: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого. Да-да.
5: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов. По данным на час ночи по московскому времени, стоимость Brent росла до $111.35 за баррель. К часу 20 стоимость Brent замедлила рост до $110.40 за баррель. Ранее сообщалось, что США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. На данный момент администрация Трампа не продлила срок временного выведения российской нефти из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье Bloomberg. Отмечается, что ряд азиатских стран давят на Штаты и требуют продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новости, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на китайский центр сейсмических сетей. Подземные толчки были зафиксированы в районе Люнань города Лючжоу в 0:21 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
6: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
4: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
7: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить. Просто, понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
3: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устинов. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. К другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
23: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им
13: пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
8: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
13: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
9: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
10: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
9: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
13: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.

0: Рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
1: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно. Очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет цену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
0: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографии провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией.

0: дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рыночной ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
2: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
3: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240-220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным. Невысокая цена, и зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
2: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
4: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решение в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
2: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенный иностранного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
5: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
2: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Максе и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
6: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
1: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
7: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей и с утра. Я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному, к сотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на Речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется. Выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, говоря, Москвы 2018 года и чемпионата мира, просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
1: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
8: Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
9: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
10: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
11: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
8: Классики в праве на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой. Как появлялись города? На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Access. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Но
0: новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу 2 американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
12: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мучирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций. Да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится продержится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Эти Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния Корпуса Стражи Исламской Революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
13: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
14: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 2017 года с пробегом в
15: комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
13: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
16: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
13: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил 3-й мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тедеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших «Пари НН», который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с «Рубином» 2-2, и «Сочи», о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
17: Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
19: Сервис проверки контрагентов «Росспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндри Бёрнем. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
20: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать, но при этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
1: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить. Но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонгград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член либористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
21: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
3: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
1: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
22: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сразу сокрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировому наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УКАРИ Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
2: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Ормузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбирж представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца текущего года, Интеррао и Тайбанк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
1: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседовании в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
6: Карьера на Business FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов. По данным на час ночи по московскому времени, стоимость Brent росла до $111.35 за баррель. К часу 20 стоимость Brent замедлила рост до $110.40 за баррель. Ранее сообщалось, что США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. На данный момент администрация Трампа не продлила срок временного выведения российской нефти из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье Bloomberg. Отмечается, что ряд азиатских стран давят на Штаты и требуют продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новости, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на китайский центр сейсмических сетей. Подземные толчки были зафиксированы в районе Люнань города Лючжоу в 0:21 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире Business FM. Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
25: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса. Определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
0: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
25: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
24: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
8: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить. Просто, понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
24: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
13: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
10: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
13: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
12: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
14: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
12: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, в котором порядок и суммы расчета его утверждены.
13: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
24: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал.

0: мира виртуальной, они создают семью, что влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Но также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причины снижения рождаемости куда более серьезные, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
1: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2014 году американское министерство юстиции и агентство охраны окружающей среды обвинили одну из крупнейших нефтегазовых компаний США, Anadarko Petroleum, в масштабном загрязнении природы. Речь шла об одном из подразделений компании Kerr-McGee. Она была основана в Оклахоме в 1929 году и ни разу за эти годы не озаботилась последствиями своей деятельности. Компания сбрасывала ракетное топливо в озеро Мид в Неваде, добывала уран на землях индейцев на западе страны, проводила незаконные захоронения канцерогенного криозота. Anadarko Petroleum пришлось заплатить гигантский штраф. Почти 4,5 миллиарда долларов пойдут на очистные работы и еще около миллиарда на выплату компенсаций пострадавшим.
3: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
4: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России

0: сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рыночной ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
1: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с Business FM поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
2: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным. Невысокая цена, и зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
1: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
3: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон, люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
1: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
4: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет, прямые визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные. Студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном минимум цены в районе 1000 евро за неделю.
1: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Максе и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
5: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
0: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
6: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Этим летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные Патрики, только с очередями. И этот дух условно говоря, Москвы 18 года и чемпионата мира, просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
0: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков
7: Park Season Expo. Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на семерочку, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
8: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах у берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
10: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что из Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций. Да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает «Нью-Йорк Таймс», иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
11: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
12: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер.
13: номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато. Смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
11: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
14: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
11: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес FM».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тедеев уволен со своего поста. А покидают лигу сильнейших «Пари НН», который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с «Рубином» 2-2, и «Сочи», о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
15: Реклама.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
19: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
20: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». FM. Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill, eFootball и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндри Бёрнем. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
23: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
0: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить. Но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонгград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
2: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл. А Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
3: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
2: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
0: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также же в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно $110 за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер. Поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к $120 за баррель.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УКАРИ Капитал. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м, но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века.
6: Вопреки прогнозам на Business FM.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 000 000 человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
22: Сумма технологий на Business FM.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. Беспилотники уничтожены в Таганроге, двух районах Ростовской области. Информация о пострадавших разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что дроны были сбиты в Каменском и Азовском районах. Ограничения введены также в некоторых российских аэропортах, в том числе в Нижнем Новгороде и Тамбове. Об этом сообщает Росавиация. Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола. Кроме того, ведомство окажет материально-техническую помощь стране и передаст тесты для диагностики лихорадки Эбола. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Электроснабжение временно отключили в Якутске, пригородах из-за подъема уровня воды на реке в связи с прохождением ледохода. Как сообщили в Якутскэнерго, это сделано для предотвращения аварийных ситуаций. На территории городского округа Якутск действует режим «повышенная готовность». Более 7 тысяч человек эвакуировано после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести, еще 4 госпитализированы. Серьезные повреждения получили не менее 13 жилых домов. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Землетрясение произошло в ночь на 18 мая. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. После массированной атаки на российские регионы в выходные сегодня утром о налетах сообщил только губернатор Ростовской области. Пострадавших разрушений нет. Накануне ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб, ракету «Фламинго». Одной из главных целей стала Москва. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. И это стало ошибкой. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору, и оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной и какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Подробности в эфире. Business FM. Ночь прошла относительно спокойно. Ни Минобороны, ни главы регионов пока не сообщают об атаках беспилотников. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. В субботу к утру воскресенья мэр столицы сообщал об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник полетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
9: Если посмотреть на количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
8: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
10: учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было разбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
5: Илья Крамник, военный эксперт в Истринском округе. Из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов остановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТ от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. 1 200 000 рублей. Доплата за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
11: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
12: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
11: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
13: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
14: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
13: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
11: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно. Если мать попробует оформить дарственную на дочь, не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес-ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
21: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
15: Сейчас в режиме невизуально выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 2025 год, то суммы,

0: протестировано и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Угу. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
1: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
2: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что на средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
3: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
2: Да, технически все уже давно готово.
1: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
6: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
7: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
9: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
10: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
12: «Бизнес ФМ» Казань.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3,5, утверждает издание.
15: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году

0: тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
1: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все трое детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех трех детей превышают 200 тысяч рублей.
0: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
2: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие обычно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направлены. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. И наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
3: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
2: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
0: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
4: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова... Я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
0: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ для слушателей старше 12 лет.
6: Изобретение одного типа платежей, который будет удобен на все времена, перестало быть актуальным. В последние годы качественная экспертиза ВЭТ вышла на новый уровень. Она должна подходить под задачи клиента, обеспечивая надежный и безопасный путь платежа. Банки научились работать причем в достаточно сложных условиях, предлагая огромное разнообразие способов проведения расчетов. Эти и другие вопросы обсудим сегодня с Ильей Лаврухиным, начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ банка. Илья, добрый день.
7: Добрый день.
6: Давайте начнем с главного вопроса, как мне кажется. Как санкции трансформируют саму природу международной торговли, а не только ее механизмы?
7: Санкции уже давно перестали быть просто ограничениями. Они стали фактором, формирующим новую архитектуру глобальной торговли. Компания удлиняет цепочки поставок, вводит посредников, использует альтернативные валюты и юрисдикции, что приводит часто к удорожанию операций, но одновременно рождает новые компетенции. Управление неопределенностью, работа с непрозрачными рынками, развитие гибридных финансовых инструментов. Торговля все меньше руководствуется логикой минимальной цены и больше руководствуется логикой выживания в условиях санкционного давления, где надежность платежа и безопасность поставки важнее минимума издержек.
6: А почему в условиях ограничений контроль над платежом становится важнее его скорости?
7: В классической досанкционной модели приоритетом была, конечно же, скорость транзакции. Чем быстрее проходит платеж, тем эффективнее бизнес. Однако в условиях санкционного давления ключевым становится контроль и надежность платежа. Возможность отслеживать платеж, управлять им или даже отозвать становится критически важным. Поэтому бизнес и банки уделяют гораздо больше внимания верификации контрагентов, цепочкам посредников, структурированию расчетов и мониторингу лимитов, чем просто скорости перевода. Бизнес это очень хорошо понимает.
6: А можно ли говорить о конце единой глобальной финансовой системы?
7: Сегодня формируется многополярная финансовая среда, где разные страны используют различные регуляторные подходы, существуют параллельные платежные инфраструктуры, усиливается роль национальных валют, развиваются цифровые активы как альтернатива. Говорить о конце единой системы неправильно, на мой взгляд, но ее единоличная гегемония ослабевает, усиливается роль альтернативных систем, таких как СИПС, СПФС и различные национальные платежные инфраструктуры. Также увеличивается роль региональных валют, что фрагментирует глобальную сеть расчетов. При этом доллар и ключевые западные системы остаются доминирующими, но уже в режиме одного из инструментов, а не единственной транспортной артерии. Таким образом, скорее не конец глобальной финансовой системы, а переход к внутренним сообщающимся сосудам. Я бы так назвал эту систему, когда в рамках индивидуальных систем осуществляется расчет.
6: Вот еще какой вопрос, как мне кажется, тоже важный. Являются ли криптовалюты реальной альтернативой традиционным расчетам по ВЭТ?
7: Криптовалюта активно развивается, но пока не является полноценной заменой. Есть ряд проблем. Это запрет в ряды стран, нерегулируемость, волатильность, риски смешения с серыми операциями и отсутствие универсального регуляторного признания не позволяет пока расценивать крипту как полноценную замену.
6: Как меняется роль банков в новой реальности внешней экономической деятельности?
7: Несмотря на рост альтернативных инструментов, банки остаются ядром системы. Это надежный инфраструктурный партнер, который обеспечивает безопасность, контроль, в том числе построение новых платежных маршрутов. Банки просто из нейтральных проводников, контролеров, превратились в профи санкционного комплаенса. Основной фокус смещается на контроль контрагентов, мониторинг операций, соблюдение лимитов и использование альтернативных платежных систем, а не просто проведение стандартного платежа, как это было до санкционного режима.
6: Какой главный навык становится ключевым для бизнеса в ВЭТ сегодня?
7: Способность работать в условиях неопределенности, на мой взгляд, становится системным навыком. Все меньше шаблонов, все больше стратегических решений и нестандартных инструментов. ВЭТ становится не просто стандартизированным процессом, это постоянная адаптация и поиск новых возможностей для клиента. Поэтому, на мой взгляд, это ключевой навык в текущем изменчивом мире.
6: Илья, большое спасибо за прекрасный ликбез. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ банка Ильей Лаврухиным.
5: Вопрос к эксперту. Знай меру. Для
8: слушателей старше 12 лет.
9: Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Бизнес ФМ.
5: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.
7: Курс истории или история курса.
8: В Индии денежное обращение появилось одним из первых в мире, уже в 5 веке до нашей эры. В 1947 Индия получила полную независимость от Великобритании и через год выпустила свою собственную валюту. Она вошла в стерлинговую зону и стоила 18 пенсов за одну рупию. Курс к доллару составлял 3,3 рупии. Только в 1993 году правительство Индии отказалось от фиксированного курса национальной валюты. Инфляция, кризисы и войны последующих лет ослабили рупию. К началу нового тысячелетия за доллар платили уже более 45 рупий. А сегодня курс колеблется вокруг отметки 66.
7: Курс истории или история курса на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:29. В студии Олеся Потапова. Беспилотник уничтожен на Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Предварительно пострадавших разрушений нет. Дроны также нейтрализованы в Таганроге и двух районах Ростовской области. Там также обошлось без разрушений пострадавших, сообщил ранее губернатор Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников. Росавиация сообщает, что ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова. Более 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести. Еще 4 госпитализированы. Серьезные повреждения получили не менее 13 жилых домов. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Землетрясение произошло минувшей ночью. Роскосмос с начала года разместил 6 рекламных наклеек на ракетах космического назначения, пишут ведомости. Среди них рекламные интеграции банка, сети ресторанов, радиохолдинга и Олимпийского комитета России. Еще 2 размещения пришлись на социальную рекламу, символику к 65-летию полета первого человека в космос. Финансовые результаты Роскосмос не раскрывает, но по данным издания, выручка госкорпорации в целом от рекламы занимает несколько сотен миллионов рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Буфт. Неофициальный сервис или друг в Германии. Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? В нашем эфире история москвички, которая осталась с Мерседес без ключей. И это вызвало отклик у других наших слушателей. Они поделились лайфхаками. «Зенит» – чемпион. Сине-бело-голубые обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны и больше нет ни у кого. Все подробности в эфире. «Бизнес FM». США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсацию ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшийся из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает».
3: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мучирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования – сырьевого обогащения несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Армузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает «Нью-Йорк Таймс», иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». После новой угрозы Трампа цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с начала мая и сейчас уже даже больше $111. Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
4: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
5: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
4: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
6: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
4: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Трамп нацелился на Кубу. О возможной скорой военной операции пишет американская пресса и даже упоминается возможная мишень. 94-летний Рауль Кастро, в отношении которого заводится уголовное дело в США. Будет ли интервенция против Кубы? Об этом сегодня в нашем эфире политолог Малик Дудаков. Самое ближайшее время, но сейчас к другой теме. Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижения московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес FM» чемпионство «Зенита» заслуженным.
8: Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул. Заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар. Обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
7: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
9: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата. Но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
7: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают «Пари-НН», которому не помогла ничья на выезде с «Рубином» со счетом 2-2, и «Сочи». Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности. На Бизнес ФМ. Валюты. Замбийская квача в 1968 году заменила в обращении замбийский фунт. Название на одном из местных диалектов означает «свобода». Изначально квача была привязана к фунту стерлингов. Но в 1971 власти перепривязали национальную валюту к доллару США. 100 квач – это $3.5. Валюты. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Сервис проверки контрагентов «Росспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Семь сорок девять. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила уже 111 долларов за баррель впервые с начала мая. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов сегодня. Немного подрастает. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвестиционный стратег УК Ари Капитал Сергей Суверов.
11: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России. Поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой, и интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться с укрепления примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК Ари Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
12: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может служить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность в самые ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить, в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота». «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. «ЦИАН» представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС, ПМСФО за 3 месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
2: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Кроме того, 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле. Команда Трампа нацелилась на Кубу. Американская пресса полнится инсайдами о возможности скорой военной операции на острове сродни тому, что в январе произошло в Венесуэле. Даже упоминается возможная мишень – 94-летний Рауль Кастро, в отношении которого заводится уголовное дело в США. А глава ЦРУ Джон Рэдклифф во время посещения острова призвал власти Кубы поскорее договариваться с американцами, иначе же есть опасность начала войны. Будет ли интервенция США против Кубы? На эти и многие другие вопросы о внешней политике в эфире Business FM регулярно отвечают. Отвечает наш постоянный эксперт, политолог Малик Дудаков.
13: Потенциальный конфликт явно будет для Вашингтона непростым. Разведсообщество Соединенных Штатов даже ожидает удары беспилотниками по американским военным базам в случае серьезной эскалации вокруг Кубы. Расстояние от острова до берегов Флориды порядка 140-150 километров. На самой Кубе располагается и военная база США в Гуантанамо. Для Соединенных Штатов может образоваться и опасное закрытие Флоридского пролива, если Куба возьмет пример с Ирана. Хотя возможности кубинцев ограничены. У них пока все-таки нет такой обширной дроновой индустрии, как у иранцев. Через Флоридский пролив идут поставки углеводородов из Карибского бассейна. Его перекрытие может обрушить нефтяную индустрию Соединенных Штатов. У Пентагона имеется и большая авиабаза на самом юге штата Флорида в городе Кей-Уэст. Именно оттуда взлетают самолеты-разведчики, которые сейчас наматывают круги рядом с Кубой, Мексикой и Венесуэлой. Удары дронов по этой авиабазе станут мощной пощечиной американской военной машине. Нельзя исключать угрозы Майами или даже резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Ястребы в Вашингтоне уже используют эту дроновую панику как повод начать операцию против Кубы как можно быстрее. Хотя военные стратеги в Пентагоне опасаются открывать второй фронт, пока их ограниченные ресурсы растрачиваются в борьбе с Ираном. Вменяемой защиты от дронов у армии Соединенных Штатов так и не появилось. Если не считать дефицитные противоракеты за миллионы долларов, которых всегда острова не хватает. Так что конфликт с Кубой может быстро пойти не по плану Белого дома, как это уже случилось с Ираном. Но тут последствия войны напрямую затронут саму Америку, ведь это уже недалекая заморская кампания. К тому же операцию против Кубы придется готовить много месяцев. Скажем, захват Николаса Мадуро был замыслен американцами летом 25 года. Произошел же он только в январе 26-го. Для кубинцев же, находящихся сейчас в сложном положении из-за продолжающегося энергокризиса, имеет смысл тянуть время как минимум до ноябрьских выборов в Конгресс. В случае победы демократов у Трампа тут же откроется внутриполитический фронт борьбы, и ему станет точно не до Кубы. Пока же он действительно будет пытаться заключить какую-нибудь выгодную для американских интересов сделку с Гаваной, используя военную угрозу как рычаг давления. Хоть именно Трамп разорвал предыдущую сделку времен Обамы, которая позволяла бизнесу в США заходить на Кубу. Тем более нужно повышать явку среди представителей кубинской диаспоры, настроенных крайне ястребино в отношении своей исторической родины, в канун американских выборов. Плюс к этому Куба — это не закрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. И, возможно, он вполне переживет и каденцию Дональда Трампа.
2: Малик Дудаков, политолог, автор одноименного телеграм-канала.
14: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
16: О, «Амфибия». Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УКРН 114-774-671-5478.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
18: Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам.
17: «Знай меру» на Business FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Нижний Новгород 107,8. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве без 8:02. В студии Олеся Потапова. Минобороны сообщает о 50 беспилотниках, сбитых над территорией России. Дроны уничтожены над центральными регионами страны, а также над Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. На данный момент ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова по соображениям безопасности, сообщает Росавиация. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 16 поездов, информирует Северокавказская железная дорога. Задержка по времени составляет до 8,5 часов. Пассажиров задержанных составов обеспечивают водой и питанием. Вместе с тем, сегодня утром после временной остановки был открыт проезд для автомобилей по Крымскому мосту. Мост был перекрыт около 10,5 часов. Причина ограничения движения не сообщались. На АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах не зафиксировано утечки радиации после атаки иранского дрона, заявило Федеральное управление по ядерному регулированию. Опасности для населения и окружающей среды нет, никто не пострадал. Ведомство продолжает следить за ситуацией. В воскресенье в ходе атаки силы ПВО перехватили 2 беспилотника, третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции, вызвав пожар. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. После массированной атаки на российские регионы в выходные сегодня утром о налетах сообщил только губернатор Ростовской области. Пострадавших разрушений нет. Накануне ПВО сбили более 1000 беспилотников. Одной из главных целей стала Москва. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогала с деньгами на покупку авто. Это стало ошибкой, и женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору, и оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. В Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? Какие альтернативы за это те же деньги есть в России? Подробности в эфире. Business FM. Ночь прошла относительно спокойно. Ни Минобороны, ни главы регионов пока не сообщают об атаках беспилотников. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. В субботу к утру воскресенья мэр столицы сообщал об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. 2 мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в 1 многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: За задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два — это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
20: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
19: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММОРАН, военный эксперт Илья Крамник.
21: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попаданий относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить просто. Понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
2: Илья Крамник, военный эксперт в Истринском округе. Из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТ от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. 1 200 000 рублей доплата за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
4: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
22: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
4: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
3: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
5: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
3: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, в котором порядок и суммы расчета его утверждены.
4: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
6: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
23: Сейчас в режиме невизуально выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре.

0: штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимости наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще 1.5 года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самоката. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что на средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. 5 лет тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
1: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
0: Да, технически все уже давно готово.
2: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
5: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
6: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 200 83 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
8: Business FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Ключ не подобрать. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее «Мерседес-Бенц» перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавляют. Иван Медведев подробнее.
11: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
12: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
11: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И по ее словам,

0: целом была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют, и единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
1: Мы знаем такие случаи, когда машины грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу. Действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
0: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes'ы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
2: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировал.
0: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция Айнура Ялилова» на Бизнес FM Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Кировград, Свердловская область, 18 тысяч жителей. Селение около реки Колотинки известно с середины 17 века. Через полтора столетия там была найдена медная руда. Еще через полвека у близлежащего озера обнаружили золото. В начале 20-го столетия заработал медеплавильный завод.
5: Как появлялись города? На Бизнес FM.
8: Спонсор программы ООО «Введенская».
9: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
5: Бизнес FM Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В подмосковной Ловне запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского, Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо.
10: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
11: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кершеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот кершеринговые абсолютно абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было, ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
10: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
12: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
10: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжатся, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
13: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
10: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Го и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринг действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
14: На что обратить внимание, выбирая франшизу? Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
15: Мы говорим, ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
14: Какой формат франшизы выбрать?
15: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
14: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Костобэй» Азатом Назмутдиновым. Вопрос к эксперту по будням на Бизнес FM Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
6: Знай меру.
4: Для слушателей старше 12 лет.
6: Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру на Бизнес FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
19: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
18: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
20: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518 40 40.
22: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнес. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
24: В Москве 8.28. Студия Олеся Потапова. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 16 поездов, сообщает Северокавказская железная дорога. Задержка по времени составляет до 8,5 часов. Пассажиров задержанных составов обеспечивают водой и питанием. Вместе с тем, сегодня утром после временной остановки воскресенья был открыт проезд автомобилей по Крымскому мосту. Мост был перекрыт около 10,5 часов. Причины ограничения движения не сообщались. Строительство автотрассы Джубга-Сочи отложено на 1-2 года. Проектирование будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, этапы реализации проекта будут реализовываться в зависимости от наличия финансов. Власти не отказываются от него, лишь сдвигают по времени, заявил вице-премьер. Ранее он сообщил о приостановке строительства автотрассы Джубга-Сочи из-за вопросов финансирования. По его словам, высокая ключевая ставка в России пока не позволяет начинать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетного финансирования. Скоростная автомагистраль должна сократить время в пути от трассы М4 Дон до Сочи в 4 раза. Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для проведения эпидемиологического расследования за вспышки лихорадки Эбола. Кроме того, ведомство окажет материально-техническую помощь стране и передаст тесты для диагностики лихорадки. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
22: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Компенсации за нанесенный ущерб не будет и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Буфт. Неофициальный сервис или друг в Германии. Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? В нашем эфире история москвички, которая осталась с Mercedes без ключей, что вызвало отклик у наших слушателей. И они поделились лайфхаками. «Зенит» – чемпион. Сине-бело-голубые обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
22: Рекламная.
0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
25: США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсацию ущерба от боевых действий и предупреждение. Признание права Ирана на суверенитет над Армузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% до военного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, пишет Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хексета, что иранская армия разгромлена. Между тем, Трамп, вернувшийся из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Армуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Армузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения. Расхождение Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходится. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американскому американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
25: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
0: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей, но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
5: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17 года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
0: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
8: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
0: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
25: We'll be right back. Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
12: «Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях».
11: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро – 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
13: «Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата, но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть».
11: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям советов 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
10: Реклама.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООТМ «Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России, а также социальная реклама к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и CMA CGM приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 ГБ в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: В 8:48 в Москве вы слушаете Business FM. Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню – один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений. А стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
0: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижение рождаемости куда более серьезное, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он в принципе сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
11: Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, назвали среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+.
10: Капитал с Григорием Беглоряном.
11: Гриш, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Снова Трамп делает угрожающее заявление, снова растет нефть. Что происходит на рынках?
12: Ну, то и происходит рынок в ожидании. Ну, насколько я понял, тут даже дело не в его словесных угрозах, а в том, что есть какая-то конкретика. Говорят, что 19 мая, ну, то есть это на днях буквально, пройдет заседание с американского, ну, как у них, по-моему, совет по нацбезопасности. Ну и, опять же, тут СМИ тиражируют, что так называемый индекс пиццы, ну, то есть активность по заказам пиццы вблизи Пентагона существенно выросла, ну, до таких же уровней, как перед атакой на Иран в феврале. Ну и, соответственно, вот все за и против начинают суммировать инвесторы, соответственно, напряжение здесь растет. Ну, главный тренд, который сложился, ну, отчасти по вине вот этой геополитической напряженности, это продолжение беспорядков на мировом рынке долга. Продолжают стремительно расти процентные доходности, то есть падают цены на долги правительства Японии, новый максимум лет за 30. Ну, британский рынок долговой пока, ну, практически в свободном падении, там еще и политический кризис, поэтому все это сочетание факторов не могло не ударить по рынку долга в Америке. Соответственно, доходности десятилетних бумаг превысили майский уровень прошлого года по длинным бумагам, 20-летним, 30-летним, ну, это самый длинный долг по срочности погашения. Тут вообще рекордный уровень аж 2008 года. Ну, соответственно, фондовые рынки тоже немножечко напряглись. Коррекция в пятницу в Америке на фондовом рынке с утра. Сегодня тоже коррекция продолжается. Ну, и американский доллар на фоне некоторого увеличения рисков и бегства инвесторов от этих рисков потихонечку укрепляет свои позиции, ну, практически широким фронтом ко всем валютам. Под давлением криптовалютный рынок, под давлением рынок твердых активов, золото, серебро, промышленные металлы, все идет вниз, ну, только цены на нефть пока растут. Brent почти достигал отметки $112. Тут, в принципе, ситуация может меняться стремительно, да, в зависимости от траектории вот этой геополитической напряженности. Если эта напряженность будет сохраняться, скажем, еще до лета, то, да, цены на нефть могут быть и повыше, потому что фьючерсы с поставкой там через 3, через 5, через 6 месяцев очень долго торговались с огромной премией к спотовому рынку, потому что инвесторы ожидали, что вот-вот кризис в Ормузском заливе завершится, поставки возобновятся, все будет по-прежнему, но вот видят, что по-прежнему пока не получается. Более того, чем больше затягивается процесс увеличения предложения сырой нефти и других важных товарных активов через проливы, но, соответственно, это увеличивает риски более длительного нарушения цепочек поставок. В общем, здесь премии за эти риски срыва поставок тоже начинают включаться не только в нефтяные котировки, но и в стоимость особенно нефтепродуктов, химической продукции и прочего-прочее. Фондовый рынок в Азии за час до закрытия по большей части в минусе. Тут еще и не очень хорошие данные по китайской экономике. Ну, в апреле, понятно, настроение было у потребителей не очень хорошее, но тут еще резко замедлились инвестиции в основной капитал. Падение на проценты 0,6. Розничные продажи, то есть внутренний спрос, показатель внутреннего спроса был очень слабым, только 0,2%. Ну, соответственно, все это тоже добавило, по большей части, негатива. Перед открытием торгов на российском рынке, ну, так внешне, первые сделки, которые идут на Мосбирже, показывают индикативный рост где-то на 0,2 по индексу Мосбиржи. Опять прижались ближе к отметке 2600. Ну и валютный рынок. Тут приближается период активных налоговых платежей. И пока доллар к рублю закрылся в номинале ниже 73, и очень важный уровень поддержки пробил юань к рублю, пробили они 10.75 и закрылись на отметке 10.70. Продолжается, я смотрю, ликвидация спекулятивных позиций на фьючерсном рынке против рубля. Но вот в целом пока спекулянты пытаются удерживать позиции против рубля в ожидании того, что вот в июне Минфин объявит более обширный объем скупки валюты, да, с учетом валютных операций в рамках бюджетного правила.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
15: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
16: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
18: На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории.
19: На связи. Специальный проект «Бизнес FM».
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 8 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Минобороны сообщает о 50 беспилотниках, сбитых над территорией страны. Дроны уничтожены над центральными регионами России, а также над Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. На данный момент ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщает Росавиация. Более 7 тысяч человек эвакуировано после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести, еще 4 госпитализированы. Серьезные повреждения получили не менее 13 жилых домов. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Землетрясение произошло минувшей ночью. На атомной электростанции Барака в Эмиратах не зафиксировано утечки радиации после атаки иранского дрона, объявило Федеральное управление по ядерному регулированию. Опасности для населения окружающей среды нет, никто не пострадал, ведомство продолжает следить за ситуацией. В воскресенье в ходе атаки силы ПВО перехватили 2 беспилотника, третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции, вызвав пожар. Движение транспорта перекроют на нескольких улицах в центре Москвы с 21 по 24 мая из-за полумарафона забег.рф. Движение будет перекрыто также на набережных в центре столицы и на участке Садового кольца. Полная информация о перекрытых улицах размещена в канале департамента в мессенджере «Макс». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 50 украинских дронов было сбито над российскими регионами со вчерашнего вечера до 7 утра сегодняшнего дня, сообщили в Минобороны. Днем ранее атака была куда более массированной, причем основной целью стал столичный регион. В Подмосковье погибли 4 человека. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на авто. Это оказалось ключевой ошибкой. Автоюристы сочувствуют, но говорят, ничем помочь невозможно. Подмосковье вместо Черноморского побережья, вместо Европы – Китай. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере? И какие альтернативы есть за эти деньги в России и в Китае? Все подробности в нашем эфире. Ночь прошла относительно спокойно. Минобороны сообщила об уничтожении 50 беспилотников за ночь над российскими регионами. Главы Ростовской и Тульской областей сообщили о налетах БПЛА, но происшествий на земле не было зафиксировано. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 дронов, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одна из главных целей для украинских дронов стала Москва. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии. В Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Подмосковья. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный из 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, сообщил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Задача нанести, в принципе, удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект, я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
22: Если посмотреть на количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
2: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
1: Дмитрий Корнев. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММУРАН, военный эксперт Илья Крамник.
23: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было разбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будет какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить просто, понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
1: Илья Храмник, военный эксперт, сотрудник ММРН в Истринском округе. Из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на ЖД-перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарка» и «Лимана Про», сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. А обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные частные дома, и что финансированием действий Украины занимаются страны ЕС. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
3: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАФ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
4: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
3: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
5: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
6: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
5: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, в котором порядок и суммы расчета его утверждены.
3: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно. Если мать попробует оформить дарственную на дочь, не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
1: Новость последних минут. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщают агентства со ссылкой на релиз федерации. Позже подробности. Сейчас светофоры просим СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес-ФМ, что новое устройство направлено не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами, продолжит Светлана Чередникова.
0: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
7: Сейчас в режиме невизуально выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 2027 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
0: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
8: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули

0: Да, технически все уже давно готово.
1: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
2: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
5: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
7: Business FM Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3,5, утверждает издание.
10: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
11: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
10: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
12: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие за... обычно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи.

0: поднимаются. Цена, конечно, поднимается, но наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за полтора часа, это находится все в общем тренде повышения цен.
1: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
0: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
2: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
3: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно.
1: Да.
3: Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадное задание, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова... Я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
2: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: В прошлом году в Китае был принят интересный закон, который запрещает блогерам обсуждать в интернете темы медицины, юриспруденции, образования или финансов, если у них нет специального образования. Сделано это для того, чтобы не обладающие профильными знаниями инфлюенсеры не вводили в заблуждение населения, а недавно и у нас появилась подобная инициатива.
4: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
6: В России обсуждается введение нового запрета для блогеров. Если закон будет принят, то по аналогии с Китаем в интернете нельзя будет высказываться на темы финансов, медицины и права при отсутствии профессиональной компетенции. Сегодня многие медийные лица заливают людям в уши советы на тему похудения, омолаживания, криптовалюты, психологии и так далее. В основном они отрабатывают свои деньги за рекламу, а часть из них и вовсе не пробовали продукт, но очень сильно в него верят. В Китае большая зона ответственности введена по отношению к самим платформам. Теперь площадки социальных сетей будут контролировать соблюдение их пользователями соответствующих норм и в случае нарушений применять санкции или блокировать. Самим же блогерам грозит штраф около 1 миллиона рублей в переводе на наши деньги. Как это выглядит процедурно? Публикуя контент, инфлюенсер должен предоставить информацию о том, что он реальный эксперт в той области отношений и обладает профессиональной компетенцией, например, имеет диплом или лицензию. Более того, теперь авторы должны указывать источник, из которого была получена информация, ссылаться на его достоверность, либо наоборот, предупреждать о неточности данных. Конечно, подобные законы сильно связывают руки авторам креативного контента, ужесточая цифровую цензуру. Многие китайские пользователи недовольны ограничением свободы слова и творчества, лишением права говорить на ту или иную тему. Сегодня мы оказались в такой матрице, когда грань между правдой и ложью почти незаметна, а интернет перенасыщен фейками. Обладая гигантской сферой влияния, медийные лица создают образ и стиль жизни. Подписчики чаще всего бездумно следуют их советам, покупают средства красоты, вкладывают деньги в финансовый продукт или же, например, формируют формирует убеждение о том или ином юридическом вопросе. В самом худшем варианте причиняется вред, как в частности это было с блогерской рекламой сывороткой Femme Fatale, которая содержала запрещенные вещества и вызвала сильнейшие аллергические реакции у подростков. А вспомнит распиаренный препарат Ozempic. В большинстве звездных рекомендаций не говорится о его тяжелой побочке и осложнениях. За последнее время особенно много специалистов завелось в сфере биохакинга. Это гигантская индустрия, в которой медийные персонажи рекламируют БАДы, инъекции, различные гаджеты. Один рил с охватом несколько миллионов сделает свое дело. Блогеры и производители сорвут большой куш, а вот потребитель, вероятно, получит неэффективные, а то и вовсе опасные для жизни и здоровья средства. Если ввести правовой фильтр по экспертизе в социальных сетях, то блогеры ему явно не обрадуются. Такая мера, с одной стороны, может усугубить цензуру и привести к монополизации сфер. Но с другой стороны, разумные рамки, повышающие достоверность и качество контента, позволят защитить интересы граждан, тем более несовершеннолетних. Любые законодательные ограничения должны быть снабжены механизмом реализации. Пока в России не решили, как будет контролироваться псевдоэкспертность в социальных сетях. Здесь важно не уйти в формализм. Диплом можно купить, сертификат тоже еще не признан хорошего человека. При самом абсурдном раскладе, например, тому же Артемию Лебедеву нельзя будет говорить про дизайн, ведь у него нет специального образования. Поэтому нужны и другие критерии, подтверждающие профильность. Практика, сертификация, маркировка, дополнительная верификация данных. Возможно, будут устанавливаться специальные цифровые метки. Пока же потребителям стоит самим больше проверять содержание информации и понимать, что за убедительной медийной рекомендацией чаще всего скрывается жирный рекламный контракт. С вами был Айнур Ялилов.
4: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет. 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Некое подобие спичек, тонких щепок с кончиками, пропитанными чистой серой, было известно в Китае еще в 13 веке. Через два столетия они оказались в Европе, но никакого распространения не получили. Просто в Старом Свете был самый расцвет эпохи алхимиков, каждый из которых стремился научить мир добывать огонь с помощью изобретенной им химической реакции. Только в 1830 году 19-летний химик француз Шарль Сориа сделал первые европейские спички из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея. Но они были ядовиты, загорались даже от взаимного трения в коробке, и этим очень пришлись по душам самоубийцам. Первые безопасные спички, которые зажигались при трении о специально подготовленную поверхность, были созданы в 1855-м Йоханном Лундстромом, который заменил белый фосфор на безопасный красный. Позже фосфор полностью исключили из состава спичечной смеси. По материалам сайта dmitrysmart.ru. 100 шагов вперед на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
9: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
5: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
10: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сооснователь рекламного агентства «Setters» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
13: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 9:28. В студии Олеся Потапова. Правительство продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода, до 30 ноября. Действие предыдущего временного запрета, введенного в ноябре прошлого года, заканчивается в конце мая. В рамках ограничений будет запрещено вывозить отходы и лом драгоценных металлов, а также металлов, блокированных драгоценными металлами. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые содержат драгметаллы. Подобные временные запреты вводятся с 2022 года. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло 17 мая в Египте. Решение распространяется на 5 видов: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Система ПВО уничтожила 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 16 поездов, сообщает Северокавказская железная дорога. Задержка по времени составляет до 8,5 часов. Пассажирам задержанных составов обеспечивается водой и питанием. Вместе с тем, сегодня утром после временной остановки был открыт проезд автомобилей по Крымскому мосту. Мост был. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 9:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп снова угрожает возобновить удары по Ирану. Америка выдвинула Исламской Республике очередные условия для возобновления переговоров. Чем ответит Тегеран? Не возобновится ли конфликт? По новой комментарии Георгия Бофта через минуту. Как сделать новые ключи для иномарки после истории москвички, которая из-за санкций не может получить новые ключи? К нам обратились другие слушатели и поделились собственными вариантами решения проблемы. Сколько эти варианты рабочие? Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Эти и другие темы в нашем эфире. С США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства ФАРС. В частности, речь об отказе от выплат компенсации в вывозе из Ирана 400 килограммов обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Армузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хексита о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
16: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Армуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Армузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходится. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
15: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. Они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
17: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
18: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
17: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
19: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
17: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
15: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
20: Футбол с Григорием Гуреевым. Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
21: Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
20: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
22: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата. Но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
20: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с «Рубином» со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках, а новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности.
25: Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15.
23: Музейные ценности на Бизнес ФМ. Знай меру.
26: Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам.
23: «Знай меру» на Бизнес ФМ.
0: Кстати, от Москвы до Екатеринбурга в 99,4 раза дальше, чем от Лос-Анджелеса до Беверли-Хиллз. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Екатеринбург 99,4. Москва 87,5. Бизнес-ФМ.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. А также социальные рекламы к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и CMA CGM приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 гигабайт в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Девять сорок семь в Москве. Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последнее десятилетие по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Комментирует профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
6: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет все равно себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденького не найдет. Ну, также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижение рождаемости куда более серьезное, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывает данные наших социологов. Многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
4: Александр Синельников, социологический факультет МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе, тренд на первые роды в 35+.
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Только что пошли данные по дневным торгам. Понедельник на Московской бирже дневная сессия начинается со снижения в 0,02%. 2632 уже пункта.
3: Да, опять прижимаемся к 2600. Ну, в принципе, катализаторов для роста особых нет. Но, правда, цены на нефть опять стали расти. Может быть, рынок будет ждать уточнения, там, вроде как, лицензии на поставки российской нефти со стороны американского Минфина завершилось. Будет ли продление или нет, пока сложно сказать. Но если будет продление, может быть, под это дело попытаются еще раз поднять акции нефтегазового сектора. Ну, открытие вялое. То есть практически небольшие плюсики по акциям как раз того самого нефтегазового сектора. Это уже по привычке. Акции Сбербанка с утра немножечко растут. Ну, в принципе, повода и падать тоже особого нет. Но, с другой стороны, рынок будет ориентироваться, наверное, на какие-то более приземленные факторы. Эти факторы связаны как раз с геополитическими историями. Просвета пока по урегулированию конфликта на Украине нет. Особенно по поводу какого-то перемирия. Взаимный обмен дроновыми атаками продолжается. Так что здесь рынок ничего хорошего пока не получил. Рынок внутреннего долга в этом плане, естественно, попрочнее смотрится. Ну, во-первых, часть свободной рублевой ликвидности сюда перемещается. Конечно, уже не такие хорошие доходности, как это было в прошлом году с точки зрения наращивания стоимости ОФЗ и получения ценовой прибыли. Но, с другой стороны, ожидания по снижению ставки все-таки есть. На какую-то величину, там, может быть, на 25 сотых, может быть, на 0,5%. ЦБ, судя по всему, на ближайшем заседании ставку понизит. Что касается валютного рынка, ну, пока вот в целом пробил юань к рублю локальный уровень технической поддержки 10.75, он был, обновили новый минимум с прошлого года. Ну, на фьючерсном рынке, естественно, идет ликвидация, скажем так, ускоренной динамики укрепления российской валюты, к тому же юаня на биржевом рынке. Это пока укрепление идет достаточно плавно, то есть так называемый long squeeze, если он и есть, поглощается, может быть, какой-то встречной покупкой. Ну, опять же, сегодня в полдень, да, когда будет активность на межбанковском рынке, можно будет понять, пойдет юань к рублю на движение. Ну, там следующее движение куда-то к уровню 10-15, если я не ошибаюсь. По паре доллар-рубль здесь сам американский доллар пока укрепляется на глобальном рынке форекс ко всем валютам, в том числе и к юаню, поэтому тормозит доллар, чтобы снижаться против рубля, потому что сам рубль снижается плавно. На глобальном рынке с утра нервозность, завтра какое-то там какое-то мероприятие у Трампа, то ли Совет по нацбезопасности собирается, то ли какой-то военный кабинет, вот тут пишут. Соответственно, рынок все-таки пока ждет каких-то неприятностей с точки зрения иранского вопроса. Вдруг они ударят опять и прочее. Поэтому напряженность есть. Цены на нефть продолжают свой рост. Brent опять выше 111. Ну и фондовые рынки пока в не очень таком устойчивом состоянии. Коррекция с утра. Ну и добавляется фактор негативные волнения на мировом рынке долга. Взлетают доходности, как говорится, вплоть до британских морей, да, там доходность по британским бумагам уже обновляют рекорды с 98 года, по японским бумагам максимум это уже лет за 20, за 30, по американским пока поскромнее, обновляем максимум с начала 25 года.
4: Спасибо, через час продолжим.
5: Капитал на бизнес FM. Реклама.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Проштрафились. В 2014 году американское министерство юстиции и агентство охраны окружающей среды обвинили одну из крупнейших нефтегазовых компаний США, Anadarko Petroleum, в масштабном загрязнении природы. Речь шла об одном из подразделений компании Kerr-McGee. Она была основана в Оклахоме в 1929 году и ни разу за эти годы не озаботилась последствиями своей деятельности. Компания сбрасывала ракетное топливо в озеро Мид в Неваде, добывала уран на землях индейцев на западе страны, проводила незаконные захоронения канцерогенного криазота. Anadarko Petroleum пришлось заплатить гигантский штраф. Почти 4,5 миллиарда долларов пойдут на очистные работы и еще около миллиарда на выплату компенсаций пострадавшим.
23: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес-ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
11: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
12: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом. Но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы. И поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
11: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
12: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
11: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
12: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
11: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес-ФМ.
23: Между делом на Бизнес-ФМ.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 9:58, в студии Олеся Потапова. Временные ограничения введены в воздушном пространстве Домодедово. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Там отметили, что возможны корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Ранее сегодня мэр Сергей Собянин сообщил, что сбиты два беспилотника, летевшие на Москву. Залог внесли за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в сумме 3 миллиона долларов. В полном объеме сообщило украинское издание «Громадзке». Антикоррупционная прокуратура Украины обвинила Ермака в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая он был арестован с возможностью внесения залога в вышеуказанном размере. Тогда Ермак заявил, что таких денег у него нет. Условия льготной ипотеки в новых регионах России в ближайший год не поменяются. Расширение категорий граждан не будет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости. Он добавил, что запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан. Дальше нас уже давить нельзя. Дальше это уже риски для отрасли, указал он. Хуснуллин подчеркнул, что у строительной отрасли большой мультипликативный эффект. Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли, металлурги, производители стройматериалов и в целом снижаются доходы в региональные бюджеты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 50 украинских дронов было сбито над российскими регионами со вчерашнего вечера до 7 утра. Это сообщили в Минобороны. Днем ранее ПВО сбили более 1000 беспилотников. И одной из главных целей была Москва. Утилизбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. А это стало ошибкой. Женщине вскоре пришло гигантское начисление по утилизбору, а спорить его, как говорят юристы, она не сможет. Трамп нацелился на Кубу. О возможной скорой военной операции пишет американская пресса. Даже упоминается возможная мишень – 94-летний Рауль Кастро, в отношении которого заводится уголовное дело в США. Будет ли интервенция против Кубы? Об этом сегодня в эфире «Бизнес FM» политолог Малик Дудаков в ближайшем нашем эфире. Ночь прошла относительно спокойно. Минобороны сообщила об уничтожении 50 беспилотников за ночь над российскими регионами. Главы Ростовской и Тульской областей сообщали о налетах БПЛА, но происшествия на земле они не вызвали. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный из 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
16: Если посмотреть на количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
15: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
12: Дмитрий Корнев, военный эксперт. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
17: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить просто. Понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
12: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на ЖД-перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про», сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных наземных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные – люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. $1,200,000 доплата за машину стоимостью в 1,400,000. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с, очевидно, печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
18: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1,200,000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1,400,000. Суд Гузель уже проиграла.
19: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
18: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
20: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
21: Что касается способа, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
20: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
18: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
22: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
0: Сейчас в режиме невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
22: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
1: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто

0: пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилось в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
1: Реклама.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. «Бизнес ФМ» Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
6: Правовая позиция Айнура Елилова на «Бизнес ФМ».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: В прошлом году в Китае был принят интересный закон, который запрещает блогерам обсуждать в интернете темы медицины, юриспруденции, образования или финансов, если у них нет специального образования. Сделано это для того, чтобы не обладающие профильными знаниями инфлюенсеры не вводили в заблуждение населения. А недавно и у нас появилась подобная инициатива.
9: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
8: В России обсуждается введение нового запрета для блогеров. Если закон будет принят, то по аналогии с Китаем в интернете нельзя будет высказываться на темы финансов, медицины и права при отсутствии профессиональной компетенции. Сегодня многие медийные лица заливают людям в уши советы на тему похудения, омолаживания, криптовалюты, психологии и так далее. В основном они отрабатывают свои деньги за рекламу, а часть из них и вовсе не пробовали продукт, но очень сильно в него верят. В Китае большая зона ответственности введена по отношению к самим платформам. Теперь площадки социальных сетей будут контролировать соблюдение их пользователями соответствующих норм и в случае нарушений применять санкции или блокировать. Самим же блогерам грозит штраф около 1 миллиона рублей в переводе на наши деньги. Как это выглядит процедурно? Публикуя контент, инфлюенсер должен предоставить информацию о том, что он реальный эксперт в той области отношений и обладает профессиональной компетенцией, например, имеет диплом или лицензию. Более того, теперь авторы должны указывать источник, из которого была получена информация, ссылаться на его достоверность, либо наоборот, предупреждать о неточности данных. Конечно, подобные законы сильно связывают руки авторам креативного контента, ужесточая цифровую цензуру. Многие китайские пользователи недовольны ограничением свободы слова и творчества, лишением права говорить на ту или иную тему. Сегодня мы оказались в такой матрице, когда грань между правдой и ложью почти незаметна, а интернет перенасыщен фейками. Обладая гигантской сферой влияния, медийные лица создают образ и стиль жизни. Подписчики чаще всего бездумно следуют их советам, покупают средства красоты, вкладывают деньги в финансовый продукт или же, например, формирует убеждение о том или ином юридическом вопросе. В самом худшем варианте причиняется вред, как в частности это было с блогерской рекламой сыворотки Femme Fatale, которая содержала запрещенные вещества и вызвала сильнейшие аллергические реакции у подростков. А вспомнит распиаренный препарат Ozempic. В большинстве звездных рекомендаций не говорится о его тяжелой побочке и осложнениях. За последнее время особенно много специалистов завелось в сфере биохакинга. Это гигантская индустрия, в которой медийные персонажи рекламируют БАДы, инъекции, различные гаджеты. Один рилс с охватом в несколько миллионов сделает свое дело. Блогеры и производители сорвут большой куш, а вот потребитель, вероятно, получит неэффективные, а то и вовсе опасные для жизни и здоровья средства. Если ввести правовой фильтр по экспертизе в социальных сетях, то блогеры ему явно не обрадуются. Такая мера, с одной стороны, может усугубить цензуру и привести к монополизации сфер. Но с другой стороны, разумные рамки, повышающие достоверность и качество контента, позволят защитить интересы граждан, тем более несовершеннолетних. Любые законодательные ограничения должны быть снабжены механизмом реализации. Пока в России не решили,

0: Как будет контролироваться псевдоэкспертность в социальных сетях? Здесь важно не уйти в формализм. Диплом можно купить, сертификат тоже еще не признан хорошего человека. При самом абсурдном раскладе, например, тому же Артемию Лебедеву нельзя будет говорить про дизайн, ведь у него нет специального образования. Поэтому нужны и другие критерии, подтверждающие профильность: практика, сертификация, маркировка, дополнительная верификация данных. Возможно, будут устанавливаться специальные цифровые метки. Пока же потребителям стоит самим больше проверять содержание информации и понимать, что за убедительной медийной рекомендацией чаще всего скрывается жирный рекламный контракт. С вами был Айнур Ялилов.
1: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
2: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Миасс, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ельменских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миасс стала центром золотодобычи.
3: Как появлялись города на Бизнес FM.
6: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
7: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
3: Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментариев в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелец аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете.
9: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют: вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает: люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхам. А это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
10: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 тысяч дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й «Действия против безопасности и разжигания ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом, не давать комментарии, не делать того, против против чего Арабские Эмираты выступают.
9: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
11: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
9: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 тысяч рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: История болезней и их лечение.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: В начале 20 века на долю бактериальных инфекций в развитых странах приходилось 30% смертей. А в государствах третьего мира эту цифру вполне можно было умножать на 2. Исправить ситуацию, по иронии судьбы, удалось благодаря лаборатории, которую точно нельзя было назвать идеалом чистоты. На рабочем месте британского микробиолога Александра Флеминга завелась плесень, и он заметил, что она уничтожила стафилококк в пробирке. Открытие было сделано в 1928 году, но массовое производство антибиотиков удалось наладить лишь в 43-м. Благодаря этому солдаты антигитлеровской коалиции перестали повально умирать от пневмонии и других инфекций. В конце войны французские газеты писали, что Флеминг сделал для разгрома фашизма не меньше, чем целые дивизии.
3: История болезней и их лечение на Бизнес ФМ.
12: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
15: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
16: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
17: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
18: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
20: Реклама – наша профессия.
21: В Советском Союзе на рекламу выделялось не более 0,05% от розничного товарооборота. В США – примерно в 150 раз больше. Поэтому общий уровень советской рекламы был достаточно низким, а рекламные обращения – примитивными. Пейте томатный сок. Пейте советское шампанское. Необходимости в рекламе не было еще и потому, что многие товары просто были в дефиците.
20: Реклама – наша профессия.
3: Вы слушаете
0: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. ФСБ сообщила о задержании 37 россиян в марте этого года за поджоги по заданиям спецслужб Украины. Речь идет о диверсиях на объектах связи, транспортной, топливной, энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества, отмечают в ведомстве. По данным спецслужбы, значительная часть задержанных общалась в группах знакомств в мессенджере. Они пересылали девушкам координаты мест нахождения школ, торговых центров и своих адресов проживания. Российская система ПВО уничтожила 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. С сегодняшнего дня вырос штраф для безбилетных пассажиров в Подмосковье. Сумма штрафа увеличилась до 5000 рублей. Аналогичный штраф заплатят пассажиры, незаконно использующие документы льготников. Для бесплатного проезда кодекс подписал ранее губернатор Андрей Воробьев. Штраф за безбилетный проезд до сих пор составлял 2000 рублей. За неправомерное использование документов для проезда 4000. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло 17 мая в Египте. Решение распространяется на 5 видов: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Неофициальный сервис или друг в Германии? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? В нашем эфире история москвички, которая осталась с Мерседес без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они поделились лайфхаками. Оливковое масло в российской рознице за год подешевело на 14% и достигло ценника примерно в 1500 рублей за литр. Эксперты объясняют тенденцию восстановлением производства у зарубежных производителей. А подробности в эфире.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсацию ущерба от боевых действий и признание право Ирана на суверенитет над Армузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% до военного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, пишет Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хексета, что иранская армия разгромлена. Между тем, Трамп, вернувшийся из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
5: Хрупкое перемирие, установившееся 8 8 апреля уже прервалась обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Армуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Армузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает «Нью-Йорк Таймс», иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния Корпуса Стражи Исламской Революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
6: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
7: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
6: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
8: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
6: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем то со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необычный обязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален, ставший золотым, 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
10: Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул. Заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили, в конце концов, тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар. Обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
9: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли. В домашнего мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
11: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата. Но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
9: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
12: 21 мая, клуб Алексея Козлова. В этот вечер на сцене ансамбль Анны Гофман «Конвивенция» обратился к традициям разных культур и эпох. В основе программы синтез исторических музыкальных пластов и их современного прочтения. Музыканты создают атмосферное и многослойное звучание, в котором переплетаются стили, ритмы и интонации, формируя целое художественное пространство. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Бизнес ФМ. Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам. Знай меру на Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. А также социальные рекламы к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и CMA CGM приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 гигабайт в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Смартфоны мешают повысить рождаемость. Статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню. Один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно. Последнее десятилетие по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений. А стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Комментирует профессор кафедра социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
14: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что это, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения явления каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, социализма совсем недалеко.
2: Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, назвали среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
15: Добрый день.
2: Куда будем смотреть, с чего начинать? С российского рынка?
15: Да, с российского рынка. Но у нас мало что изменилось. По-прежнему так плавненько индекс Мосбиржи идет вниз, все ближе прижимаясь к отметке в 2600. Активность даже в секторе нефтегазовых компаний невысокая. Кстати, уже в минус все вышли с утра. Вот была попытка на растущих нефтяных ценах поднять нефтегазовые бумаги, но сейчас все ушло в минус. «Газпром», «Новатэк», «Роснефть» и другие бумаги, все идет вниз. Акции «Сбербанк», кстати, тоже пошли снижаться. Ну, так выделить особо нечего, если брать там карту рынка. Сегодня под давлением сектор драгоценных металлов, акции «Полюзолота» почти 3% теряют. Ну, может быть, это реакция на провал, там, фактически, аукцион по продаже активов ЮГК. И вот акции компании 7% теряют. Долговой рынок по-прежнему смотрится стабильно. Здесь все-таки видны позывы инвесторов поверить в неизбежность, хотя и плавно, но все-таки снижение ставок в течение всего года, поэтому покупка какая-то идет, и с учетом отсутствия альтернатив, естественно, свободная рублевая ликвидность, которая периодически появляется у нас в системе паркуются в основном долговые бумаги. Ну, рубль здесь пока ничего не изменилось. После того, как по уровень технической поддержки 10.75 был пройден по паре юань, рубль плавно идет вниз. Пока без такой активной фазы укрепления рубля, но спекулянты, я смотрю, на фьючерсном рынке продолжают ликвидировать свои позиции, и в этом плане хорошо уже то, что рубль укрепляется, но пока без резких движений. Юань, доллар к рублю, кстати, приближается ближе к отметке 72. Здесь пока ничего не меняется, пока Минфин только в июне, наверное, увеличит объем скупки валюты. Естественно, спекулянты на это рассчитывают. Но до июня, до новых параметров еще, так сколько, недели 2-3, не все, как говорится, доживут с точки зрения спекулятивных позиций. Поэтому здесь будем считать, что пока на российском валютном рынке такая фаза стабильности сохраняется. Глобальные рынки чуть-чуть отошли от утреннего такого нервного движения. Там был в моменте сильный провал и по азиатским фондовым индексам, и по твердым активам. Золото, серебро, промышленные металлы. Все шло вниз. Здесь испугались сообщения американской прессы о том, что завтра собирается военный кабинет Трампа, так называемый. Ну и, дескать, примут решение еще раз побомбить Иран. Отсюда и скачок цен на нефть. Брент, правда, опять ушел ниже 111, но напряженность есть, потому что перемирие Иран-США, оно хрупкое, и кто знает, будет ли оно нарушено или нет. Чем дольше состояние подвешенное, тем больше рынок нервничает. Доллар американский тоже продолжает укрепляться, так что в этом плане пока ничего не изменилось.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
16: У «Амфибия Москва», улица Большая Дмитровка, дом 13/1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-5478.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес. 1 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии. Изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Казань 93.5. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте, совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к 6. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризуют. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники. Их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются – язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
3: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 10:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия по просьбе Уганды направит в столицу страны Кампалу специалистов для эпидемиологического расследования вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Ведомство также окажет Минздраву Уганды материально-техническую помощь и передаст разработанные и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки. За бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесена полная сумма залога – 140 миллионов гривен, это более 3 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины. Игорь Фомин сообщал, что лично оплатил камеру для своего клиента. Ермак проходит по делу о легализации 460 миллионов гривен. Его подозревают Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств. Иран намерен взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, которые проложены под Ормузским проливом, передает CNN. Телеканал предупредил, что атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы. Приложение социальной сети X скачали уже более 1 миллиарда раз. Об этом написал на своей странице владелец платформы Илон Маск. В марте он сообщал, что 28 февраля соцсеть установила исторический рекорд по посещаемости. При этом конкретные показатели он не раскрыл. Рост активности пользователей совпал с началом ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ни одной заявки, намеченной на сегодня аукцион по продаже пакета акций ЮГК, не состоялся, поскольку желающих в нем поучаствовать не оказалось. Бумаги компании на Мосбирже на эту новость отреагировали резким снижением. Утиль сбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать. Это оказалось серьезной ошибкой. Юристы очень сочувствуют, но говорят, теперь претензии в 1 200 000 вполне законны. Комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта создает в Ватикане. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви теперь будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство. Об этом заявил Папа Римский Лев. Эти и другие темы в нашем эфире. Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67 с лишним процентов ЮГК и других активов группы, как сказано в извещении. Не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Торги планировалось провести сегодня в 15 часов по московскому времени. Стартовая цена составляла 162 миллиарда рублей. Это следует из данных ГИС «Торги». Для признание аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. На фоне несостоявшегося аукциона акции ЮГК снижались на 10%. Ситуацию комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
20: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений, и в этих условиях число. Идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что возможно, для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести его и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
19: Александр Тимофеев, F-брокер. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. А перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Реал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планируют принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
1: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
21: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
1: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
22: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
23: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
22: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
6: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
19: Светофоры против СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не с горами, продолжит Светлана Чередникова.
4: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
5: Сейчас в режиме невизуально выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным сезону. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
4: Данную версию подтвердил Бизнес ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
7: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29. Дерзкость наказание создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появится регистрация знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
8: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
7: Да, технически все уже давно готово.
4: Между тем, в КНР повсеместные камеры, например, в Шэньчжэне, первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
19: В Ватикане создают специальный комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство, сообщил папа римский Лев. А почему Ватикан так обеспокоен темой, рассказывает журналист Associated Press.
9: Активная деятельность Ватикана по этому вопросу началась после завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай, в рамках которого обсуждали в том числе и вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Сразу же после своего избрания в 2025-м Лев XIV заявил, что католическая церковь обязана предложить миру, как противостоять вызовам, которые искусственный интеллект бросает человеку. Ватикан стремится внести свой вклад в дискуссию, предлагая этические рекомендации по применению ИИ в самых разных секторах, от военного дела до образования и медицины. Основной

0: является поводом обратить внимание на слова понтифика, говорят эксперты по теологии. Но помимо цифр, католическая церковь обладает глубокой и сложной традицией осмысления того, что значит быть современным человеком.
1: Журналисты АП отмечают, что заявления понтифика об ИИ прозвучали ровно через 135 лет после того, как его тезка, тоже папа римский, Лев XIII, опубликовал свое послание о новых вещах «Rerum Novarum». В том историческом документе католическая церковь, среди прочего, оценивала допустимые пределы промышленной революции и опасности развития капитализма.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Золотодобывающие группы «Южуралзолото» не состоялись. Причина – отсутствие заявок, следует из данных ГИС-торги. Для признания аукциона состоявшимся было достаточно участия одного покупателя. Начальная цена ЮГК составляла свыше 162 миллиардов рублей. Шаг аукциона был установлен на уровне 2% от начальной цены. Участники должны были внести задаток в размере более 32 миллиардов рублей. На новости о несостоявшихся торгах акции компании на Мосбирже биржи рухнули на 10%. Первые инвестиционные проекты в рамках международных территорий опережающего развития запустят в ближайшие два месяца. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Речь идет о зерновом терминале в бухте Суходол в Приморском крае и российско-китайском промышленном парке в Амурской области по производству лифтов и машиностроительной продукции. Министр отметил, что крупные компании из Китая уже имеют планы с прицелом как на российский рынок, так и на реэкспорт в КНР. В числе перспективных направлений – сельское хозяйство, в частности, переработка, а также развитие логистики, в том числе приграничной. Минтранс решил со следующего года запретить использование на железной дороге модернизированных вагонов цистерн. Сейчас можно продлевать срок их службы для перевозки опасной химии. Но некоторые участники рынка приспособили эти цистерны для транспортировки нефтепродуктов. Ростелеком анонсировал запуск производства умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ». Первую партию из 150-200 тысяч устройств могут изготовить до конца года, сообщили в компании газете «Коммерсант». Ожидается, что основным заказчиком станет госсектор. Впрочем, в Ростелекоме рассчитывают также на интерес со стороны бизнеса и обычных пользователей. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие три года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
1: Одиннадцать 17 в Москве. В Москву пришла аномальная жара сразу после ночи. Вчера был побит рекорд по количеству осадков. Аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. Уже сегодня столицу ждут рекордные плюс 30, переменной облачности, без осадков. Прямо сейчас плюс 26 уже. В московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
4: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория «жаркая погода» объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться, там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себе осадки, и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас спадет, температура останется выше климатической нормы.

0: нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного и южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционерах, чтобы не выходить на улицу.
1: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
0: Нет, просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
2: Татьяна Позднякова, синоптики сообщают, что температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 1979 года, когда 19 мая было больше плюс 30. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
3: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
4: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
3: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
5: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направление в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
3: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят, как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
6: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
3: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае и времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. К Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Об этом Наталья Воробьева.
7: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
8: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов. Учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Отцвели они очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
7: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
9: Случаи, когда к нам поступают обращения, или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
7: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутации. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
10: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что ты сажаете? Стеклянную смородину, прозрачную голубику.
11: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
10: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовую особенность определишь по семенам?
7: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром с преобладанием меди. Все золото мира на Бизнес ФМ. Новости коротко.
13: 11:28 в Москве. Студии начали тренировку по применению ядерного оружия и ядерного обеспечения. Мероприятие стартовало сегодня. Его главной особенностью станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси, сообщила Минобороны Республики в телеграм-канале. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируют подготовку к их применению. Основной упор сделан на скрытность перемещения на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств. В Минобороны Беларуси подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту. Оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Ранее законодатели предлагали срок в 3 рабочих дня. Если во время осмотра выяснится, что у иностранца есть опасные инфекционные заболевания, медорганизация должна оформить сообщение об этом с усиленной электронной подписью. Корпус стражи исламской революции угрожает деактивировать американские базы в Персидском заливе, передает Fox News. По данным телеканала, в связи с этим президент США Дональд Трамп созвал совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить военные варианты действий против Тегерана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп снова угрожает возобновить удары по Ирану. Америка выдвинула Исламской Республике очередные условия. И ответ МИД Ирана последовал сегодня. Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных договором о нераспространении ядерного оружия. Куда идет дело? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Как получить новые ключи для иномарки? После истории москвички, которая из-за санкций не может получить новые ключи, к нам обратились другие слушатели и поделились собственными вариантами решения проблемы. Но рабочие ли они? «Зенит» снова чемпион России по футболу. Питерская команда вчера в 11-й раз получила главный титул отечественного футбола и таким образом стали единоличными рекордсменами по числу завоеванного золота, обогнав московский «Спартак». Эти и другие темы в нашем эфире. США выдвинули и Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограммов обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хексита о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует Георгий Бофт.
14: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. мешает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана – так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, который влияет примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане, даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще СИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлем предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал Бовт знает. Друг Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. Они стали делиться лайфхаками. Подробнее Иван Медведев.
15: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
16: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
15: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
17: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
15: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Футболисты из «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевал золотые медали в своей истории 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
19: «Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях».
18: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Корд, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
20: «Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата. Но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть».
18: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Гадаев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому Динамо со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Он пройдет 24 мая в Лужниках, чем на суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги.
1: Слово «ям» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
12: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
21: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
21: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. А также социальные рекламы к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и «CMA CGM» приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 ГБ в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новость компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 11.47. Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню. Один ребенок на женщину. Хотя в разы по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Демография социологического факультета МГУ Александр Синельников.
0: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет все равно себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижение рождаемости куда более серьезное, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он в принципе сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
2: Александр Синельников, социологический факультет МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35 с лишним.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро. Ну, в рынке у нас продолжается движение вниз. 0,4% потери, 2622 пункта. Эдак мы и ниже можем уйти.
4: В принципе, можем. Ну, на позапрошлой неделе, по-моему, были ниже. С одной стороны, катализаторов для роста пока рынок не просматривает. Ну, ни с геополитических фронтов новостей нет, ни каких-то макроэкономических, да, там, с точки зрения какого-то активного снижения ставки или прочего. ЦБ намекает, что снижение ставки продолжится, но такими умеренными темпами. Ну, в принципе, рынок внутреннего долга, который у нас смотрится достаточно стабильным уже долгое время, как раз и ориентируется на сценарии поэтапного, но очень скромного снижения ключевой ставки от ЦБ. Ну, а в целом так понятно, что с учетом уныния, которое на рынке акций сложилось, любой негатив, если он вдруг проявится, конечно, будет восприниматься негативно. Пока, насколько я понимаю, рынок ждет, будет ли разрешение стороны американского Минфина торговать российской нефтью там еще какое-то время, или вот этот срок лицензии заканчивается, и все. Опять нефть российская под запретом тех, кто ее покупает, там всякие кары небесные, естественно, американцы будут покупателям российской нефти обещать и прочее. Так что здесь рынок, естественно, сник, поэтому акции нефтегазового сектора, несмотря на рост цен на нефть, сегодня в итоге ушли в минус. Ну, кстати, цен на нефть чуть-чуть пошли вниз, ниже 110, здесь уже традиция, да. Сегодня вот по-другому разыграли эту карту. Трамп на выходных давал интервью изданию Fortune, ну и эмбарго, которое должно было быть до 14 часов, почему-то нарушили и начали выдавать тезисы его комментариев из интервью сейчас. Ну, соответственно, вырывают из контекста. Там Трамп опять говорит о том, что иранские представители готовы заключить сделку. Потом дали комментарии, опять же, вырванные из контекста иранских представителей о том, что они рассматривают варианты завершения войны. Но вопрос, что все рассматривают, а как ее завершить, пока никто не знает. Поэтому утренний испуг, вызванный сообщениями о том, что так называемый военный кабинет Трампа завтра может собраться, но одновременно собирается военный кабинет правительства Израиля, поэтому рынок сопоставил, как говорится, вот эти сообщения, немножечко напрягся, в том плане вдруг будут какие-то новые атаки против Ирана. Но пока вот успокоились, и фондовые рынки отыграли утреннее снижение, доллар стал потихонечку отходить от своих максимальных уровней. Ну, в общем, так, сегодня будут пытаться вернуть некое спокойствие, но главный фактор напряженности, который, в общем-то, возник по причине целого спектра, скажем так, обстоятельств, это и всякие геополитические вещи, и высокий уровень бюджетных расходов и в Америке, и в Японии, политический кризис в Британии, вот все это привело к взлету доходности на мировом рынке долга. Британский долг 30-летний максимум, японский, американский долговой рынок сегодня тоже показывал падение цен на свои долги, доходности взлетали до максимальных уровней с января 2025 года. Сейчас вот эти уровни максимальные сохраняются, но чуть-чуть пошли вниз, то есть дальнейшего снижения цен пока нет, поэтому рынок в этом плане тоже чуть-чуть успокоился. Ну и...
12: Капитал на бизнес FM. Реклама.
5: Юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию. Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. И участие ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
22: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
23: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
25: Деньги.
26: Коллекция одного из самых богатых нумизматов мира Арта Коула Джирси состояла всего лишь из 1000 монет. Стоимость каждого экземпляра в коллекции была не ниже 15 тысяч долларов. То есть всю коллекцию можно оценить минимум в 15 миллионов.
25: История денег на Business FM. Business FM.
27: Антон Палыч Чехов.
28: Пока человеку нравится плеск щуки, он поэт. Когда же он знает, что этот плеск не что иное, как погоня сильного за слабым, он мыслитель.
27: Наизусть. На Бизнес FM.
29: Карьера с Ольгой Дементьевой.
30: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются вражать. выражают управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
3: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 11:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Белоруссия начали совместную тренировку по использованию ядерного оружия. Как сообщили в белорусском Минобороны, целью учений является совершенствование уровня подготовки личного состава. Планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовиться к их использованию. Отмечается, что тренировка не направлена против других стран и не угрожает безопасности в регионе. За бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который находится в СИЗО, внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. Это свыше 3 миллионов долларов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины. Информацию также подтвердил адвокат Ермака Игорь Фомин. После освобождения Ермак должен будет являться по вызову следствия. Прокуроры или суда, не место жительства или работы, а также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. Кроме того, он должен будет носить электронный браслет и обязан сдать все документы, дающие право на выезд из страны. В Москве побит рекорд по количеству осадков 122-летней давности. На опорной московской метеостанции ВДНХ за сутки зафиксировано 34 миллиметра осадков или 55% месячной нормы, рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. 17 мая 1904 года рекордное значение составило 21,1 миллиметра. По словам синоптиков, в ближайшие два дня дождей не прогнозируется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Аукцион по продаже акций золота. Золотодобывающая группа не состоялся из-за отсутствия заявок. Акции ЮГК снижались на 10% на фоне несостоявшегося аукциона. Что дальше? Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований и с флагом, и с гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Оливковое масло в российской рознице за год подешевело на 14% и достигло ценника примерно в 1500 рублей за литр. Эксперт объясняет тенденцию восстановления производства в эфире. Бизнес ФМ. Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Торги планировалось провести сегодня в 15 часов по московскому времени. Стартовая цена, по данным ГИС торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. На фоне этого акции ЮГК снижались на 10%, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
3: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделки, попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
2: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селигдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планируют принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3 миллиарда 200 миллионов рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Насколько ожидаемо это было и что это значит для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
4: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачи и уверенностью побеждать.
5: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
4: Если это решение безоговорочно и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились, потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
2: Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики. Отмечается, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и в июне. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. А в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Какие еще факторы повлияли на снижение цены и чего ждать в ближайшем будущем? Говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
6: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижение рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
7: А что ожидаем в ближайшем будущем?
6: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
7: Откуда Россия закупает оливковое масло?
6: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. Там также отмечают, что коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес FM, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них уже не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
8: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам. А также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес FM руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
9: Сейчас в режиме невизуально, выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным сезону. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
8: Данную версию подтвердил Бизнес FM и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
10: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения на самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
7: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
10: Да, технически все уже давно готово.
8: Между тем, в КНР Повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе

0: приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял под собственный контроль расследование нападения бультерьера на девочку в Нижнекамске. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. Напомним, накануне бультерьер во время выгула напал на девочку, ребенок получил травмы. По данным Минздрава Татарстана, состояние девочки сейчас оценивается как стабильное с положительной динамикой. Владелец собаки и человек, выгуливавший животное, установлены, сейчас с ними идут следственные действия. За последние полгода в Татарстане произошло несколько нападений собак. В феврале в Васильево собаки напали на пожилого мужчину, его госпитализировали. В январе в Зеленодольске стая собак едва не атаковала женщину с ребенком. А в декабре в Васильево скончалась девочка, на которую в ноябре напали собаки. В том же месяце в Татарстане задержали и руководителя, и сотрудника благотворительного фонда «Кот и пес», отвечающего за отлов безнадзорных животных. Татарстан стали меньше вкладывать. Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Аминуллина предупредила о замедлении роста инвестиций в регионе в 2026-м. Об этом спикер накануне заявила на полях Казанфорума. Аминуллина указала на несколько ключевых факторов, влияющих на инвестиционный климат. Среди них январское повышение налогов в России, дефицит длинных и дешевых кредитов и рекордно низкая безработица, которая приводит к нехватке кадров для новых проектов. Глава АИР Татарстана подчеркнула, что, несмотря на высокий образовательный потенциал и мощный научный подход в регионе, кадров все равно не хватает. Это осложняет реализацию новых инвестпроектов. Минулина также отметила экспортную напряженность, связанную с валютными коридорами при заключении международных контрактов, что также негативно сказывается на инвестиционной активности. В этом году на дорожные работы в Казани направят 20 миллиардов рублей, большая часть которых пойдет на ремонт улично-дорожной сети. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. Всего запланирован ремонт 160 участков дорог, включая асфальт, знаки, ограждения и другие элементы. Ремонт пройдет на улицах Ленинградской, Максимова, Маршрутной, Можайского, Пархоменко, Баруди, Гудаванцева, Мавлютова и других. Также отремонтируют 32 участка с высоким износом асфальта на проспекте Ямашева, на Клары Цеткин, Восстания, Карбышева, на проспекте Победы и других. И 26 участков, это примерно 21 километр, в том числе улицы Возрождения, Ноксинская, Крутовская. Кроме того, обновят 85 поселковых и подъездных дорог, включая маршруты к садовым товариществам «Руно» и «Солонка». В Татарстане планируют внедрить ИИ-сервис для автоматизации задач чиновников и педагогов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Чиновникам предложат универсальные и специализированные ИИ-агенты для автоматизации различных процессов, а педагогам предоставят универсальные и специализированные агенты для улучшения образовательного процесса. Проект снизит бюрократическую нагрузку и ускорит обработку данных, но все же существуют риски, связанные с утечкой данных, ошибками искусственного интеллекта и сопротивлением изменениям. Сервис будет размещен на российских серверах и использовать open source, то есть открытые источники модели. Минцифры региона проведет обучение пользователей и обеспечит техническую поддержку. Результаты работы ИИ-агентов должны проверяться человеком. ИИ-сервис станет основой для дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта в регионе и может быть масштабирован на другие сферы, такие как медицина, экономика и городское хозяйство. Новая неделя в Татарстане начнется с 33 градусов жары. В понедельник, 18 мая, на территории Татарстана вновь ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Днем местами возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду. Сегодня днем максимальные температуры по республике могут достичь плюс 28, плюс 33. Напомним, что из-за аномальной жары на территории республики сейчас действует штормовое предупреждение.

0: Сегодня, согласно прогнозам, в Казани ожидается до плюс 30 градусов. Завтра погода будет аналогичной, тоже плюс 30 и солнечно. Минер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города.
4: Воркута, Республика Коми, 50 тысяч жителей. О том, что в этих краях есть огненные камни, как называли уголь, было известно с незапамятных времен. Но разработка месторождений стоила слишком дорого. Лишь в 1937 году на левом берегу реки Воркуты началось строительство шахты «Капитальная» и поселка при ней.
2: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
7: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: В прошлом году в Китае был принят интересный закон, который запрещает блогерам обсуждать в интернете темы медицины, юриспруденции, образования или финансов, если у них нет специального образования. Сделано это для того, чтобы не обладающие профильными знаниями инфлюенсеры не вводили в заблуждение население. А недавно и у нас появилась подобная инициатива.
9: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
8: В России обсуждается введение нового запрета для блогеров. Если закон будет принят, то по аналогии с Китаем в интернете нельзя будет высказываться на темы финансов, медицины и права при отсутствии профессиональной компетенции. Сегодня многие медийные лица заливают людям в уши советы на тему похудения, омолаживания, криптовалюты, психологии и так далее. В основном они отрабатывают свои деньги за рекламу, а часть из них и вовсе не пробовали продукт, но очень сильно в него верят. В Китае большая зона ответственности введена по отношению к самим платформам. Теперь площадки социальных сетей будут контролировать соблюдение их пользователями соответствующих норм и в случае нарушений применять санкции или блокировать. Самим же блогерам грозит штраф около 1 миллиона рублей в переводе на наши деньги. Как это выглядит процедурно? Публикуя контент, инфлюенсер должен предоставить информацию о том, что он реальный эксперт в той области отношений и обладает профессиональной компетенцией, например, имеет диплом или лицензию. Более того, теперь авторы должны указывать источник, из которого была получена информация, ссылаться на его достоверность, либо наоборот, предупреждать о неточности данных. Конечно, подобные законы сильно связывают руки авторам креативного контента, ужесточая цифровую цензуру. Многие китайские пользователи недовольны ограничением свободы слова и творчества, лишением права говорить на ту или иную тему. Сегодня мы оказались в такой матрице, когда грань между правдой и ложью почти незаметна, а интернет перенасыщен фейками. Обладая гигантской сферой влияния, медийные лица создают образ и стиль жизни. Подписчики чаще всего бездумно следуют их советам, покупают средства красоты, вкладывают деньги в финансовый продукт, или же, например, формирует убеждение о том или ином юридическом вопросе. В самом худшем варианте причиняется вред, как в частности это было с блогерской рекламой сыворотки Femme Fatale, которая содержала запрещенные вещества и вызвала сильнейшие аллергические реакции у подростков. А вспомнит распиаренный препарат Ozempic. В большинстве звездных рекомендаций не говорится о его тяжелой побочке и осложнениях. За последнее время особенно много специалистов завелось в сфере биохакинга. Это гигантская индустрия, в которой медийные персонажи рекламируют БАДы, инъекции, различные гаджеты. Один рилс с охватом в несколько миллионов сделает свое дело. Блогеры и производители сорвут большой куш, а вот потребитель, вероятно, получит неэффективные, а то и вовсе опасные для жизни и здоровья средства. Если ввести правовой фильтр по экспертизе в социальных сетях, то блогеры ему явно не обрадуются. Такая мера, с одной стороны, может усугубить цензуру и привести к монополизации сфер. Но с другой стороны, разумные рамки, повышающие достоверность и качество контента, позволят защитить интересы граждан, тем более несовершеннолетних. Любые законодательные ограничения должны быть снабжены механизмом реализации. Пока в России не решили, как будет контролироваться псевдоэкспертность в социальных сетях. Здесь важно не уйти в формализм. Диплом можно купить, сертификат тоже еще не признан хорошего человека. При самом абсурдном раскладе, например, тому же Артемию Лебедеву нельзя будет говорить про дизайн, ведь у него нет специального образования. Поэтому нужны и другие критерии, подтверждающие профильность: практика, сертификация, маркировка, дополнительная верификация данных. Возможно, будут устанавливаться специальные цифровые метки. Пока же потребителям стоит самим больше проверять содержание информации и понимать, что за убедительной медийной рекомендацией чаще всего скрывается жирный рекламный контракт. С вами был Айнур Ялилов.
7: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
10: На что обратить внимание, выбирая франшизу? Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
11: Мы говорим: ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
10: Какой формат франшизы выбрать?
11: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
10: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Костобый» Азатом Назмудиновым. Вопрос к эксперту по будням на Бизнес FM Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Знай меру.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Верста. Русская мера длины предположительно того же корня, что и слова «вертеть», «вертать». В разное время составляла от 500 до 1000 саженей. С конца 18 века равна километру и чуть менее чем 67 метрам в метрической системе. До версты примерно то же расстояние на Руси называли «поприщем». Знай меру на Бизнес FM.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное — шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
13: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
1: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
3: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
14: Деньги. Во времена Первой русско-турецкой войны на территории Молдавии командование русской Дунайской армии использовало молдавско-русские монеты. Их чеканили в Санкт-Петербурге из серебра низкой пробы и использовали только для снабжения армии.
3: История денег на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Словакия ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставки газа. Об этом сообщил агентство «Репорт» вице-премьера и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба. По его словам, обсуждается долгосрочный контракт минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки. Основным вопросом сейчас остается неготовность Братиславы закупать азербайджанский газ, а маршруты его доставки в Центральную Европу. Министр уточнил, что стороны обсуждают возможные трубопроводы и объемы поставок. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из следственного изолятора после внесения полной суммы залога в 140 миллионов гривен. Это свыше 3 миллионов долларов. Об этом сообщают украинские СМИ. Политику запрещено покидать Киев без разрешения суда. Он обязан сдать загранпаспорт, носить электронные браслеты и избегать общения с другими фигурантами дела. Сам Ермак на выходе из СИЗО заявил, что не знает, кто собрал залог, отметив, что это сделали многие люди. Руководство Samsung возобновило переговоры с профсоюзом за пару дней до анонсированной крупной забастовки. По подсчетам властей Южной Кореи, каждый день простоя на производстве чипов обойдется компании почти в 670 миллионов долларов. Но еще есть шанс все уладить, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков. Акции Samsung в Сеуле выросли почти на 7%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Мария Буянкина, здравствуйте. У России очень серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Все профильные вице-премьеры, а также многие министры и руководители компаний будут в составе делегации 19-20 мая. Путин будет с официальным визитом в Китае. Утилизбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это стало ошибкой. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утилизбору, и оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Количество салонов красоты и парикмахерских в России за два года выросло почти на 20%, пишет Forbes. В первом квартале 2026-го таких компаний стало почти на 9% больше, чем годом ранее. Выясняем, так ли это на самом деле. Все подробности в эфире. Business FM.
3: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Миллион 200 000 рублей доплата за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию Business FM обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
4: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
5: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
4: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
6: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
7: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
6: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, в котором порядок и суммы расчета его утверждены.
4: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: В России растет число салонов красоты и парикмахерских. Но, возможно, это происходит только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокуса», пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. Впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей – больше. Вот как объясняет статистику основатель сети «Имидж лаборатория Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
8: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
2: Игорь Стоянов, основатель сети «Имидж лаборатория Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Обращают на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные «Контур Фокус», в целом за последние два года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистраций. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. Своим субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери, Олеся Куприна.
9: салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
10: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
9: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
2: Олеся Куприна, руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери. Данные Росстата показывают, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Неизменившегося спроса тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Историческое событие для всего России. В решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
12: Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар. Обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
11: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
13: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата. Но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
11: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают «Пари-НН», которому не помогла ничья на выезде с «Рубином» со счетом 2-2, и «Сочи». Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
14: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
15: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
17: Деньги.
18: При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю. Этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из полудрагоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3,5 ассигнациями.
3: История денег на Business FM.
19: FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
20: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: Компании и корпорации.
22: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
22: Владелец сети клиник «Мать и дитя» MD Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Устричный бар и гастроном «Деликатеска» планируют увеличить в Москве количество шопперс со ссылкой на директора по развитию компании. Компании открывают точки в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас у «Деликатески» работают интернет-магазин рыбных деликатесов и других продуктов, 3 гастронома и 9 устричных баров, совмещенных с гастрономом. Для более быстрого роста компания запустит франшизу, в том числе совету по финансовой стабильности, информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью МИФОС, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Клод обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. МИФОС представляет собой модель кибербезопасности, предназначенную для обнаружения уязвимостей, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В Ватикане создают специальный комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство. Это сообщил Папа Римский Лев XIV. Почему Ватикан так обеспокоен темой ИИ, рассказывают журналисты Associated Press.
24: Активная деятельность Ватикана по этому вопросу началась после завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай в рамках к искусственным интеллектам. Сразу же после своего избрания в 2025-м Лев XIV заявил, что католическая церковь обязана предложить миру, как противостоять вызовам, которые искусственный интеллект бросает человеку. Ватикан стремится внести свой вклад в дискуссию, предлагая этические рекомендации по применению ИИ в самых разных секторах, от военного дела до образования и медицины. Основной призыв заключается в том, что технология должна использоваться как инструмент, дополняющий, а не заменяющий человеческий интеллект. Лев XIV, который постоянно постоянно подчеркивает призывы к миру, в военных конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, где используют автоматизированные системы вооружения от беспилотных летательных аппаратов до морских и наземных платформ. Кроме того, Папа Римский предостерег священников от использования ИИ для написания проповедей. В мире насчитывается почти 1,5 миллиарда католиков, и уже одно это является поводом обратить внимание на слова понтифика, говорят эксперты по теологии. Но помимо цифр, католическая церковь обладает глубокой и сложной традицией осмысления того, что значит быть современным человеком.
2: Журналисты AP отмечают, что заявления понтифика об ИИ прозвучали ровно через 135 лет после того, как его тезка Папа Римский Лев XIII опубликовал свое послание «Rerum Novarum» или «О новых вещах». В том историческом документе католическая церковь, среди прочего, оценивала допустимые пределы промышленной революции и опасности развития капитализма.
1: Капитал.
2: Цены на нефть сегодня подрастают. Brent сейчас растет более чем на 0,5%. Находится на отметке $109.94. А что еще происходит на рынках и на нашем рынке, сейчас расскажет Григорий Беглорян. Гриш, приветствую.
5: Добрый день. Ну, как ты видишь, в плюс вышел индекс Мосбиржи. Ситуация быстро, конечно, меняется. Тут, я не знаю, были какие-то новости или просто такой локальный отскок наступил. Но активность, правда, не особо возросла. Акции нефтегазовых компаний вышли в небольшой плюс. Но не все, но некоторые. Ну и акции Сбербанка. Часть снижения, в принципе, уже отыгрывают, поэтому... В целом ситуация стабилизировалась. Ну, кстати, акции Роснефти вверх пошли уже на процент. Газпром, Скапи, пока здесь, конечно, сложно сказать, что хочет, куда двигается рынок, но желание продавать явно на рынке отсутствует. Кстати, цены на нефть тоже пошли вниз, ниже 110 Brent. Рынки по-прежнему в таком состоянии неопределенности. То ли будут бомбить Иран, то ли не будут. Идут противоречивые информационные потоки. Рынок уже запутался. Но такая определенная нервозность сохраняется. Она в основном вызвана, если мы берем глобальные рынки, нестабильностью на мировом рынке долга. Там сочетание факторов – это проблемы британской экономики и финансов, да, которые привели к новой волне разгрома британского долгового рынка, как это было несколько лет назад. Но повторяется новая фаза. Доходности, кстати, взлетают еще сильнее, чем в тот раз. Опять у них политический кризис, опять грядет смена премьер-министра и прочее. В общем, здесь, естественно, британский долговой рынок сыграл определенную роль в стрессе, который вернулся снова. Ну и японский долговой рынок здесь на фоне роста инфляции в Японии и такой достаточно сложной конфигурации для Банка Японии, которым с одной стороны вроде как надо поднимать ставки, с другой стороны огромный госдолг Японии и растущие проценты доходности на рынке долга требуют увеличения обслуживания. Это значит давление на бюджет, который так имеет огромный дефицит. Ну, соответственно, японские долговые бумаги показали максимальное падение цен за последние лет 20 как минимум. Ну и так потихонечку это пятно достигло и американского рынка долга. Там доходности, конечно, поскромнее выросли, всего лишь до уровня января 2025 года. Но сам факт такого роста, особенно по длинным бумагам, там 5% доход, 5% барьер доходности перешли, они, конечно, определенный такой негатив для рынка акций несут. В пятницу была коррекция, сегодня попытка стабилизации, но в целом, естественно, все будет зависеть от тех новостей, которые рынок будет получать ближе к открытию американских торгов. На валютном рынке у нас полдень прошел, активность продавцов валюты, ну, я бы сказал, что выросло, но покупателей на межбанке так активных я не вижу. Потихонечку сползает юань к рублю. к следующему барьеру в 10-60, если не будет какого-то активного вмешательства финансовых властей, ну, вроде как, чисто технически юань к рублю может вполне успеть куда-то до отметки 10-25 дойти, хотя тут прогнозировать что-либо сложно, действительно, в любой момент может быть вмешательство, потом фактор ожиданий тоже играет роль. В июне практически все спекулянты уверены в том, что объем покупки валюты Минфин со стороны Минфина будет увеличен раз в 5, сейчас меньше 2 миллиардов рублей в день. Ну, соответственно, обширный доход от растущих цен на нефть, естественно, должен привести к увеличению нефтегазовых доходов. Значит, в кубышку надо будет скупать побольше. Так что спекулянты, хотя и отступают, но, как говорится, с боями, и такого активного, активной фазы ликвидации позиций нет. Да, позиции сокращаются, спекулянты прикрывают ставки против рубля, но, скажем так, пытаются еще оставаться на плаву.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Реклама на бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
5: Деньги. За сотни лет своего существования французский франк не раз менялся. Бывали случаи, когда властители даже позволяли себе пошутить прямо на деньгах. Например, на ранних франках Третьей Республики фразу «Ампир де ля Франс» заменяли на «Вампир де ля Франс». Но, несмотря на такой своеобразный юмор, в середине 19 столетия именно франк, как самая стабильная валюта Европы, был выбран в качестве основной денежной единицы Латинского валютного союза.
6: История денег на Business FM.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков Park Season Expo. Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на семерочку, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Наизусть.
10: Зигмунд Фрейд.
11: Каким смелым и успешным становится тот, кто обретает уверенность в том, что его любят.
7: Наизусть на Business FM.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле сообщили некоторые подробности предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Вместе с президентом в Пекин отправятся все профильные вице-премьеры, министры, а также руководители государственных и частных компаний, которые работают в КНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, будет ли российский состав уступать американскому, он ответил, что Москва по составу делегации ни с кем не соревнуется. Москва развивает свои самостоятельные многоплановые отношения с Пекином, которые стороны называют отношениями привилегированного особенного стратегического партнерства, добавил представитель Кремля. Экс-глава МЧС Брянской области Александр Кобзев стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в склонении сотрудников МЧС к превышению должностных полномочий в интересах возглавляемой им коммерческой структуры, пишет РИА Новости со ссылкой на следственный отдел регионального управления ФСБ. Кобзев руководил Брянским МЧС с 2007 по 2014 год. Он задержан и арестован на 2 месяца. CNN сообщает о намерении Тегерана взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных под Ормузским проливом. По ним проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Телеканал отмечает, что атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета. Она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы. В Венгрии заяц сбил самокатчика. На опубликованном видео видно, как на человека, который едет на электросамокате по дороге, прыгает на уровне головы бежавший наперерез заяц. По словам мужчины, он ехал со скоростью около 35 км в час и был в защитной экипировке и шлеме, поэтому отделался легкими царапинами. Утверждается, что заяц тоже не пострадал. Мужчина говорит, что просто удивился, что такое вообще возможно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ни одной заявки. Намеченный на сегодня аукцион по продаже пакета акций ЮГК не случился, поскольку желающих в нем поучаствовать не оказалось. А бумаги компании на Мосбирже на эту новость отреагировали резким снижением. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Решение касается всех гимнастических видов спорта, входящих в федерацию гимнастики страны. Спортивную гимнастику, художественную, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Оливковое масло в российской рознице за год подешевело на 14% и достигло ценника примерно в 1500 рублей за литр. Эксперты оценивают тенденцию восстановления производства у зарубежных производителей. Эти и другие темы в нашем эфире. Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южурал Золото» не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как сказано в извещении, профильной системы не было создано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Торги планировалось провести сегодня в 15 часов по московскому времени. Стартовая цена, по данным этой самой системы «Гисторги», 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. На фоне несостоявшегося аукциона акции ЮГК снижались утром на 10%. Ситуацию комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
10: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватно управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
3: Это был Александр Тимофеев, компания «Эвброкер». Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства. государства Кубу. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селекдар», горно-металлургическая компания «Реал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планируют принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами. Ну, то есть как раз с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Насколько это было ожидаемо и что это означает для наших атлетов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
14: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачей, уверенностью побеждать.
15: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
14: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились? Потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
3: Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, член Нацсовета Федерации спортивной гимнастики Москвы. А первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и июня. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, а в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. Как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
16: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные
15: спортсмены. Какое-то отставание есть?
16: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы. Но не везде. Мы видим, что те российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта. Там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
3: Ольга Богословская. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизеля и авиатоплива. В США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке. Ставки выросли. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, подсчитали в Рейтер. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов. миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят прямо по рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Летом прямые рейсы будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. Какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
17: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производством асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что, ну, это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июньский стоит 110.
3: Эльхана, финансовый эксперт. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. При каких условиях цены могут так сильно подрасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
18: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортную трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1.5 до 3 лет, если поставить. Уйти от Армузского пролива и выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170-180 либо даже до двухсрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, 10-15% общей мировой добычи и потребления.
3: Дмитрий Лютягин, независимый аналитик. Американская пресса пишет, что на состоявшихся выходные совещаниях в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новое совещание с командой по нацбезопасности на завтра. Также он призвал Иран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется, сказал Трамп, пригрозив Ирану гораздо более серьезным ударом.
19: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Все золото мира.
20: Утверждают, что шлем Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, был покрыт слоем серебра, и это создавало проблемы с перегревом. Оказалось, что именно золотое покрытие лицевые лучи и защищает от солнечных ожогов в космосе, при этом почти не задерживая свет видимого диапазона. По той же причине

0: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял под собственный контроль расследование нападения бультерьера на девочку в Нижнекамске. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. Напомним, накануне бультерьер во время выгула напал на девочку, ребенок получил травмы. По данным Минздрава Татарстана, состояние девочки сейчас оценивается как стабильное с положительной динамикой. Владелец собаки и человек, выгуливавший животное, установлены, сейчас с ними идут следственные действия. За последние полгода в Татарстане произошло несколько нападений собак. В феврале в Васильево собаки напали на пожилого мужчину, его госпитализировали. В январе в Зеленодольске стая собак едва не атаковала женщину с ребенком. А в декабре в Васильево скончалась девочка, на которую в ноябре напали собаки. В том же месяце в Татарстане задержали и руководителя, и сотрудника благотворительного фонда «Кот и пес», отвечающего за отлов безнадзорных животных. В Татарстан стали меньше вкладывать. Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Аминуллина предупредила о замедлении роста инвестиций в регионе в 2026-м. Об этом спикер накануне заявила на полях Казанфорума. Аминуллина указала на несколько ключевых факторов, влияющих на инвестиционный климат. Среди них январское повышение налогов в России, дефицит длинных и дешевых кредитов и рекордно низкая безработица, которая приводит к нехватке кадров для новых проектов. Глава АИР Татарстана подчеркнула, что, несмотря на высокий образовательный потенциал и мощный научный подход в регионе, кадров все равно не хватает. Это осложняет реализацию новых инвестпроектов. Минуллина также отметила экспортную напряженность, связанную с валютными коридорами при заключении международных контрактов, что также негативно сказывается на инвестиционной активности. В этом году на дорожные работы в Казани направят 20 миллиардов рублей, большая часть которых пойдет на ремонт улично-дорожной сети. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. Всего запланирован ремонт 160 участков дорог, включая асфальт, знаки, ограждения и другие элементы. Ремонт пройдет на улицах Ленинградской, Максимова, Маршрутной, Можайского, Пархоменко, Баруди, Гудаванцева, Мавлютова и других. Также отремонтируют 32 участка с высоким износом асфальта на проспекте Ямашева, на Клары Цеткин, Восстания, Карбышева, на проспекте Победы и других. И 26 участков, это примерно 21 километр, в том числе улицы Возрождения, Ноксинская, Крутовская. Кроме того, обновят 85 поселковых и подъездных дорог, включая маршруты к садовым товариществам «Руно» и «Солонка». В Татарстане планируют внедрить ИИ-сервис для автоматизации задач чиновников и педагогов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Чиновникам предложат универсальные и специализированные ИИ-агенты для автоматизации различных процессов, а педагогам предоставят универсальные и специализированные агенты для улучшения образовательного процесса. Проект снизит бюрократическую нагрузку и ускорит обработку данных, но все же существуют риски, связанные с утечкой данных, ошибками искусственного интеллекта и сопротивлением изменениям. Сервис будет размещен на российских серверах и использовать open source, то есть открытые источники модели. Минцифры региона проведет обучение пользователей и обеспечит техническую поддержку. Результаты работы ИИ-агентов должны проверяться человеком. ИИ-сервис станет основой для дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта в регионе и может быть масштабирован на другие сферы, такие как медицина, экономика и городское хозяйство. Новая неделя в Татарстане начнется с 33 градусов жары. В понедельник, 18 мая, на территории Татарстана вновь ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Днем местами возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду. Сегодня днем максимальные температуры по республике могут достичь плюс 28, плюс 33. Напомним, что из-за аномальной жары на территории республики сейчас действует штормовое предупреждение. Сегодня, согласно прогнозом, в Казани ожидается до плюс 30 градусов. Завтра погода будет аналогичной, тоже плюс 30 и солнечно. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
0: Продвижение.
3: Продвижение. На Бизнес FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Зачем успешному блогеру корона? Что это? Личные, а может и политические амбиции? Или новая форма личного бренда? Здравствуйте! С вами SEO рекламного агентства «Виват» Ольга Глухова и радиоведущая программы продвижения на Бизнес FM Казань. Сегодня у меня в гостях Анна Бахтеева. Предприниматель, блогер, молодая мама, красавица и победительница конкурса

0: конкурса «Мисс и миссис Бизнес Татарстан 2026». Аня, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Корона сегодня – это уже не про конкурс красоты. Это и медийный капитал, и социальный вес, и вход в другую аудиторию, и усиление влияния. И главный вопрос – что делает человек, у которого уже есть внимание, когда ему становится мало просто внимания? Ты пришла, Ань, на конкурс почти за час до открытия. Просто забежала в последний вагон и выиграла. Вот у меня вопрос, зачем успешному блогеру, предпринимательнице, у которого уже есть аудитория, внимание? Зачем еще и корона?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что ты правильно подметил, что я предприниматель. А сейчас современная энергия мира, она абсолютно другая. То есть, если раньше нужно было делать определенное количество действий, ты получал сразу результат. Допустим, там, купил там блогеров, отрекламировался, и твой бизнес начал прям расти. То есть, так я и выросла, в принципе. То сейчас люди идут на людей. То есть, не на бизнес, а за бизнесом должен стоять человек. Поэтому я ежедневно прокачиваю свою узнаваемость, медийность, и конкурс «Мисс и миссис Бизнес Татарстан» — это еще одна такая ветка, где о тебе могут узнать, с тобой могут познакомиться, что, в принципе, и получилось. Среди 25 участниц мы общаемся, у нас есть такой костяк девочек, с кем мы сейчас очень сильно дружим, общаемся. Мы о друг друге вообще не знали. Поэтому первостепенно я на конкурс пошла не брать корону, ну, корона она была у всех, а именно за знакомством и за новыми людьми.
0: Можешь ли ты сказать, что корона – это, может быть, даже переход в некую другую лигу, да, в какое-то сообщество шире социальных сетей?
1: Конечно же, ты идешь на конкурс, и ты понимаешь, что ты хочешь выиграть. Ну, то есть, а зачем туда идти, да? Просто как бы я никогда не делаю действия ради действия. Для меня очень важен результат. Для меня здесь корона обозначает, что, во-первых, это, наверное, такая детская мечта. Ну, какая девочка в детстве не смотрела диснеевские мультики и не мечтала быть там королевой, принцессой, у которой есть корона? Для меня это больше, наверное, побаловать и исполнить детскую мечту. Вот, корона – это просто такой знак, что я смогла. Корона – это такой символ, что каждая женщина в нашей жизни может иметь любую роль.
0: Сегодня блогеры становятся лидерами мнения, общественными фигурами, лицами городов. Как ты думаешь, может ли личный бренд сегодня привести человека во власть из социальных сетей?
1: Такой очень интересный вопрос, но я хочу сказать, что тут все зависит от человека. Потому что сейчас эра такой энергии, когда очень огромное количество людей, и неважно какой возраст, все ведут соцсети. И это нормально. То есть сейчас каждый может проявиться и заявить миру о себе. Для меня человек, который ведет социальные сети, самое важное, какой критерий, ну, для меня очень важно, это чтобы человек был настоящим, был естественным, потому что в социальных сетях важно, чтобы была лояльная аудитория. То есть можно набрать огромное количество аудитории, но она будет нелояльная. И можно ли благодаря социальным сетям иметь власть? Я думаю, что можно иметь не власть, а можно иметь любовь в своей аудитории, которая всегда в любое время и куда бы ты ни пошла, всегда будет тебя поддерживать.
0: Но это же и про влияние, же про доверие, да, когда за тобой идут люди. И это про твою масштабность, да, про то, что ты становишься авторитетным мнением для огромного количества людей. И не это ли переход в новую лигу, в ту лигу, где ты можешь влиять своим образом, своими какими-то поступками, да, и быть примером для большого количества, например, женщин, которые сейчас смотрят на тебя в короне и говорят: «Мне тоже можно». Этот свет, который от тебя идет, он же льется, и они становятся смелее, они, возможно, решатся на какой-то следующий шаг. И мне кажется, это как раз вот история про это.
1: Ольга, ты сейчас прям сказала, как надо. Вот я с тобой полностью согласна. На самом деле, так оно и есть. То есть, если ты ведешь социальные сети честно, то, конечно же, аудитория, она прогревается на тебя, и что бы ты ни сказала, что бы ты ни делала, они всегда тебя поддержат. Вот для чего я веду, да, социальные сети? Во-первых, у меня миссия такая – вести людей за собой. И я из той девочки, которая когда-то ничего не имела, имею сейчас то, что очень у многих вдохновляет. Мне часто пишут в социальных сетях, что «Ань, ты меня вдохновляешь». Тоже как бы в декрете с маленьким ребеночком проявляться, заявлять миру о себе.
0: Вот я тебе про это и говорю, что, возможно, внутри тебя живет гораздо больше амбиций, чем ты думаешь. Подумай об этом, и за тобой пойдут люди. Интересный получился разговор. Спасибо тебе большое. С вами были Анна Бахтеева и Ольга Глухова. Программа «Продвижение» на Business FM Казань.
2: Продвижение.
3: Знай меру.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Анцирь. Единица массы в России 16-17 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
2: Знай меру на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
3: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия по просьбе Уганды направит в столицу страны Кампалу специалистов для эпидемиологического расследования вспышки лихорадки Эбола. Роспотребнадзор также окажет Минздраву Уганды материально-техническую помощь и передаст разработанные в России тесты для диагностики заболевания. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайные ситуации международного масштаба. Отмечается, что речь идет не о пандемии, а об эпидемии. Жертвами вируса, по данным ВОЗ, уже стали порядка 90 человек. Всего зарегистрировано 336 подозрительных случаев. Роспотребнадзор отмечает, что риск распространения Эболы в России в настоящее время отсутствует. На авиашоу в США столкнулись два истребителя. Летчики выжили. Столкновение произошло на авиабазе Mountain Home в штате Айдахо. Все четверо членов экипажа благополучно катапультировались и находятся в стабильном состоянии, заявило руководство авиабазы. На самой базе произошел пожар, территорию оцепили. Продолжение авиашоу, в котором должна была участвовать пилотажная группа Thunderbirds, отменили. РЖД не смогли найти покупателя на офисную часть небоскреба Moscow Towers в Москва-Сити. На аукцион не подали ни одной заявки, поэтому его признали несостоявшимся. Следует из информации на портале РТС Тендер. Лот включает две башни высотой 63 этажа, построенные в 2024 году, общей площадью 242,5 тысячи квадратных метра. Начальная стоимость около 281 миллиарда рублей. Торги планировались с 21 мая на повышение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Росимущество завтра объявит голландский аукцион по ЮГК с понижением от начальной цены до 50%. Об этом только что объявило ведомство. Сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги подведут 26 мая. Напомню, что сегодня намечен был аукцион по продаже госпакета ЮГК, но он не состоялся из-за отсутствия хотя бы одной заявки. Все вопросы экономической повестки дня будут затрагиваться во время визита Владимира Путина в Китай. На этой неделе так в Кремле ответили на вопрос о программе поездки российского лидера. Какие конкретно решения могут быть приняты и договоренности достигнуты, мы спросили у экспертов. Число салонов красоты и парикмахерских в России растет. Впрочем, не исключено, что происходит все это только на бумаге. А на самом деле больше точек не становится. Действительно ли вступила в дело оптимизация? Все подробности в нашем эфире. Москва и Пекин вводят визит Владимира Путина в Китай. По заявлению МИД КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Бизнес FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Сейчас обе стороны, российские и китайской в нынешней ситуации, все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования. Ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
4: Трамп приехал впервые.
3: После визита Трампа очень легко рассуждать утверждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
2: Алексей Мирослав, директор ИСА. А вот гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
4: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому. Не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это. Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что сила Сибири-2 обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют. Я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики. Но и для Китая Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
2: Константин Симонов, Фонд национальной энергобезопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. Последний раз это было в августе-сентябре прошлого года. В России растет число салонов красоты и парикмахерских, но, возможно, происходит это только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад, подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. А при этом эксперты указывают, что это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
5: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии. Теперь каждые услуги так и делали рестораторы. Теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает. Это незначительно. Самая большая катастрофа – из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес. Модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
2: Игорь Стоянов, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. Обращают на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные «Контрфокус», в целом за последние два года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистрации, но впились. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. Своими субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
6: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
7: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
6: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10, на 12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не знаю. Замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
2: Олесь Куприна, салоны красоты «Тебе идет» Тверь. Данные Росстат показывают. Оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Впрочем, Стоянов считает, что одно из проявлений изменившегося спроса – тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Роспотребнадзор отправит специалиста в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. ВОЗ накануне признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго. Но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. А от вируса Эбола уже умерли 90 человек. Всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного из них есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бунди-Буджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола, Заир, против него пока нет одобренных вакцин. Комментирует научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
8: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
9: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
8: Ну, если так, то это, значит, немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что реакция с нашей стороны.
9: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
8: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
2: Виталий Зверев, НИИ Мечникова. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакт с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается и эпидемия прекращается, сказал он, отметив, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
0: Реклама.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
12: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
13: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
14: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
15: История денег на Business FM.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
17: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
18: Компании и корпорации.
19: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Владелец сети клиник «Мать и дитя» MD Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Устричный бар и гастроном «Деликатеска» планируют увеличить в Москве количество своих точек до 100 в течение 2-3 лет, сообщает «Шопперс» со ссылкой на директора по развитию компании. Компании открывают точки в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас у «Деликатески» работают интернет-магазин рыбных деликатесов и других продуктов, 3 гастронома и 9 устричных баров, совмещенных с гастрономом. Для более быстрого роста компания запустит франшизу, в том числе в регионах. Anthropic собирается представить Совету по финансовой стабильности информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью MIFAS, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Клод обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. MIFAS представляет собой модель кибербезопасности, предназначенную для обнаружения уязвимостей в веб-браузерах, инфраструктуре и программном обеспечении, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «13:46 в Москве. 1 200 000 рублей до оплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию Business FM обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
21: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
22: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
21: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Business FM, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
1: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
3: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
1: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
21: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Светофоры против СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес-ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами, продолжит Светлана Чередникова.
20: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
23: Сейчас в режиме невизуально, выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 2027 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
20: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
24: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
4: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
24: Да, технически все уже давно готово.
20: Отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
26: «Между делом» с Кирой Альтман.
27: «Между делом» говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
28: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом. Но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы. И поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
27: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
28: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
27: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
28: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
27: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
26: «Между делом» на Бизнес ФМ.
29: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
26: Наизусть. Оскар Уайлд.
30: В наш век газеты пытаются заставить публику судить о скульпторе не по его скульптурам, а по тому, как он относится к жене, о художнике по размеру его доходов и о поэте по цвету его галстука. Наизусть. на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
0: 13.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Белоруссия начали учения по подготовке к применению ядерного оружия. В ходе тренировок проверят готовность к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики, сообщает Минобороны Белоруссии. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. Ведомстве назвали это плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства. Отмечается, что оно не направлено против в третьих стран и не угрожает безопасности в регионе. Лайнер МВ «Хондиус», на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама. Ранее сообщалось, что власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту, где члены экипажа, в числе которых один российский гражданин, проведут 6 недель на карантине. Врачи предварительно не подтверждают, что заболевание 33 кадетов в Красноярском кадетском корпусе имени Лебедя связано с пищевым отравлением. Симптоматика другая, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Симптомами кишечной инфекции воспитанники обратились в медпункт 14 и 15 мая. У некоторых из них был выявлен норовирус. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Корпус будет на дистанционном обучении до 20 мая, а пищеблок закрыт. Новый учебник по обществознанию для 11 классов под редакцией Дмитрия Медведева появится в школах с 1 сентября будущего года. 9 и 10 классы переходят на новые государственные учебники по обществознанию с 1 сентября этого года. Об этом сообщил ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. Ранее Минпросвещение включило учебники по обществознанию для 9, 10 и 11 классов под редакцией зампредседателя Совбеза в федеральный перечень. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
30: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Намеченный на сегодня аукцион по продаже пакета акций ЮГК не состоялся, поскольку желающих в нем поучаствовать не оказалось. А на этом фоне Росимущество объявило, что завтра объявит голландский аукцион по ЮГК с понижением от начальной цены до 50%. Минимальный порог составит 81 миллиард рублей. На фоне этих новостей бумаги ЮГК на Мосбирже ускорили падение и снижались в моменте почти на 13%. Headhunter составил рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. На вершине рейтинга – менеджеры по продажам. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медиальная зарплата для них выросла на 12% за один год. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами с флагом и гимном страны. Теперь смогут выступать представители всех профильных видов спорта. Это спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная аэробика и спортивная акробатика. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, завтра Росимущество намерено объявить голландский аукцион по активам «Южуралзолото». По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. Сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено чуть более 67% ЮГК и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена, по данным ГИС-торги, составила 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был бы хоть один покупатель. Почему он не нашелся, мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
8: Интереса обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив на сегодняшний момент.
2: Климент Русакомский, юридическая группа «Парадигма». На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались утром на 10%, а после анонса от Росимущества снижение составляло до 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
10: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
2: Александр Тимофеев, «Эвброкер». Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота». Принятие заявок на аукцион «Полиметаллический холдинг» «Ликдар», «Горнометалл», что не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140,4 миллиарда рублей. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателя. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. Замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Суммарно эти три профессии, на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может означать, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
3: ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленности и строительство, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад. Резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, но невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране – это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
2: Наталья Голованова, Суперджоп. Что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%, и вместо 75 тысяч рублей теперь медианная зарплата у них 109 тысяч. В ХХРУ пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных отраслях и высоком сезонном спросе на кадры, через который сейчас проходит рынок труда в преддверии лета. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, спортивная аэробика. Насколько ожидаемо это было и что означает для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член НАП-совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
11: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачей, уверенностью побеждать.
12: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
11: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились, потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
2: Светлана Хоркина. Отмечается, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся уже в конце мая и июня. А в августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. В октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики. Из других видов спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
1: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи, ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
12: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
1: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы, но не везде. Мы видим, что те российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
2: Ольга Богословская. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта.
30: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Наизусть.
29: Фридрих Ницше.

0: с данных ГИС-торги. Для признания аукциона состоявшимся было достаточно участия одного покупателя. Начальная цена ЮГК составляла свыше 162 миллиардов рублей. Шаг аукциона был установлен на уровне 2% от начальной цены. Участники должны были внести задаток в размере более 32 миллиардов рублей. На новости о несостоявшихся торгах акции компании на Мосбирже рухнули на 10%. Первые инвестиционные проекты в рамках международных территорий опережающего развития запустят в ближайшие 2 месяца. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Речь идет о зерновом терминале в бухте Суходол в Приморском крае и российско-китайском промышленном парке в Амурской области по производству лифтов и машиностроительной продукции. Министр отметил, что крупные компании из Китая уже имеют планы с прицелом как на российский рынок, так и на реэкспорт в КНР. В числе перспективных направлений сельское хозяйство, в частности, переработка, а также развитие логистики, в том числе приграничной. Минтранс решил со следующего года запретить использование на железной дороге модернизированных вагонов цистерн. Сейчас можно продлевать срок их службы для перевозки опасной химии. Но некоторые участники рынка приспособили эти цистерны для транспортировки нефтепродуктов. Ростелеком анонсировал запуск производства умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ». Первую партию из 150-200 тысяч устройств могут изготовить до конца года, сообщили в компании газете «Коммерсант». Ожидается, что основным заказчиком станет госсектор. Впрочем, в Ростелекоме рассчитывают также на интерес со стороны бизнеса и обычных пользователей. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие 3 года. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 14:17 в Москве. В Москву пришла аномальная жара сразу после ночной грозы. Вчера был побит рекорд по количеству осадков. Аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. Ну, а уже сегодня температура в столице поднималась до плюс 30. Сейчас, правда, чуть попрохладнее, плюс 29. Переменная облачность в течение дня без осадков. Оранжевый уровень опасности объявлен в московском регионе. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. А по Погоде на ближайшие дни, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория «жаркая погода» объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться, там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себе осадки, и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас падет. Температура останется выше климатической нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционерах, чтобы не выходить на улицу.
3: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
2: Нет. Просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
1: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». Как сообщают синоптики, температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 79-го года прошлого века, когда 19 мая было больше плюс 30. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть более 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок. В 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья. А на нее приходится до 45% мирового производства.

0: оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай, и цены снизились, объясняет исполнительный директор масложирового Союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
1: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижение рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижение мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
2: А что ожидаем в ближайшем будущем?
1: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
2: Откуда Россия закупает оливковое масло?
1: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
0: Михаил Мальцев. В масложировом союзе России также отмечают, что коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей. Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизеля и авиатоплива. В США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке, выросли проценты. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, подсчитали в Рейтер. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов. Миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят по прямым рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. Какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производство асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июльский стоит 110.
0: Михаил Ханов, глава Международного энергетического агентства, заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. При каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
1: Если говорить про возможный поход нефти выше 150 долларов за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Ормузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Ормузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортную трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1,5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Ормузского пролива и выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до 200 долларов дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Ормузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, 10-15% общей мировой добычи и потребления.
0: Дмитрий Лютягин. Американская пресса пишет, что на состоявшемся выходные совещания в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктуры. И Трамп запланировал новое совещание с командой по нацбезопасности на завтра. Также он призвал Иран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется, сказал Трамп, пригрозив Ирану гораздо более серьезным ударом.
4: Все золото мира. Золотой рудник Рида в Северной Каролине – место первой задокументированной находки золота в Соединенных Штатах. По легенде, 12-летний сын эмигранта из Германии Конрад Рид нашел в 1799 году в реке необычный камень весом более 4 килограммов, который семья долгое время использовала как подпорку для двери. Через 3 года местный ювелир идентифицировал камень как золотой самородок и выкупил у хозяина за 3,5 доллара. При реальной стоимости в 1000 раз больше. Позже Джон Рид и его сын Конрад организовали золотодобычу и разбогатели на ней. Для обработки золота с рудника Ридов правительство США даже специально построило монетный двор в соседнем городе Шарлотт. Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили о паузе в мирном процессе по Украине. Москва рассчитывает на его возобновление и на продолжение посреднических усилий США, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал попыткой подстрекательства для дальнейшего продолжения войны слова Владимира Зеленского о том, что Россия может атаковать Украину или одну из стран НАТО с территории Белоруссии. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Его необходимо решить в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны, отметил глава государства. Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза прошло 8 мая. Тогда одной из ключевых тем стала атака Украины на региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. РЖД не смогли найти покупателя на офисную часть небоскреба Moscow Towers в Москва-Сити. На аукцион не подали ни одной заявки, поэтому его признали несостоявшимся. Лот включает 2 башни высотой 63 этажа, построенные в 2024 году, общей площадью 242,5 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость почти 281 миллиард рублей. Прием заявок завершился 8 мая. В понедельник они рассматривались для определения участников аукциона. Торги планировались 21 мая. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова еще на 3 месяца, до 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Как ожидается, защита обжалует это решение. Черкасов находится под стражей с ноября прошлого года по обвинению в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами известных российских артистов. Вину он не признает. Сегодня еще одной потерпевшей стороной по делу стала вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина. Ранее следствие признало потерпевшей стороной основателей распавшегося в 2006 году музыкального коллектива «Руки вверх» Сергея Жукова и Алексея Потехина, а также компанию «Первое музыкальное издательство». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин завтра направляется с 2-дневным визитом в Китай. Официально Москва и Пекин мало что говорят о том, что в повестке дня. Дмитрий Песков сегодня сказал, что все вопросы экономической повестки. Пекин говорит о ряде глобальных региональных вопросов. Мы спросили у экспертов, возможно ли конкретика. Статистика показала рост числа салонов красоты и парикмахерских в России. Впрочем, эксперты подозревают, что на самом деле увеличение это чисто бумажное и связано с оптимизацией бизнеса у малого бизнеса. ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и ДР Конго. Но отмечается, что речь именно об эпидемии, но не пандемии. Роспотребнадзор на этом фоне решил отправить своих специалистов в Уганду для борьбы с заболеванием. Все подробности в нашем эфире. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИД КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес-ФМ» ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим о экономической части, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
7: Трамп приехал первее.
6: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
0: Алексей Маслов, директор ИСА МГУ. А вот директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири 2 вполне могут быть подписаны в ходе визита.
8: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений. Не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. наваливается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованы цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте «Армуза», особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
0: Константин Симонов. Поездка Владимира Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая, это завтра-послезавтра, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский лидер посещает Китай каждый год. Последний раз это было в августе-сентябре года прошлого. В России растет число салонов красоты и парикмахерских, но, возможно, это происходит только на бумаге, а на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем годом ранее. Это почитали аналитики «Контрфокуса», пишет Forbes, а всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. Впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
9: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями, все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих трех лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
0: Игорь Стоянов, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. А обращают на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные «Контрфокус», в целом за последние два года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистрации. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. Своими субъективными наблюдениями о том, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
10: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
11: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
10: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Это была Олеся Куприна, руководитель салона красоты «Тебе идет» из Твери. Данные Росстата показывают, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Впрочем, Стоянов считает, что одно из проявлений изменившегося спроса – тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Роспотребнадзор отправит специалиста в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго. Однако речь не идет не о пандемии, а только об эпидемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек. Всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бунди-Буджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин. Комментирует научный руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев.
12: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
2: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
12: Ну, если так, то это, значит, немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
2: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
12: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
0: Виталий Зверев, академик РАН. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 76-го года прошлого века. Как заявил журналистам один из открывших вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что надо сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакт с биологическими жидкостями. Если такого контакта избегать, цепь разрывается, и эпидемия прекращается, сказал ученый, отметив, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
13: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
14: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
15: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.
4: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
16: Владелец сети клиник «Мать и дитя» MD Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Устричный бар и гастроном «Деликатеска» планируют увеличить в Москве количество своих точек до 100 в течение 2-3 лет, сообщает «Шоперс» со ссылкой на директора по развитию компании. Компании открывают точки в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас у «Деликатески» работают интернет-магазин рыбных деликатесов и других продуктов, 3 гастронома и 9 устричных баров, совмещенных с гастрономом. Для более быстрого роста компания запустит франшизу, в том числе в регионах. Anthropic собирается представить Совету по финансовой стабильности информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью MIFAS, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Claude обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. MIFAS представляет собой модель кибербезопасных инфраструктуре и программном обеспечении, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве 14.46. 1 200 000 рублей зарплаты за машины стоимостью в 1 400 000. В редакцию Business FM обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
17: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама хотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
18: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
17: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Business FM, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
19: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
20: Что касается способа, котором человек должен об этом узнать? В какой момент? Откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
19: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
17: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия уже доступна и для Android, и для iOS. В 2024 году РКН запретил ресурсы за содержащихся в нем данных об ЛГБТ. А в России это теперь экстремистская и запрещенная организация, напомним. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории только в сообществе ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков, и оно было в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для России, который будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрикова.
16: Как мы шутили в университете, «Клуб романтики» — это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное — выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
21: «Клуб романтики», наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория у игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
16: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
22: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
16: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного. модного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
13: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
24: Деньги. Серию золотых и серебряных монет, посвященных убийству Юлия Цезаря, выпустил военачальник Брут. На монете Брута два кинжала и шапка как символ свободы. А надпись «Мартовские иды» напоминает о борьбе, которая разгорелась в Риме. Эти серебряные монеты Брута сегодня стоят более 100 тысяч долларов.
13: История денег на Бизнес ФМ.
25: Наизусть.
13: Вольтер.
25: Часто блистает на вторых ролях именно тот, кто меркнет на первых.
13: Наизусть на Бизнес ФМ.
26: Другим наука с Сергеем Корзуном.
27: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к 6. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров

0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Цены на нефть продолжают расти. К 14:30 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже на $1.34 и составляют сейчас $110.60 за баррель. Фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на $1.28 и составляют $106.70 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Следует из поправок к законопроекту. Оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передавать в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Ранее законодатели предлагали срок в 3 рабочих дня. Ситуация вокруг Запорожской АЭС слишком быстро идет к черте невозврата. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он призвал лидеров европейских стран включиться в ее деэскалацию. По словам Лихачева, количество атак на АЭС и Энергодар постоянно растет после перемирия 8-11 мая. За последние сутки Киев нанес десятки ударов. Глава «Росатома» отметил, что по самым скромным оценкам на Запорожской АЭС находится около 2600 тонн ядерного топлива. Два астероида размером с челябинский метеорит пройдут рядом с Землей. Сегодня и завтра угрозы они не представляют, рассказали в лаборатории астрономии ИКИРАН. Там уточнили, что это сближение может стать самым значительным в году для объекта такого размера. Увидеть астероиды можно с помощью полупрофессиональных инструментов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Росимущество во вторник объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. А много ли желающих найдется? Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, а при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны составили $25 миллиардов. А какие отрасли пострадали? Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Эти и другие темы в эфире Business FM. Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. А стартовая цена, по данным ГИС-торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужно хотя бы один покупатель. А почему он не нашелся? Мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
3: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают проблемы друг друга, знают...

0: опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив на сегодняшний момент.
1: Управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русаковский. На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев.
2: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватно управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.

0: Мировой энергетический кризис из-за конфликтов вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. А по данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запас сырой нефти, бензина, дизеля и авиационного топлива. А в США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке. Выросли проценты по ипотеке. При этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, почитали в Рейтера. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят. По прямым рейсам за рубеж их станет на четверть меньше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет четверть миллиардных потерь. Какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производством асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июльский стоит 110.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Глава Международного энергетического агентства заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. А при каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
2: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Армузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортную трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени. Я бы брал от 1.5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Армузского пролива, выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до $200 дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, от 10 до 15% общей мировой добычи и потребления.
0: Дмитрий Лютягин, независимый аналитик. Американская пресса пишет, что на состоявшемся в выходные совещании в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новое совещание с командой по нацбезопасности на завтра. Он также призвал Ирана предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется, сказал Трамп, пригрозив Ирану гораздо более серьезным ударом. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай, и цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
3: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
4: А что ожидаем в ближайшем будущем?
3: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
4: Откуда Россия закупает оливковое масло?
3: Традиционные поставщики Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
0: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В Масложировом союзе также отмечают, коррекции цены заметно прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. А цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
5: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Льгота по НДС на российский софт останется в полном объеме. Она также распространится на ПО в форме облачных сервисов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он напомнил, что сделки по продаже российского софта освобождаются от НДС, и это делает переход на отечественные программы финансово менее обременительным. Минфин подготовил законопроект о спецрегулировании программ мотивации менеджмента компаний «Альфа».

0: 2005 год вырос на 14% и составил 7,9 миллиарда рублей, говорится в исследовании IT-холдинга Т1. При этом плотность роботизации увеличилась до 40 промышленных роботов на 10 тысяч сотрудников. Годом ранее было 29. Наибольшее распространение промышленные роботы получили в фармацевтике, пищевой и автомобильной промышленности, а также в металлургии. Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье. Он в том числе определяет правила обратной связи от жителей, мониторинга передвижения и парковки электросамокатов, а также контроля за нарушениями правил дорожного движения. Об этом сообщил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатуллин. Он отметил, что сейчас в этой сфере есть ряд проблем, таких как хаотичная парковка, использование электросамокатов несовершеннолетними, а также езда на них вдвоем или втроем. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Пятнадцать шестнадцать в Москве. В Москву пришла аномальная жара сразу после ночной грозы. Вчера был побит рекорд по количеству осадков, аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. А уже сегодня столицу ждут рекордные плюс 30, переменной облачности без осадков. В московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория «жаркая погода» объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться. Там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себе осадки, и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас спадет. Температура останется выше климатической нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционере, чтобы не выходить на улицу.
3: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
2: Нет. Просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
1: Татьяна Позднякова. Как сообщают синоптики, температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 1979 года, когда 19 мая было больше плюс 30 градусов. В Москве изменили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Земельные юристы говорят о серьезном ужесточении. Постановление от 5 мая дает 12 месяцев на то, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, если она еще не представлена на учет. В противном случае через год администрация сама урежет участок до периметра здания, а придомовую инфраструктуру, например, гаражи и шлагбаумы, фактически окажутся в собственности города. А что это значит на практике, говорит адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
4: Самое главное, для чего это делается, это привести в соответствие, во-первых, земельные участки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, потому что все дома в хаотичном состоянии, ничего не оформлено, на учете ничего не стоит. По сути, собственники объекта недвижимости, а под своим зданием у них земля не оформлена. Много таких объектов у нас в Москве и в других регионах, в частности, именно для этого делается. Те правила, которые мы сейчас увидели, чревато тем, что по этим критерием межевание должно проводиться только под зданием. Прилегающая территория – это отдельный земельный участок, который не будет входить под здание. Что это говорит? О том, что люди, которые проживают в этом многоквартирном доме, не смогут оформить долю в праве собственности на земельный участок, который прилегает к своему многоквартирному дому. То есть ты собственник объекта недвижимости, под твоим домом у тебя есть доля на

0: землю, там 1/500, например, что за пределами, это дворовая территория, это шлагбаумы, подъездные пути, это все, что прилегает непосредственно и необходимо для использования этого многоквартирного дома, фактически не будешь собственником. Будет иное лицо, либо это будет департамент, либо это будет управляющая компания. Это же неизвестно, межевание, кто на каком основании, право пользования кому будет представлено. И не будет ли такого, что потом, кто возьмет в пользование по договору аренды этот земельный участок, дворовую территорию, не обяжет ли собственников многоквартирного дома платить за использование дворовой территории? Потому что собственники многоквартирного дома уже не будут прав иметь на придомовую территорию.
1: Акоп Абгарян. У постановления есть еще один пункт. В случае выявления несоответствия границ земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, утвержденному проекту межевания территории, направляется заявление о снятии с кадастрового учета такого земельного участка. То есть в теории администрация может аннулировать общедолевую собственность на участок. Есть вопросы к тому, как выглядят действия московской администрации с точки зрения закона, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крой.
2: Тут даже не подводный камень, здесь прям большой камень на дороге лежит. Это попытка, вполне понятная, объяснимая с точки зрения властей городских, но противоречащая федеральному законодательству, прежде всего жилищному кодексу, где границы, утвержденные ранее в кадастре придомовой территории, нельзя менять произвольно в одностороннем порядке. Дело в том, что если участок поставлен на кадастровый учет, то жители многоквартирных домов приобретают право общедолевой собственности. А согласно Конституции и гражданскому законодательству, лишать права собственности человека нельзя. Можно изымать, допустим, земельные участки под государственные нужды, но перечень государственных нужд строго ограничен и перечислен в законе. Это строительство объектов инфраструктурных и прочее. С точки зрения благоустройства и городского хозяйства, таких оснований для изъятия частной собственности на землю их нет. Однако административный орган города Москвы будет иметь возможность менять эти границы, проще говоря, лишать права собственности тех собственников и те участки, которые уже оформлены. Второе, можно говорить, что этот нормативный документ противоречит духу закона. Это непосредственно жилищный кодекс, который в плане реформы давал возможность людям оформлять землю, собственность коллективную, в тех объемах, которые были необходимы для благоустройства, для содержания многоквартирного дома, для размещения полезных объектов, таких как детские спортивные площадки или парковка внутридомовая. Это ограничение стена дома плюс 2 метра ставит крест практически на любом использовании этой территории, кроме как для пожарного проезда, который и так полагается любому зданию в силу архитектурных градостроительных правил. Понятно, причины подоплека, золотая земля, золотое строительство, и это не только жилое строительство, это можно строить что угодно, у города много денег, как горячие пирожки продаются и жилье, человейники, и объекты коммерческие, оказывающие сервисные услуги, спортивные. Поэтому для чиновников сейчас важно иметь развязанные руки для реализации любых проектов, которые приносят прибыль в бюджет.
1: Константин Крохин. Корректировки позволят городу поддерживать единообразие подходов к благоустройству придомовой территории, пояснили РБК в столичном департаменте госимущества. Они также позволят минимизировать вероятность конфликтов между жителями домов из-за содержания таких земель, добавили в департаменте. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. А второе место в рейтинге заняли продавцы-консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. Замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. А суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра SuperJob.ru Наталья Голованова.
3: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленность и строительство, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад, резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, но невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране – это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. 0,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
1: Наталья Голованова. Что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%. Вместо 75 тысяч рублей теперь медиана 109. А в HeadHunter пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти, сообщило агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде. По его данным, США, в отличие от своих предыдущих предложений, в новом варианте согласились на то, чтобы в период переговоров приостановить нефтяные санкции. Собеседник отметил, что Тегеран, в свою очередь, настаивает на снятии всех ограничений, в то время как Вашингтон готов на отмену санкций Минфина США до момента достижения окончательного соглашения. Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам в понедельник в московском городском транспорте из-за жаркой погоды. Об этом сообщает Дептранс. В том числе воду раздают в метрополитене, на вокзалах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта. В свою очередь в департаменте здравоохранения столицы предупредили, что в условиях большого города жара переносится тяжелее. Особенно внимательным к своему состоянию стоит быть людям с хроническими заболеваниями, детям и пожилым. Американского разработчика компьютерных игр Epic Games оштрафовали на 2 миллиона рублей. Причина в отказе от локализации персональных данных. Об этом сообщил сегодня Мосгорсуд. Другие подробности пока не приводятся. Федерации лыжных видов гонок России объединили в одну структуру. В понедельник принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда в нашей стране. Главой новой организации избран зампредседателя Комитета Госдумы по физкультуре Дмитрий Свищев. В состав новой федерации вошли лыжные гонки, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15.31 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Москва и Пекин очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. А по заявлению МИДа Китая, Путин и Си обсудят ряд глобальных региональных вопросов. А Дмитрий Песков на вопрос Бизнес ФМ ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? В России растет число салонов красоты и парикмахерских за 2 года почти на 20%. Но, возможно, это происходит только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. Мы узнали мнение представителей отрасли. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ назвала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго. Но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Бизнес ФМ ответил, что будет затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
7: Трамп приехал первее.
6: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
1: Алексей Маслов. А вот гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что соглашения по Силь-Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
8: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. растягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что сила Сибири-2 обсуждается много лет, контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики, этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
1: Константин Симонов. А поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год, а последний раз в августе-сентябре прошлого года. В России растет число салонов красоты и парикмахерских. Но, возможно, это происходит только на бумаге, а на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Контрфокс, пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. А впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основателя сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
9: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес. Модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
1: Игорь Стоянов обращает на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные Контрфокуса, в целом за последние 2 года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистрации. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. А своими субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
10: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
11: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
10: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
1: Олеся Куприна. Данные Росстата показывают, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Впрочем, Стоянов считает, что одно из проявлений изменившегося спроса – тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек. Всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного из них есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бундибуджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты. Но, в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин, комментирует научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
12: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории. Когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
13: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бундибуджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
12: Ну, если так, то это, значит, немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
13: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
12: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
1: Виталий Зверев. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакт с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается и эпидемия прекращается, сказал он. Он отметил, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий
14: фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Владелец сети клиник «Мать и дитя» МД Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Ростелеком собирается запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ» до конца 2026 года. Первую партию 150-200 тысяч устройств могут изготовить уже до конца года, сообщили в компании «Коммерсанту». Целевым потребителем станет госсектор. Ожидается интересы со стороны бизнеса и частных лиц. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие 3 года. Anthropic собирается представить Совету по финансовой стабильности информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью MIFOS, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Claude обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. MIFOS представляет собой модель кибербезопасности, предназначенную для обнаружения уязвимостей в веб-браузерах, инфраструктуре и программном обеспечении, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: $15.46 в Москве. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
17: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
18: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
17: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
19: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
20: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
19: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
17: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Светофоры против СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявили в столичном Дептрансе. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новое устройство направлено не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
16: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
21: Сейчас в режиме невизуально, выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 2027 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
16: Данную версию подтвердил Бизнес ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
22: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что на средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
13: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
22: Да, технически все уже давно готово.
16: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
23: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
24: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
26: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
28: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
29: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседовании в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
28: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту. Медзаключением иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток по электронной системе межведомственного взаимодействия. Ранее законодатели предлагали срок на такие операции в 3 рабочих дня. Кроме того, согласно документу, если во время осмотра выяснится, что у иностранца есть опасное инфекционное заболевание, медорганизация должна будет оформить сообщение об этом с усиленной электронной подписью. Глава Скадовского района Херсонской области пострадал при ударе беспилотника ВСУ. Его госпитализировали с ранением и травмой. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, по его данным, из-за атаки беспилотников в Алешках погибли 3 человека. Нефтебазу в латвийском Резекне, где упали украинские беспилотники, полностью закроют. В компании сослались на соображения безопасности, передает Гостелерадио Республики. Напомню, из-за инцидента с украинскими дронами 7 мая в отставку ушли премьер и министр обороны Латвии. Несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство республики. Утром 7 мая 2 беспилотника упали. В Минобороны России рассказали о том, что ВСУ предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру в районе Петербурга. 5 беспилотников пропали на востоке Латвии, 6-й дрон сбили юго-восточнее Пскова в российском воздушном пространстве. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Росимущество во вторник объявит голландский аукцион по активам Южурал золота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, а сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Много ли желающих найдется? Мировой энергокризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, а при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов. Какие отрасли пострадали? Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в предыдущие годы. А каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южурал золота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южурал золота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена, по данным ГИС-торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. Почему он не нашелся, мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
4: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но это сегодняшний момент.
1: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Брокер» Александр Тимофеев.
6: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватному управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
1: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал», «Полиметалла» сообщили ТАСС, что не планируют принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3 миллиарда 200 миллионов рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. А сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запас сырой нефти, бензина, дизеля и авиационного топлива. В США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке, выросли проценты. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, подсчитали в Reuters, сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оцениваются в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят по прямым рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. А какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производство асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что ну, это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июльский стоит 110.
1: Финансовый эксперт Михаил Ханов, глава Международного энергетического агентства, заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цены на нефть марки Brent взлетят до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. А при каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
8: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Армузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортную трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1.5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Армузского пролива, выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до $200 дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, 10-15% общей мировой добычи и потребления.
1: Независимый аналитик Дмитрий Лютягин. Американская пресса пишет, что на состоявшемся в выходные совещании в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новое совещание с командой по нацбезопасности на завтра. Он также призвал Иран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется, сказал Трамп, пригрозив Ирану гораздо более серьезным ударом. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. А в сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. А тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай, цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А к тому же рубль укрепился.
9: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижение рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижение мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
13: А что ожидаем в ближайшем будущем?
9: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
13: Откуда Россия закупает оливковое масло?
9: Традиционные поставщики – Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
1: Михаил Мальцев. исполнительный директор Масложирового союза России. А также в Масложировом союзе отмечают коррекции цены. Заметно прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
10: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. «Бизнес FM Казань». Новости. Коротко.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял под собственный контроль расследование нападения бультерьера на девочку в Нижнекамске. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. Напомним, накануне бультерьер во время выгула напал на девочку, ребенок получил травмы. По данным Минздрава Татарстана, состояние девочки сейчас оценивается как стабильное с положительной динамикой. Владелец собаки и человек, выгуливавший животное, установлены, сейчас с ними идут следственные действия. За последние полгода в Татарстане произошло несколько нападений собак. В феврале в Васильево собаки напали на пожилого мужчину, его госпитализировали. В январе в Зеленодольске стая собак едва не атаковала женщину с ребенком. А в декабре в Васильево скончалась девочка, на которую в ноябре напали собаки. В том же месяце в Татарстане задержали и руководителя, и сотрудника благотворительного фонда «Кот и пес», отвечающего за отлов безнадзорных животных. Татарстан стали меньше вкладывать. Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Аминуллина предупредила о замедлении роста инвестиций в регионе в 2026-м. Об этом спикер накануне заявила на полях Казанфорума. Аминуллина указала на несколько ключевых факторов, влияющих на инвестиционный климат. Среди них январское повышение налогов в России, дефицит длинных.

0: деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. Всего запланирован ремонт 160 участков дорог, включая асфальт, знаки, ограждения и другие элементы. Ремонт пройдет на улицах Ленинградской, Максимова, Маршрутной, Можайского, Пархоменко, Баруди, Будованцева, Мавлютова и других. Также отремонтируют 32 участка с высоким износом асфальта на проспекте Ямашева, на Клары Цеткин, Восстания, Карбышева, на проспекте Победы и других. И 26 участков, это примерно 21 километр, в том числе улицы Возрождения, Ноксинская, Крутовская. Кроме того, обновят 85 поселковых и подъездных дорог, включая маршруты к садовым товариществам «Руно» и «Солонка». В Татарстане планируют внедрить ИИ-сервис для автоматизации задач чиновников и педагогов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Чиновникам предложат универсальные и специализированные ИИ-агенты для автоматизации различных процессов, а педагогам предоставят универсальные и специализированные агенты для улучшения образовательного процесса. Проект снизит бюрократическую нагрузку и ускорит обработку данных, но все же существуют риски, связанные с утечкой данных, ошибками искусственного интеллекта и сопротивлением изменениям. Сервис будет размещен на российских серверах и использовать open source, то есть открытые источники модели. Минцифры региона проведет обучение пользователей и обеспечит техническую поддержку. Результаты работы ИИ-агентов должны проверяться человеком. ИИ-сервис станет основой для дальнейшего внедрения технологии искусственного интеллекта в регионе и может быть масштабирован на другие сферы, такие как медицина, экономика и городское хозяйство. Новая неделя в Татарстане начнется с 33 градусов жары. В понедельник, 18 мая, на территории Татарстана вновь ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Днем местами возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду. Сегодня днем максимальные температуры по республике могут достичь плюс 28, плюс 33. Напомним, что из-за аномальной жары на территории республики сейчас действует штормовое предупреждение. Сегодня, согласно прогнозом, в Казани ожидается до плюс 30 градусов. Завтра погода будет аналогичной, тоже плюс 30 и солнечно. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Дагестанские огни. 30 тысяч жителей. Ценность дербентской горящей земли, то есть свободно выходящего на поверхность газа, первыми увидели астраханские промышленники братья Малышевы. Они и построили там в начале 20 века стекольный завод. Возникший вокруг поселок стал городом в 1990 году.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
2: Бизнес ФМ Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
8: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
9: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться.

0: потому что мы приняли решение.
1: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
2: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
1: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
3: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
1: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Привет, мой дорогой предприниматель. Как у тебя дела? Все хорошо? Ну ладно, давай, не спеши отвечать. Сначала послушай программу «Репост» на Бизнес ФМ Казань. Я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель продаж, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай «Репост» на Бизнес ФМ Казань. Там я рассказываю и раскладываю все по полочкам и традиционно без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали абсолютно все. Да, и не забудь репостнуть.
5: 12+. Для слушателей старше 12 лет.
6: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они. В конце 1960-х годов Мальдивские острова посетили представители ООН по развитию и категорично постановили: развитие туризма нецелесообразно. На островах тогда не было ни отелей, ни банков, ни связи. С ближайшими соседями, Шри-Ланкой, общались с помощью азбуки Морзе, а единственную взлетно-посадочную полосу обслуживали добровольцы. В начале 70-х на Шри-Ланке сотрудник посольства Мальдив Ахмед Насим встретился с итальянским турагентом Джорджем Корбином, и они договорились: если на островах появится отель, Корбин привезет туда итальянских туристов на рыбалку. Сегодня Мальдивы – одно из самых престижных курортных мест в мире, которые ежегодно посещают около миллиарда человек, а доля туризма составляет более 75% от общего ВВП. Благодаря туристам. На Бизнес ФМ. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки.
0: Кампанией против бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
6: Говорящие фамилии на Business FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $100 штрафа должна будет заплатить женщина в городе Пенсакола, штат Флорида, если погибнет, неосторожно пользуясь электроприборами в ванной. Поскольку ни одного подобного случая в городке еще не было, для местной полиции остается загадкой, как покойницу обязать исполнить закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях завтрашнего визита Владимира Путина в Китай. Он отметил отсутствие связи между поездкой российского лидера в КНР с прошедшим визитом туда Трампа. Поездка президента России приурочена к 25-летию договора о сотрудничестве между Россией и Китаем. Визит согласовали после видеосозвона Путина с Си Цзиньпином 4 февраля. В российскую делегацию в Китае войдут 39 человек. В их числе 5 вице-премьеров. Силы ПВО сегодня отразили атаку беспилотников в Нижегородской области. По данным губернатора региона Глеба Никитина, утром и днем на территории Нижегородской области уничтожили более 20 дронов. Предварительно пострадавших нет. Из-за падения обломков есть незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Последствия устраняются. Число зарубежных направлений с прямыми перелетами из России летом сократится на 25%, сообщила АТУР. Согласно данным турассоциации, без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании. Исчезновение части направлений объясняют сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями, связанными с ближневосточным кризисом. Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам в понедельник в московском городском транспорте. Из-за жаркой погоды воду предлагают в метро, на вокзалах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта. В Депздраве в условиях жары советуют регулярно пить воду. В столице на этой неделе держатся аномально высокие температуры до плюс 30 градусов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению китайского МИДа, Путин и Си обсудят ряд глобальных региональных вопросов. А Дмитрий Песков на вопрос Бизнес FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? В России растет число салонов красоты и парикмахерских. За два года почти на 20%. Но, возможно, это происходит только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. Мы узнали мнение представителей отрасли. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса. Но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа, обсудит вопрос силы Сибири-2, другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
3: 19-20 мая по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: Юрий Ушаков, Москва и Пекин изначально в очень аккуратных формулировках заявили о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы Бизнес FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
5: Трамп приехал первее.
4: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
2: Алексей Маслов, а вот гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
6: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае. Тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
2: Константин Симонов. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. В России растет число салонов красоты и парикмахерских. Но, возможно, это происходит только на бумаге, а на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это почитали аналитики «Контрфокус», пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. А, впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
7: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка на бухгалтеров, для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые, мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли такведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона» Игорь Стоянов обращает на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные «Контрфокуса», в целом за последние 2 года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистраций. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. А своими субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
8: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
9: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
8: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не знаю. Замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
2: Руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна. А данные Росстат показывают оборот российских салонов красоты и парикмахерских. По итогам прошлого года показал рост почти на 18%. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек, всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного из них симптомы заболевания могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Это не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бундибуджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин, комментирует научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев.
10: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории. Когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
11: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджио, против которого пока не существует одобренных вакцин.
10: Ну, если так, то это, значит, немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
11: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики, это не полезно?
10: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
2: Научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус, ученый Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, а вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакты с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается, и эпидемия прекращается, сказал он. Он отметил, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука Pult.ru на Ершова 28. Со страховым полисом РСХБ страхование ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
12: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Компания «Antec Lab» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятия, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Производитель лапши «Ролтон» и «Биг Бон» опроверг информацию о снижении содержания белка в своей продукции ниже допустимых норм. Как сообщает ТАСС, по действующему ГОСТ, для макарон группы А, произведенных только из твердой пшеницы, содержание белка должно составлять не менее 10,5%. Макаронные изделия «Ролтон» группы А полностью соответствуют этому ГОСТу. Для макаронных изделий групп Б и В содержание белка не нормируется, и заявление про содержание белка существенно ниже допустимой нормы ошибочно. Такой нормы не существует. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал Mold Street. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой 86 тысяч 900 долларов. Самым дешевым Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой 36 тысяч 550 долларов. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. А второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. А замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.
14: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленности и строительства, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад. Резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, но невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране – это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. 0,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
2: Руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова. Что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила 45% и вместо 75 тысяч рублей теперь медианная зарплата 109 тысяч рублей. В HeadHunter пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета. Светофоры против СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявили в столичном Дептрансе. А ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес-ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
13: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
15: Сейчас в режиме невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 2025 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 2027 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
13: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
16: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения на самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
11: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
16: Да, технически все уже давно готово.
13: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
18: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
19: О, «Амфибия», Москва, улица Большая Дмитровка, дом 13/1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-54-78.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты.
20: Венгерский форинт был введен в обращение в 1946 году, придя на смену пенге. В результате послевоенной гиперинфляции 2,5 американских цента стали стоить квадриллион пенге. Один форинт меняли на 400 октиллионов пенге. Сегодня форинт более чем на 2 порядка дешевле доллара США.
0: Валюты. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Санкт-Петербург 107,4. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям?
20: Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник с 7 утра и до 16 часов по Москве над российскими регионами, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны сбиты над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, а также Нижегородской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом и Краснодарским краем. Рособорнадзор объявил предостережение двум вузам – Южно-Уральскому федеральному университету и МФТИ. Причина в неполных сведениях, предоставляемых на официальных сайтах. Кроме того, предупреждения объявлены за то, что в вузах не разработаны и не утверждены образовательные программы. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту. Медзаключения после освидетельствования иностранцев будут передавать в МВД в течение суток по электронной системе межведомственного взаимодействия. Напомню, ранее законодатели предлагали отвести на это срок в 3 рабочих дня. Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Воздух на ВДНХ прогрелся до 29,1 градуса. Это на 9 градусов превышает климатическую норму. Ранее сегодня синоптики предупреждали о 30-градусной жаре в столице. После полудня к вечеру температура начнет спадать. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Росимущество во вторник объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Много ли найдется желающих? Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей на дне Ормузского пролива. Какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам и не выглядит ли это как шантаж? Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. А каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена, по данным ГИС-торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. А почему он не нашелся? Мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
3: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но это сегодняшний момент.
2: Управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев.
21: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
2: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селикдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалла» сообщали ТАСС, что не планируют принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов, а сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Ормузского пролива, сообщает CNN. Здесь, по данным телеканала, проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам и не выглядит ли это как шантаж? Мнение гендиректора группы Comnews Леонида Коника.
4: Все эти кабели, в подавляющем большинстве, принадлежат не одной компании, а консорциумам. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
5: А что это за компании?
4: Это, в первую очередь, глобальные операторы связи, так называемые уровни Tier-1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, один из которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабельных систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
5: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
4: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы, проложенные в нейтральных водах, или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршрутом, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
2: Гендиректор Комньюз Леонид Коник. Атака на подводный интернет-кабель затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, считает CNN. А с политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
22: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы с вами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды, какого-то результата. Практического. Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение 2 недель, в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно установить.
5: Государство не боится себе новых, если не врагов, то соперников нажить?
22: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый, более резкую позицию можно занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
2: Фархад Ибрагимов, востоковед. Неясно, как Тегеран может заставить компании из числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за американских санкций, заключает CNN. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. А в сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай и цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
23: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижение рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижение мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
11: А что ожидаем в ближайшем будущем?
23: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
11: Откуда Россия закупает оливковое масло?
23: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
2: Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в Масложировом союзе также отмечают, коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
25: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
26: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань. Улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
28: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
29: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
30: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. На реабилитацию девочки, пострадавшей от нападения бультерьера в Нижнекамске, выделят 100 тысяч рублей из бюджета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Радмир Беляев. Как пишет Бизнес Онлайн со ссылкой на соцсети, собака изувечила ребенку лицо и ухо. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Медики отмечают положительную динамику. Семье также будет оказана вся необходимая поддержка. Напомним, накануне стало известно, что бультерьер во время выгула напал на девочку. Сегодня Радмир Беляев сообщил, что владелец собаки бойцовской породы уже находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Казани увеличили финансирование программы детского отдыха. В 2026 году на нее выделят почти 775 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи города Дмитрий Хвостиков. Большая часть суммы – это средства республиканского бюджета. Их объем вырос на сотню миллионов по сравнению с прошлым годом. Из городского бюджета выделят 6 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем в 2025. Татарстан находится по-прежнему в лидерах в ПФО по стоимости жилья. В частности, в апреле квадратный метр в новостройках стоил 240 тысяч рублей, примерно плюс 10% за год. На вторичном рынке 166

0: Главный тренер Акбарса Анвар Гатиатуллин вошел в тройку претендентов на приз «Лучший тренер КХЛ». Также в топ-3 Андрей Разин из «Металлурга» и Виктор Козлов из «Салавата Юлаева». Победитель будет объявлен 28 мая на церемонии закрытия сезона. Ранее эту награду дважды получал экс-тренер Акбарса Зинатулла Белялетдинов. Гатиатуллин – единственный среди кандидатов, чья команда еще борется за Кубок Гагарина. После 4 матчей Акбарс сравнял счет с действующим обладателем титула «Локомотивом» – 2-2. Следующая игра между командами пройдет 19 мая в Ярославле. В Казань в июне приедут представители Европейской федерации плавания European Aquatics для обсуждения проведения чемпионата по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, делегация планирует посетить чемпионат России по плаванию в Казани. Министр отметил, что спортивная инфраструктура города к подобным соревнованиям готова. Основной площадкой станет дворец водных видов спорта, будут задействованы 50-метровые бассейны, а спортсменов разместят в деревне Универсиады. В Татарстане штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью будет действовать еще неделю, до 25 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. Завтра температура воздуха в республике достигнет 33 градусов, осадков не ожидается. В среду температура также будет держаться на уровне 33 градусов жары. В четверг незначительно снизится до 24-29 градусов. Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которое будет действовать с 16 по 22 мая. Как сообщили в гидрометцентре, в эти дни среднесуточная температура воздуха будут на 9-11 градусов выше нормы. МЧС рекомендует надевать светлую одежду, головные уборы, а также употреблять больше воды. Венер Дельмеев, служба информации бизнес ФМ Казань.
1: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3,5, утверждает издание.
4: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
5: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
4: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
6: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие обычно 2 академических часа, 1,5 часа астрономически. Есть те, кто более социально направлены. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. И наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
7: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
6: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то

0: скачков я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
1: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
2: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно.
3: Да.
2: Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадное задание, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова... Я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что что такое олимпиады? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
1: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Новые россияне.
6: В 2021 году российское гражданство получил сербский актер Милош Бикович. На первой родине он впервые появился в кино в начале 2000-х и сыграл несколько заметных для сербских зрителей ролей. А в 2011-м на Московском международном кинофестивале Милош познакомился с Никитой Михалковым, который через 3 года снял его в своей картине «Солнечный удар». Потом были роли в фильмах «Духлесс 2», «Лед» и, конечно, в одной из самых кассовых отечественных картин «Холоп». Бикович снимался и в российских сериалах, среди которых «Грант» и «Магомаев». В 2018-м актер был награжден медалью Пушкина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. От такого признания до российского гражданства Милошу оставался уже буквально один шаг.
5: Новые россияне на Business FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибатем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
5: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке.
7: Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1. Дворец спорта.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.

Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Причина – во временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее были введены ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропорту Калуги. У прибывших в Нидерланды членов экипажа лайнера «Хондиус» нет симптомов хантавируса. Об этом говорится в заявлении порта Роттердама. По прибытии в гавань вся команда лайнера сдала тест на вирус и будет ожидать его результатов на карантине в течение 6 недель. Для этого подготовлены 23 портативных жилых модуля. В порту среди членов экипажа один российский гражданин. Туристическое судно, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыло в порт Роттердама сегодня. Федерации лыжных видов спорта России объединили в одну структуру. В понедельник принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Главой новой организации избран замруководителя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свящев. В состав объединенной структуры вошли Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Трамп прогулялся с инопланетянином. Президент США опубликовал сгенерированные нейросетью картинки. На одной из них он идет рядом с пришельцем, закованным в наручники. Окружают их сотрудники спецслужб. На другом фото американский президент управляет боевыми действиями в космосе. Снимок подписан заголовком «Космические силы». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. При этом Москва и Пекин очень аккуратны в формулировках, заявляют о целях грядущего визита. А пресс-секретарь президента на вопрос Бизнес FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран. При этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов. А какие отрасли пострадали? Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. Эти и другие темы в эфире Business FM. В ходе визита Владимир Путин в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будут министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11:00 по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудят вопросы силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
3: 19-20 мая по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: Юрий Ушаков. Москва и Пекин изначально в очень аккуратных формулировках заявляли о целях грядущего визита. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес-ФМ» ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
5: Трамп приехал первее.
4: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
2: Алексей Маслов. А вот гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
6: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений. Не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
2: Константин Симонов. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. Мировой энергокризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизеля и авиационного топлива. А в США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке, выросли проценты. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов миллиардов долларов, почитали в Рейтер. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят по прямым рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. Такие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производство асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июльский стоит 110.
2: Финансовый эксперт Михаил Ханов, глава Международного энергетического агентства, заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарии, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. При каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
8: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Армузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортную трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1.5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Армузского пролива и выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до $200 дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, от 10 до 15% общей мировой добычи и потребления.
2: Дмитрий Лютягин. Американская пресса пишет, что на состоявшемся выходные совещания в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новые совещания с командой по нацбезопасности на завтра. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек, всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Предположительно, речь идет о варианте вируса Бунди-Буджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заира, против него пока нет одобренных вакцин. Комментирует научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев.
9: вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, да, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторно. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
10: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджио, против которого пока не существует одобренных вакцин.
9: Но если так, то это значит немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
10: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
9: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
2: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Представьте. Жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
11: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
12: Культ наличности. На Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа. Подключить торговый эквайринг на спецусловиях могут предприниматели из всех регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора можно подключить до 5 терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тысяч рублей в месяц. При превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы. Компания «Антеклаб» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятие, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал MoldStreet. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой $86 900. Самым дешевым – Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой $36 550. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. В Ватикане создают специальный комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство, сообщил папа римский Лев XIV. А почему Ватикан так обеспокоен темой ИИ, рассказывают журналисты Associated Press.
15: Активная деятельность Ватикана по этому вопросу началась после завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай, в рамках которого обсуждали в том числе и вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Сразу же после своего избрания в 2025-м Лев XIV заявил, что католическая церковь обязана предложить миру, как противостоять вызовам, которые искусственный интеллект бросает человеку. Ватикан стремится внести свой вклад в дискуссию, предлагая этические рекомендации по применению ИИ в самых разных секторах, от военного дела до образования и медицины. Основной призыв заключается в том, что технология должна использоваться как инструмент, дополняющий, а не заменяющий человеческий интеллект. Лев XIV, который постоянно подчеркивает призывы к миру, также призвал оценить роль искусственного интеллекта в военных конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, где используют автоматизированные системы вооружения, от беспилотных летательных аппаратов до морских и наземных платформ. Кроме того, Папа Римский предостерег священников от использования ИИ для написания проповедей. В мире насчитывается почти 1,5 миллиарда католиков, и уже одно это является поводом обратить внимание на слова понтифика, говорят эксперты по теологии. Но помимо цифр, католическая церковь обладает глубокой и сложной традицией осмысления того, что значит быть современным человеком.
2: Журналисты отмечают, что заявления понтифика об ИИ прозвучали ровно через 135 лет после того, как его тезка, папа римский Лев XIII, опубликовал свое послание о новых вещах. А в том историческом документе католическая церковь, среди прочего, оценивала допустимые пределы промышленной революции и опасности развития капитализма.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
16: Добрый вечер.
2: Вот неделя начинается только, а уже возникает вопрос, когда мы увидим нефть за 150, за 160, за 180, за 200 за бочку?
16: Ну вот пока рынок, кстати, определяет для себя все-таки некоторые признаки деэскалации. Вот той напряженности, которая сложилась на Ближнем Востоке в целом, в Персидском заливе. В частности, много было сегодня новостей и сообщений, но прежде всего эти новости касались иранской стороны. То, что иранская сторона передала пакистанцам, которые выступают посредниками в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, новую версию предложения по урегулированию. Ну и, соответственно, здесь много говорится о ядерной программе Ирана. И, в частности, Иран согласен на передачу своего обогащенного урана российской стороне вместо того, чтобы передавать его в США. Ну и Помимо этого, Иран готов отказаться от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны. Вот это что-то новенькое на самом деле. Ну и что касается ядерной программы, Иран предлагает отдельно обсуждать ядерную программу, отдельно ситуацию с Ормузским проливом. Помимо этого, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что США на время согласны, на время переговоров, согласны приостановить действия санкций против иранской нефти. Тоже такое интересное предложение. Ну и было сообщение о том, что иранский танкер смог пройти блокаду США. Тоже такого не было в последнее время, во всяком случае, точно. Но даже несмотря на то, что вот это все рынок нефти сегодня обсуждает, и не только рынок нефти, все-таки не спешит рынок исключать премию военную или премию за геополитику и стоимости барреля. Наоборот, цены на нефть даже немножко сейчас подрастает. Если рассматривать смесь Brent, торгуется она чуть-чуть, но все-таки выше $110 за баррель. Ну, помимо этого, рынок российский сегодня растет. Во всяком случае, вечером немножко усилился рост на российском рынке акций. Ну, не то чтобы прям суперлидеры роста, но все-таки есть интерес к бумагам нефтегазовых компаний, прежде всего к акциям «Газпрома», которые растут более чем на 2%. Ну, также в лидерах роста или просто в растущих сегодня тенденциях и акции «Лукойла», и акции «Роснефти». Но в целом неплохо смотрится нефтегазовый сектор сегодня, хотя есть и бумаги этого сектора, которые снижаются. Ну, пока остается российский рынок акций вот в этом недавно созданном коридоре. 2600 нижняя граница, 2700 пунктов по индексу Московской биржи верхняя граница. Ниже 2600 не так давно пытались уйти, не получилось. Выше 2700 тоже пока не получается. Ну и рубль растет, китайская валюта 10 рублей 63 копейки, теряет к рублю около 8 копеек.
12: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
20: Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Марион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM.
12: «Между делом» с Кирой Альтман.
21: «Между делом» говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
1: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство СПФ. Мы уже полтора года не можем произвести крем с СПФ, который у нас тоже был хитом. Но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы. И поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
21: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
1: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
21: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
1: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
21: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
20: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Суд в столице оштрафовал на 2 миллиона рублей разработчика игр Epic Games за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Речь идет об отказе компании от локализации персональных данных. Epic Games – разработчик игрового движка Unreal Engine. Также компании принадлежит цифровой магазин видеоигр, численность активных ежемесячных пользователей которого составляет 70 миллионов человек. Россия занимает второе место в мире по их числу. ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его данным, в результате удара погибла 17-летняя девушка. Еще три мирных жителя получили различные ранения. В подмосковном Чехове двое детей сбежали из детского сада. Их розыском занялись полиция и волонтеры. Пятилетние и шестилетние мальчики пропали во время прогулки. Следственный комитет возбудил дело о халатности после самостоятельного ухода воспитанников из детского сада. Сбежавших в результате нашли и передали родителям. Ангела Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и ЕС. По мнению экс-канцлера Германии, урегулирование конфликта на Украине – задача только действующих глав государств. Также Меркель призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина. Она отметила, что это было бы ошибкой, пишет издание «Политика». Ранее оно отмечало, что в ЕС рассматривают трех возможных кандидатов на роль посредника между Европой и Россией. Это Меркель, президент Финляндии Стуб и бывший премьер Италии Марио Драги. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота с понижением от начальной цены до 50%. Итоги подведут 26 мая. Сегодня аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена в 162 миллиарда рублей никого не привлекла. Почему и за сколько могут быть проданы конфискованные активы? А Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование интернет-кабелей, расположенных на дне Армузского пролива, уверяет CNN. А там проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании используют этот маршрут и действительно ли Тегеран потребует такую плату? Мэрия столицы выделила москвичам год, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, иначе участок урежут до периметра здания, а все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, переведут в собственность города. Что это значит на практике и насколько законно, подробности на Бизнес FM. Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. Сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67% акций ЮГК и других активов группы. Как было сказано, возвещение не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена по данным ГИС Старгии 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен хотя бы один покупатель. А почему он не нашелся, мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского.
4: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но это сегодняшний момент.
23: Климент Русаковский, управляющий партнер юрфирмы «Парадигма». На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
5: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватному управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
23: Александр Тимофеев, брокер. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как на 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении доход государства акции Южуралзолота, принадлежащей Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селигдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне в 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 144 миллиарда рублей. Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, уверяет CNN. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Армузского пролива. Здесь, как сообщает телеканал, проходит огромный объем интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании Тегеран хочет, по версии CNN, склонить таким выплатам? И не выглядят ли эти угрозы как шантаж? Мнение гендиректора группы Комньюс Леонида Конника.
6: Все эти кабели в подавляющем большинстве принадлежат не одной компании, а консорциуму. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
7: А что это за компании?
6: Это в первую очередь глобальные операторы связи, так называемые уровни Tier 1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, бизнес которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабелей систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
7: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
6: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы проложены в нейтральных водах или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршруты, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
23: Леонид Конюк, гендиректор Комньюс. Атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, пишет CNN. А с политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
8: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы сами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды и какого-то результата. Практического.
10: Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение 2 недель, в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно установить.
7: Государство не боится в себе новых, если не врагов, то соперников нажить.
10: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый, более резкую позицию может занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
23: Фархад Ибрагимов, РУДН. Неясно, как Тегеран может заставить компании числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено снять платежи Ирану из американских санкций, заключают СИНА. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. А как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком, по данным Росстата. За первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть более 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании за несколько лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилось погода, оливки дали хороший урожай и цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
0: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижение рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. А объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
9: А что ожидаем в ближайшем будущем?
0: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
9: Откуда Россия закупает оливковое масло?
0: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
23: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. Там также отмечают, что коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупки, использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
20: Реклама.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
20: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
11: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
13: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан. Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. На реабилитацию девочки, пострадавшей от нападения бультерьера в Нижнекамске, выделят 100 тысяч рублей из бюджета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Радмир Беляев. Как пишет Бизнес Онлайн со ссылкой на соцсети, собака изувечила ребенку лицо и ухо. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Медики отмечают положительную динамику. Семье также будет оказана вся необходимая поддержка. Напомним, накануне стало известно, что бультерьер во время выгула Бегула напал на девочку. Сегодня Радмир Беляев сообщил, что владелец собаки бойцовской породы уже находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В Казани увеличили финансирование программы детского отдыха. В 2026 году на нее выделят почти 775 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи города Дмитрий Хвостиков. Большая часть суммы – это средства республиканского бюджета. Их объем вырос на сотню миллионов по сравнению с прошлым годом. Из городского бюджета выделят 6 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем в 2025-м. Татарстан находится по-прежнему в лидерах в ПФО по стоимости жилья. В частности, в апреле квадратный метр в новостройках стоил 240 тысяч рублей, примерно плюс 10% за год. На вторичном рынке 166 тысяч, за год рост составил 7,5%. Средние цены по округу ниже 142 и 105 тысяч рублей соответственно. Сейчас на Татарстан приходится более 22% первичного рынка ПФО, а на вторичном он в пятерке лидеров. Треть спроса в 2025 году обеспечили покупатели из других регионов, в частности из Москвы, Петербурга, Нижегородской области и других. Среди дорогих регионов также Нижегородская область. Там квадрат в новостройке стоит

0: титула «Локомотивом» 2-2. Следующая игра между командами пройдет 19 мая в Ярославле. В Казань в июне приедут представители Европейской федерации плавания European Aquatics для обсуждения проведения чемпионата по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, делегация планирует посетить чемпионат России по плаванию в Казани. Министр отметил, что спортивная инфраструктура города к подобным соревнованиям готова. Основной площадкой станет дворец водных видов спорта, будут задействованы 50-метровые бассейны, а спортсменов разместят в деревне Универсиады. В Татарстане штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью будет действовать еще неделю, до 25 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. Завтра температура воздуха в республике достигнет 33 градусов, осадков не ожидается. В среду температура также будет держаться на уровне 33 градусов жары. В четверг незначительно снизится до 24-29 градусов. Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая будет действовать с 16 по 22 мая. Как сообщили в гидрометцентре, в эти дни среднесуточные температуры воздуха будут на 9-11 градусов выше нормы. МЧС рекомендует надевать светлую одежду, головные уборы, а также употреблять больше воды. Венер Дельмеев, служба информации бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей, но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетие стал городом.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-10-42.
7: На что обратить внимание, выбирая франшизу? Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
8: Мы говорим, ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
7: Какой формат франшизы выбрать?
8: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
7: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Кастыбый» Азатом Назмутдиновым. Вопрос к эксперту по будням на Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес ФМ Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
10: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с Бизнес ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
11: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
10: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.

0: Медведев.
1: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
0: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
2: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного. Небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
0: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция Айнура Ялилова» на Бизнес ФМ Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Знай меру.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Румб – внесистемная единица измерения плоского угла. Применяется в мореплавании, авиации и океанологии для обозначения курса судов или дрейфа льдов. Слово восходит к древнегреческому «волчок» или «круговое движение». Один румб – это одно деление на круге компаса или 1/32 полной окружности, то есть 11 с четвертью градусов. Знай меру. На Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
9: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
11: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Минфин США продлил еще на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Об этом сообщает Рейтер. Ранее сегодня стало известно, что США исключили из санкций иранскую нефть вплоть до завершения переговоров. Активы Центробанка России останутся замороженными. Об этом заявил Евроклир. Решение арбитражного суда Москвы по иску регулятора к бельгийскому депозитарию не повлияет на статус активов ЦБ, отметили в пресс-службе компании. Там также считают, что судебное решение не отразится на работе Евроклир, финансовом положении и клиентах. Компания категорически оспаривает иск Банка России и не признает юрисдикцию российского суда, отметили. Там. Напомню, согласно картотеке арбитражных дел, депозитарий уже подал апелляцию. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклир на 200 миллиардов евро или около 18 триллионов рублей. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США, сообщает Аль-Хадад со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта. Для этого необходимо определенные условия, о которых не уточняется. Иранская сторона может также отказаться от компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны. Слон раздавил туристку в сафари-парке в Индии, пишет Indian Express. Два самца подрались, один из них с разбега толкнул другого. Животное упало и придавило своим телом женщину. Гражданство туристки не уточняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Панчалиев, здравствуйте. Путин отправляется завтра в Пекин. В ходе визита сторона подпишет около 40 документов. Сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира, обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. На этом фоне акции «Газпрома» подскочили на 2,5% и вытянули рынок Мосбиржи в плюс. Российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила россиян к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Как это комментируют спортсмены? И розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15% за год. Эксперты связывают это с хорошим урожаем оливок и ростом курса рубля. Что дальше? Подробности на Business FM.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китае отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Никакой вязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
5: 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке, деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: Москва и Пекин изначально очень аккуратных формулировках заявляли о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИД КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес-ФМ» ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
7: Трамп приехал первее.
6: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. А вот гендиректор Фонда национэнергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
8: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений. Не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики, как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае. Тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год, последний раз в августе-сентябре прошлого года. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагами гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивной художественной гимнастики, прыжки на батуте, спортивная акробатика, спортивная аэробика. А насколько ожидаем это было и что это означает для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
9: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачи и уверенностью побеждать.
10: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
9: Если это решение безоговорочно и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились? Потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
2: Светлана Хоркина, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы, отмечает, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этап Кубка мира и в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и июня. А в августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира под художественной гимнастики. А в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. Как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта? И от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
11: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, изменяемые головой.
10: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
11: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы. Но не везде. Мы видим, что все российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
2: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Правопопулистская испанская партия Vox получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь Vox получил шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Для социалистической партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политике открытых дверей в отношении мигрантов, выборы стали худшими. В Андалусии с 1982 года партия получила всего 28 мест. Ультраправая Vox с жесткой антимиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, отмечает FT. Что еще известно об этой партии и что способствует ее успеху, говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
12: Vox – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании, против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка полумиллиона нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, с здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти полумиллиона нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где ВОКС к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
10: Что теперь правящая партия делает?
12: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах. Они должны будут договариваться с ВОКС, вступать в какие-то коалиции для того, чтобы формировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них формировать что-то будет достаточно сложно. Они не прям выстрелили. В 2015 году они набрали меньше процента, а потом потихоньку в 2015 году уже 10% по регионам, еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. В партии больше 5-7 они свои позиции постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании, региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, в своей речи не затронул тему коалиции с ВОКС, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава ВОКС в Андалусии заявил, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, что они хотят, а хотят они политики, которые ставят у главу угла интересы страны». В этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 27 года намечены парламентские выборы.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – белка или мех белки, как денежная единица. Второй – мелкая монета. В этом значении слово употреблялось вплоть до XIX века. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
13: ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа. Подключить торговый эквайринг на спецусловиях могут предприниматели из всех регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора можно подключить до 5 терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тысяч рублей в месяц. При превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы. Компания «Антеклаб» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятие, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал MoldStreet. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой 86 тысяч 900 долларов. Самым дешевым – Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой 36 тысяч 550 долларов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечает, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек, всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного уже есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительная речь о варианте вируса Бундибуджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин, комментирует научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
14: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторно. И есть такие мобильные лаборатории. Когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
15: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бундибуджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
14: Но если так, то это значит немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
15: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
14: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
2: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакт с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается, эпидемия прекращается, сказал он. А также он отметил, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
16: Добрый вечер.
2: Ну что ж, почти 1% прибавило сегодня индекс Мосбиржи, хотя начинали день в минусе, но вот развернул рынок сегодня «Газпром» в надежде на подписание исторических соглашений с Китаем. Но, правда, этим надеждам уже много лет.
16: Посмотрим, может, подпишут. У нас такая солидная делегация едет в Китай. И, соответственно, многие отмечают, что важным может быть момент, как раз который приведет к подписанию окончательного соглашения. Ну, посмотрим. На самом деле, действительно, несколько лет все это уже длится. Хотя сила Сибири один работает. И не исключено, что в будущем заработает сила Сибири 2. Ну, цены на нефть тоже, кстати, поддерживают сегодня российский рынок. Не только «Газпром» растет, хотя «Газпром» растет опережающими темпами, но неплохо смотрятся некоторые другие бумаги из сектора нефти и газа, хотя фронтальным рост не назовешь, но, тем не менее, в плюсе сегодня акции «Роснефти» и в плюсе бумаги «Лукойла». Но подошли мы к закрытию действительно хорошим ростом. Проценты почти 0,4 прибавляет индекс Московской биржи и 2668 пунктов. Остаемся мы в коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. Пока, во всяком случае, были попытки уйти ниже, пока неудачные, и были попытки уйти выше, тоже пока неудачные. А рынок нефти встрепенулся, и уже почти $111 стоит баррель смеси Brent, хотя рост, ну, не то чтобы заметный, чуть более 1.5%. Но сегодня рынок нефти обсуждал ситуацию, как обычно, вокруг Ирана, в частности, и вокруг Персидского залива в целом. Иран направил новые предложения США и даже пошел на некоторые уступки, в частности, отказался от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, предложил даже уран, обогащенный, передать России, а не США. Но вот потом появились сообщения уже другого характера от издания Axios, то, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Axios ссылается на источники, которые говорят, что иранское контрпредложение, переданное через пакистанских посредников в ночь на понедельник, содержит только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. И можно сказать, что иранская сторона уделила внимание заверениям, но, с другой стороны, нет никаких четких обязательств приостановить обогащение урана и передать запасы таких ядерных материалов, говорят источники. Помимо этого, здесь, наверное, самое интересное, что еще некоторые источники заявили порталу Axios, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана. Но вновь появились вот эти сообщения о военных действиях, о военных вариантах против Ирана. Хотя ранее все складывалось достаточно неплохо. И, видимо, вот эти сообщения, они развернули рынок нефти. Ну, растущая нефть помогает российскому рублю очень хорошо в последнее время. И согласно отчету Банка России, все-таки поступает валюты гораздо больше. Во всяком случае, в апреле в 3 раза больше продавали валюту экспортеры, чем, допустим, в марте. Посмотрим, что будет в мае. Я думаю, что будет не хуже. И вот на этом фоне рубль продолжает свое восхождение, можно даже уже сказать. Китайский юань ближе к закрытию откатился в район 10 рублей 60 копеек, а доллар США тестирует 72 рубля.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
19: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
20: О, «Амфибия». Москва, улица Большая Дмитровка, дом 13/1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-5478.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Краснодар 106,8. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Здравствуйте. Один человек погиб, еще один пострадал при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю в ДНР, сообщают власти. А в курском поселке имени Куйбышева в результате удара дрона по магазину пострадала 48-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Минфин США решил продлить еще на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти, передает Рейтер. Как уточняет агентство, ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Штаты в апреле разрешили до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Экипаж иранского танкера со сжиженным нефтяным газом сумел пройти через американскую морскую блокаду и бросить якорь у иранского острова Харк, сообщило агентство Фарс. По его данным, этот нефтяной танкер, который находится под американскими санкциями, две недели назад был у берегов Индии и теперь стал на стоянку у острова Харк. Судно смогло войти в воды Ирана, не будучи обнаруженным. Президент США Дональд Трамп склоняется к военному решению ситуации с Ираном, поскольку его терпение иссякает, заявил в понедельник телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник. Как заявил собеседник канала, у Ирана есть дни, а не недели, чтобы предложить Трампу что-то, что позволит выйти из тупика. Президент склоняется к военным действиям, если в течение нескольких дней не получит чего-то от Ирана. Конец цитаты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 19:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Активы «Южуралзолото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать ближайшие 5 дней. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет дальше с «Южуралзолотом»? Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей на дне Ормузского пролива. Какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам, и не выглядит это как шантаж? Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году. А какой дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Активы «Южуралзолота» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом» дальше, разбирался Евгений Перельчук.
22: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолото» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
5: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
22: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селекдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
6: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
22: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
21: Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на СМИ, связанные с Корпусом Стражи Исламской Революции Ирана. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Армузского пролива. Здесь, по данным телеканала, проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. А какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам? И не выглядит ли это как шантаж? Мнение гендиректора группы Комньюз Леонида Коника.
7: Все эти кабели в подавляющем большинстве принадлежат не одной компании, а консорциуму. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
23: А что это за компании?
7: Это в первую очередь глобальные операторы связи, так называемые уровни Tier-1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, один из которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабелей систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
23: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
7: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы проложены в нейтральных водах или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршруты, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
21: Леонид Коник, гендиректор группы Comnews. Атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, считает CNN. А с политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Брагимов.
8: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы с вами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды, какого-то результата практического. Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение 2 недель в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно восстановить.
23: Государство не боится себе новых, если не врагов, то соперников нажить?
8: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый, более резкую позицию можно занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
21: Востоковед Фархад Ибрагимов. Неясно, как Тегеран может заставить компании из числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за американских санкций, заключает CNN. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай и цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А к тому же рубль укрепился.
9: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижение рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижение мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
15: А что ожидаем в ближайшем будущем?
9: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
15: Откуда Россия закупает оливковое масло?
9: Традиционные поставщики Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
21: Директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А в Союзе также отмечают, коррекции цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
3: Реклама.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
25: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
26: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
28: Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан. Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. На реабилитацию девочки, пострадавшей от нападения бультерьера в Нижнекамске, выделят 100 тысяч рублей из бюджета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Радмир Беляев. Как пишет Бизнес Онлайн со ссылкой на соцсети, собака изувечила ребенку лицо и ухо. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Медики отмечают положительную динамику. Семье также будет оказана вся необходимая поддержка. Напомним, накануне стало известно, что бультерьер во время выгула напал на девочку. Сегодня Радмир Беляев сообщил, что владелец собаки бойцовской породы уже находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В Казани увеличили финансирование программы детского отдыха. В 2026 году на нее выделят почти 775 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи города Дмитрий Хвостиков. Большая часть суммы – это средства республиканского бюджета. Их объем вырос на сотню миллионов по сравнению с прошлым годом. Из городского бюджета выделят 6 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем в 2025. Татарстан находится по-прежнему в лидерах в ПФО по стоимости жилья. В частности, в апреле квадратный метр в новостройках стоил 240 тысяч рублей, примерно плюс 10% за год. На вторичном рынке 166 тысяч, за год рост составил 7,5%. Средние цены по округу ниже 142 и 105 тысяч рублей соответственно. Сейчас на Татарстан приходится более 22% первичного рынка ПФО, а на вторичном он в пятерке лидеров. Треть спроса в 2025 году обеспечили покупатели жителей из других регионов, в частности из Москвы, Петербурга, Нижегородской области и других. Среди дорогих регионов также Нижегородская область. Там квадрат в новостройке стоит 199 тысяч рублей, 141 тысячу стоит на вторичке. В Пермском крае квадрат в новостройке стоит 170 тысяч рублей. Главный тренер Акбарса Анвар Гатиатуллин вошел в тройку претендентов на приз «Лучший тренер КХЛ». Также в топ-3 Андрей Разин из «Металлурга» и Виктор Козлов из «Салавата Юлаева». Победитель будет объявлен 28 мая на церемонии закрытия сезона. Ранее эту награду дважды получал экс-тренер Акбарса Зинатулла Белялетдинов. Гатиатуллин – единственный среди кандидатов, чья команда еще борется за Кубок Гагарина после

0: разместят в деревне Универсиады. В Татарстане штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью будет действовать еще неделю, до 25 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. Завтра температура воздуха в республике достигнет 33 градусов, осадков не ожидается. В среду температура также будет держаться на уровне 33 градусов жары. В четверг незначительно снизится до 24-29 градусов. Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которое будет действовать с 16 по 22 мая. Как сообщили в гидрометцентре, в эти дни суточные температуры воздуха будут на 9-11 градусов выше нормы. МЧС рекомендует надевать светлую одежду, головные уборы, а также употреблять больше воды. Венер Дельмеев, служба информации бизнес ФМ Казань.
1: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция Айнура Ялилова» на Бизнес ФМ Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Продвижение.
2: Продвижение.
3: На Бизнес ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Зачем успешному блогеру корона? Что это? Личные, а может и политические амбиции? Или новая форма личного бренда? Здравствуйте! С вами SEO рекламного агентства «Виват» Ольга Глухова и радиоведущая программы продвижения на Бизнес ФМ Казань. Сегодня у меня в гостях Анна Бахтеева. Предприниматель, блогер, молодая мама, красавица и победительница конкурса «Мисс и миссис Бизнес Татарстан 2026». Аня, здравствуй.
5: Здравствуйте.
4: Корона сегодня – это уже не про конкурс красоты. Это и медийный капитал, и социальный вес, и вход в другую аудиторию, и усиление влияния. И главный вопрос – что делает человек, у которого уже есть внимание, когда ему становится мало просто внимания? Ты пришла, Ань, на конкурс почти за час до открытия. Просто забежала в последний вагон и выиграла. Вот у меня вопрос, зачем успешному блогеру, предпринимательнице, у которого уже есть аудитория, внимание? Зачем еще и корона?
5: Ну, во-первых, я хочу сказать, что ты правильно подметил, что я предприниматель. А сейчас современная энергия мира, она абсолютно другая. То есть, если раньше нужно было делать определенное количество действий, ты получал сразу результат, допустим, купил там блогеров, отрекламировался, и твой бизнес начал прям расти. То есть, так я и выросла, в принципе. То сейчас люди идут на людей, то есть не на бизнес, а за бизнесом должен стоять человек. Поэтому я ежедневно прокачиваю свою узнаваемость, медийность, и конкурс «Мисс и миссис Бизнес Татарстан» — это еще одна такая ветка, где о тебе могут узнать, с тобой могут познакомиться, что, в принципе, и получилось. Среди 25 участниц мы общаемся, у нас есть такой костяк девочек, с кем мы сейчас очень сильно дружим, общаемся, мы о друг друге вообще не знали. Поэтому первостепенно я на конкурс пошла не брать корону, ну, корона она была у всех, а именно за знакомством и за новыми людьми.
4: Можешь ли ты сказать, что корона – это, может быть, даже переход в некую другую лигу, да, в какое-то сообщество шире социальных сетей?
5: Конечно же, ты идешь на конкурс, и ты понимаешь, что ты хочешь выиграть. Ну, то есть, а зачем туда идти, да? Просто как бы я никогда не делаю действия ради действия. Для меня очень важен результат. Для меня здесь корона обозначает, что, во-первых, это, наверное, такая детская мечта. Но какая девочка в детстве не смотрела диснеевские мультики и не мечтала быть там королевой, принцессой, у которой есть корона? Для меня это больше, наверное, побаловать и исполнить детскую мечту. Вот, корона – это просто такой знак, что я смогла. Корона – это такой символ, что каждая женщина в нашей жизни может иметь любую роль.
4: Сегодня блогеры становятся лидерами мнения, общественными фигурами, лицами городов. Как ты думаешь, может ли личный бренд сегодня привести человека во власть из социальных сетей?
5: такой очень интересный вопрос, но я хочу сказать, что тут все зависит от человека. Потому что сейчас эра такой энергии, когда очень огромное количество людей, и неважно какой возраст, все ведут соцсети. И это нормально. То есть сейчас каждый может проявиться и заявить миру о себе. Для меня, человек, который ведет социальные сети, самое важное, какой

0: критерий, ну, для меня очень важно, это чтобы человек был настоящим, был естественным, потому что в социальных сетях важно, чтобы была лояльная аудитория. То есть можно набрать огромное количество аудитории, но она будет нелояльная. И можно ли благодаря социальным сетям иметь власть? Я думаю, что можно иметь не власть, а можно иметь любовь к своей аудитории, которая всегда в любое время и куда бы ты ни пошла, всегда будет тебя поддерживать.
1: Но это же и про влияние, это же про доверие, да, когда за тобой идут люди. И это про твою масштабность, да, про то, что ты становишься авторитетным мнением для огромного количества людей. И не это ли переход в новую лигу, в ту лигу, где ты можешь влиять своим образом, своими какими-то поступками, да, и быть примером для большого количества, например, женщин, которые сейчас смотрят на тебя в короне и говорят: «Мне тоже можно». Этот свет, который от тебя идет, он же льется, и они становятся смелее, они, возможно, решатся на какой-то следующий шаг. И мне кажется, это как раз вот история про это.
0: Ольга, ты сейчас прям сказала, как надо. Вот я с тобой полностью согласна. На самом деле, так оно и есть. То есть, если ты ведешь социальные сети честно, то, конечно же, аудитория, она прогревается на тебя. И что бы ты ни сказала, что бы ты ни делала, они всегда тебя поддержат. Вот для чего я веду, да, социальные сети? Во-первых, у меня миссия такая – вести людей за собой. И я из той девочки, которая когда-то ничего не имела, имею сейчас то, что очень у многих вдохновляет. Мне часто пишут в социальных сетях, что: «Ань, ты меня вдохновляешь». Тоже как бы в декрете с маленьким ребеночком проявляться, заявлять миру о себе.
1: Вот я тебе про это и говорю, что, возможно, внутри тебя живет гораздо больше амбиций, чем ты думаешь. Подумай об этом, и за тобой пойдут люди. Интересный получился разговор. Спасибо тебе большое. С вами были Анна Бахтеева и Ольга Глухова. Программа «Продвижение» на Бизнес FM Казань.
2: Продвижение.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-0-4-80-54.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Lame duck». В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне «хромой уткой» называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM.
9: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Режим беспилотной опасности ввели на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Миняйло в своем телеграм-канале. Этот же режим объявлен в Новгородской и Ивановской областях и в Кабардино-Балкарии. А в Тамбовской области отменен режим воздушной тревоги. Об этом сообщается в канале СЧС Тамбовской области в Максе. Иран согласен передать свой обогащенный уран России вместо его отправки в Штаты. Об этом сообщает Аль-Хадад со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Согласно отрывкам из документа, который приводит телеканал, для этого необходимы определенные условия, они не называются. Отмечается, что Иран в целом стремится отделить проблему своей ядерной программы от решения вопросов судоходства в районе Армузского пролива и намерен добиваться ее долгосрочного замораживания, а не полной ликвидации. В Москве арестовали бывшего гендиректора Мосгипротранса Игоря Мицука. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили источники РБК. По их данным, дело связано с проектными изысканиями, фактически объем которых, по версии следствия, отличается от задокументированного. Французский режиссер греческого происхождения Ромен Гаврас собирается снять фильм про произошедшее в сентябре 25 года ограбление Лувра, сообщает в понедельник «Фигаро». По информации газеты, режиссер, известный по фильму «Афина», намерен экранизировать книгу «Грабеж Лувра», написанную тремя журналистами. Эта книга выйдет в конце мая в издательстве «Фламмарион». Название, актерский состав и дата выхода будущей картины Гавраса неизвестны, сам режиссер их не раскрывает. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 19.30. В Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита. А Дмитрий Песков на вопрос Бизнес-ФМ ответил, что будет затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будут министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Обсудят вопрос сил Сибирь-2, другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
13: 19-20 мая по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
12: Юрий Ушаков. Москва и Пекин изначально в очень аккуратных формулировках заявляли о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес-ФМ» ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
14: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
15: Трамп приехал первее.
14: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
12: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки. А вот гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
16: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений. Не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то наоборот печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2, потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма — юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте «Армуза», особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезно и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
12: Фонда национальной энергетической безопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. А насколько ожидаемо это было и что это означает для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
17: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачей, уверенностью побеждать.
18: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
17: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились? Потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую Федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
12: Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка. Отмечается, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и июня. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. А в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступить под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. А как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
19: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
18: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
19: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы. Но не везде. Мы видим, что все российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
12: Чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. А второе место в рейтинге заняли продавцы-консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. А замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.
20: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленности и строительства, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад, резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад – И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране — это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составил плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
12: Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра «Суперджоб». А что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%. И вместо 75 тысяч рублей теперь медиана зарплата 109 тысяч рублей. В HeadHunter пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета.
0: Реклама. Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
23: Проштрафились. В 2014 году американское министерство юстиции и агентство охраны окружающей среды обвинили одну из крупнейших нефтегазовых компаний США, Anadarko Petroleum, в масштабном загрязнении природы. Речь шла об одном из подразделений компании Kerr-McGee. Она была основана в Оклахоме в 1929 году и ни разу за эти годы не озаботилась последствиями своей деятельности. Компания сбрасывала ракетное топливо в озеро Мид в Неваде, добывала уран на землях индейцев на западе страны, проводила незаконные захоронения канцерогенного криозота. Anadarko Petroleum пришлось заплатить гигантский штраф. Почти 4,5 миллиарда долларов пойдут на очистные работы и еще около миллиарда на выплату компенсаций пострадавшим.
24: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
25: Кстати, от Москвы до Челябинска в 108 раз дальше, чем от Иерусалима до Иерихона. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Business FM.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа. Подключить торговый эквайринг на спецусловиях могут предприниматели из всех регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора можно подключить до 5 терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тысяч рублей в месяц. При превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы. Компания «Antec Lab» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятие, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал MoldStreet. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой 86 тысяч 900 долларов. Самым дешевым – Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой 36 тысяч 550 долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: «19:48 в Москве. Правопопулистская испанская партия Vox получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь Vox получила шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Победителем выборов вновь стала консервативная народная партия, но она потеряла абсолютное большинство, получив 53 места из 100. Для формирования правительства ей теперь нужна поддержка Vox, у которой 15 мандатов. Для социалистической правящей партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политике открытых дверей в отношении иммигрантов, выборы стали худшим в Андалусии с 1982 года. Партия получила всего 28 мест. Ультраправая Vox с жесткой антимиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, пишет Financial Times. Она уже заключила коалиционные соглашения с народной партией в двух других регионах страны. А что еще известно об этой партии и что способствует ее успеху, он говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
1: Vox – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании, против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где Vox к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
18: Что теперь в правящей партии делать?
1: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах. Они должны будут договариваться с Vox, какие-то коалиции для того, чтобы формировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них формировать что-то будет достаточно сложно. Они не прям выстрелили в 2015 году, они набрали меньше процента, а потом потихоньку в 2013 году уже 10%, по регионам еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. Партии больше 5-7, они свои позиции постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
12: Максим Евсеев, журналист из Испании. Региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, в своей речи не затронул тему коалиции с Vox, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава Vox в Андалусии заявил, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, чего они хотят, а хотят они политики, которые ставят во главу угла интересы страны». В этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 27-го намечены парламентские выборы.
26: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер, Алексей.
2: Добрый вечер.
12: Предлагаю посмотреть, что с рублем происходит. Ведь он продолжает укрепляться. И какие дальнейшие ожидания?
2: Ну, ожидание того, что рынок не исключает 70 по американскому доллару, вот прийти можем в ближайшем будущем туда, если не последуют какие-то шаги со стороны финансовых властей Российской Федерации. Но вот что касается непосредственно доллара США, сегодня доллар тестировал 72 рубля, но пока отскочил от этого значения. Если рассматривать международный валютный рынок, это 72 рубля с половиной. Ну, а если обратиться к однодневному фьючерсному контракту, похожая здесь ситуация, ну, с той лишь разницей, что, в принципе, в районе 72 рублей 20 копеек торгуется американская валюта. Ну, для рубля пока мало что меняется и мало что может развернуть его. Учитывая, что валюты по-прежнему поступает гораздо больше, чем было в марте. Во всяком случае, в апреле экспортеры продали валюту темпами в 3 раза выше, чем продавали в марте. Май тоже будет пока, во всяком случае, формируется тоже хорошим. И все это будет рубль, естественно, поддерживать. Ну, помимо всего прочего, высокая ставка Банка России. Даже несмотря на то, что сохраняется тренд на смягчение денежно-кредитной политики, ставка все равно остается крайне-крайне высокой, что, естественно, увеличивает привлекательность рублевых активов. И это тоже поддерживает российский рубль. Но если брать такой сезонный фактор, от месяца к месяцу он повторяется, это единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, если не попадает, конечно, на день выходной. И вот эта дата, она приближается, как мы все прекрасно понимаем. Но и в момент приближения этой даты побольше продается валют со стороны экспортеров, хотя они и так продают достаточно много в течение месяца, но обычно этот период рубль еще дополнительно поддерживал. Посмотрим, как будет в этой ситуации. Ну, цены на нефть — это, пожалуй, самый главный аргумент. Цены на нефть сегодня пытались корректироваться, потом вернулись к росту, и в районе $111 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь такая понижательная динамика, хотя она была слабо понижательной, но была обусловлена тем, что Иран новые предложения предоставил США, и вроде как в этих предложениях готов Иран ядерные свои запасы передать России, обогащенный уран. И даже появились в СМИ сообщения, что США на время переговоров могут приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну и даже вроде как Иран отказался от репараций. Ранее Иран требовал от США компенсировать ущерб, понесенный во время боевых действий. Вроде и от этого Иран отказался. Ну, казалось бы, все неплохо, но потом появились сообщения агентства Axios, то, что власти США недовольны новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Ну и, как мы видим, цены на нефть вернулись к росту.
26: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
26: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинские беспилотники атаковали рейсовый микроавтобус Лисичанск, Северодонецк, Луганской Народной Республики. Погибла несовершеннолетняя девочка. Еще два человека пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник Макси. Две автоцистерны с сжиженным газом загорелись в Херсонской области от атаки украинского беспилотника. Пострадал один человек, у него ожоги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Глава Минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия Минфина США в отношении поставок нефти из России истекла в субботу 16 мая. Депозитарий Евлеклер сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными Евлеклербанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евлеклербанк не признается законодательством ЕС, а Евлеклер не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Центробанка России к Евлеклербанк о взыскании 18 200 000 000 рублей. Объединенная авиастроительная корпорация спроектирует самолеты с использованием искусственного интеллекта «Гигачат» от Сбера. Об этом, как пишут ведомости, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети сгенерированные искусственным интеллектом картинки с инопланетянами. На одном из фото он идет рядом с пришельцем, закованным в наручники, их окружает сотрудник американских спецслужб. На другой картинке глава Белого дома управляет боевыми действиями в космосе. Она подписана «Космические силы». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А Росимущество вводит южуров золота на голландский аукцион с понижением цены. Сегодня аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена в 162 миллиарда рублей никого не привлекла. Почему и за сколько могут быть проданы конфискованные активы? А Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также приостановит ограничения против иранской нефти на время переговоров. Тем не менее, вечером нефть ускорила рост. И мэрия столицы дала москвичам год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе участок урежут до периметра здания. Все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. Активы южура золота уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с южура золотом дальше, разбирался Евгений Перельчук.
7: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Юж-Урал-Золото произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
8: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
7: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
9: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
7: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Южуралзолота снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Из-под американских санкций на 30 дней будут выведены нефть и нефтепродукты из России, которые уже загружены на танкеры. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на полной отмене всех американских санкций, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
11: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта, по данным иранского агентства ФАРС. Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации, потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Надат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
13: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
14: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
13: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
15: У него очень хорошие юристы всегда были, и, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
13: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
16: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «ВЭТ».
0: Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
20: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
21: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
22: История денег на Business FM.
23: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM.
24: Наизусть. Антон Палыч Чехов.
28: В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли.
24: Наизусть. На Бизнес FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. На реабилитацию девочки, пострадавшей от нападения бультерьера в Нижнекамске, выделят 100 тысяч рублей из бюджета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Радмир Беляев. Как пишет Бизнес Онлайн со ссылкой на соцсети, собака изувечила ребенку лицо и ухо. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Медики отмечают положительную динамику. Семье также будет оказана вся необходимая поддержка. Напомним, накануне стало известно, что бультерьер во время выгула напал на девочку. Сегодня Радмир Беляев сообщил, что владелец собаки бойцовской породы уже находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В Казани увеличили финансирование программы детского отдыха. В 2026 году на нее выделят почти 775 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи города Дмитрий Хвостиков. Большая часть суммы – это средства республиканского бюджета. Их объем вырос на сотню миллионов по сравнению с прошлым годом. Из городского бюджета выделят 6 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем в 2025. Татарстан находится по-прежнему в лидерах в ПФО по стоимости жилья. В частности, в апреле квадратный метр в новостройках стоил 240 тысяч рублей, примерно плюс 10% за год. На вторичном рынке 166 тысяч, за год рост составил 7,5%. Средние цены по округу ниже 142 и 105 тысяч рублей соответственно. Сейчас на Татарстан приходится более 22% первичного рынка ПФО, а на вторичном он в пятерке лидеров. Треть спроса в 2025 году обеспечили покупатели из других регионов, в частности из Москвы, Петербурга, Нижегородской области и других. Среди дорогих регионов также Нижегородская область. Там квадрат в новостройке стоит 199 тысяч рублей, 141 тысячу стоит на вторичке. В Пермском крае квадрат в новостройке стоит 170 тысяч рублей. Главный тренер Акбарса Анвар Гатиатуллин вошел в тройку претендентов на приз «Лучший тренер КХЛ». Также в топ-3 Андрей Разин из «Металлурга» и Виктор Козлов из «Салавата Юлаева». Победитель будет объявлен 28 мая на церемонии закрытия сезона. Ранее эту награду дважды получал экс-тренер Акбарса Зинатулла Белялетдинов. Гатиатуллин – единственный среди кандидатов, чья команда еще борется за Кубок Гагарина. После 4 матчей Акбарс сравнял счет с действующим обладателем титула «Локомотивом» 2-2. Следующая игра между командами пройдет 19 мая в Ярославле. В Казань в июне приедут представители Европейской федерации плавания European Aquatics для обсуждения проведения чемпионата по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, делегация планирует посетить чемпионат России по плаванию в Казани. Министр отметил, что спортивная инфраструктура города к подобным соревнованиям готова. Основной площадкой станет дворец водных видов спорта. Будут задействованы 50-метровые бассейны, а спортсменов разместят в деревне Универсиады. В Татарстане штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью будет действовать еще неделю, до 25 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. Завтра температура воздуха в республике достигнет 33 градусов, осадков не ожидается. В среду температура также будет держаться на уровне 33 градусов жары. В четверг незначительно снизится до 24-29 градусов. Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которое будет действовать с 16 по 22 мая. Как сообщили в гидрометцентре, в эти дни среднесуточная температура воздуха будут на 9-11 градусов выше нормы. МЧС рекомендует надевать светлую одежду, головные уборы,

0: мама, красавица и победительница конкурса «Мисс и миссис Бизнес Татарстан 2026». Аня, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Корона сегодня – это уже не про конкурс красоты. Это и медийный капитал, и социальный вес, и вход в другую аудиторию, и усиление влияния. И главный вопрос – что делает человек, у которого уже есть внимание, когда ему становится мало просто внимания? Ты пришла, Ань, на конкурс почти за час до открытия. Просто забежала в последний вагон и выиграла. Вот у меня вопрос, зачем успешному блогеру, предпринимательнице, у которого уже есть аудитория, внимание? Зачем еще и корона?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что ты правильно подметил, что я предприниматель. А сейчас современная энергия мира, она абсолютно другая. То есть, если раньше нужно было делать определенное количество действий, ты получал сразу результат, допустим, там, купил там блогеров, отрекламировался, и твой бизнес начал прям расти. То есть, так я и выросла, в принципе. То сейчас люди идут на людей. То есть, не на бизнес, а за бизнесом должен стоять человек. Поэтому я ежедневно прокачиваю свою узнаваемость, медийность, и конкурс «Мисс и миссис Бизнес Татарстан» — это еще одна такая ветка, где о тебе могут узнать, с тобой могут познакомиться, что, в принципе, и получилось. Среди 25 участниц мы общаемся, у нас есть такой костяк девочек, с кем мы сейчас очень сильно дружим, общаемся, мы о друг друге вообще не знали. Поэтому первостепенно я на конкурс пошла не брать корону, ну, корона она была у всех, а именно за знакомством и за новыми людьми.
0: Можешь ли ты сказать, что корона – это, может быть, даже переход в некую другую лигу, да, в какое-то сообщество шире социальных сетей?
1: Конечно же, ты идешь на конкурс, и ты понимаешь, что ты хочешь выиграть. Ну, то есть, а зачем туда идти, да? Просто как бы я никогда не делаю действия ради действия. Для меня очень важен результат. Для меня здесь корона обозначает, что, во-первых, это, наверное, такая детская мечта. Ну, какая девочка в детстве не смотрела диснеевские мультики и не мечтала быть там королевой, принцессой, у которой есть корона? Для меня это больше, наверное, побаловать и исполнить детскую мечту. Вот, корона – это просто такой знак, что я смогла. Корона – это такой символ, что каждая женщина в нашей жизни может иметь любую роль.
0: Сегодня блогеры становятся лидерами мнения, общественными фигурами, лицами городов. Как ты думаешь, может ли личный бренд сегодня привести человека во власть из социальных сетей?
1: Такой очень интересный вопрос, но я хочу сказать, что тут все зависит от человека. Потому что сейчас эра такой энергии, когда очень огромное количество людей, и неважно какой возраст, все ведут соцсети. И это нормально. То есть сейчас каждый может проявиться и заявить миру о себе. Для меня человек, который ведет социальные сети, самое важное, какой критерий, ну, для меня очень важно, это чтобы человек был настоящим, был естественным, потому что в социальных сетях важно, чтобы была лояльная аудитория. То есть можно набрать огромное количество аудитории, но она будет нелояльная. И можно ли благодаря социальным сетям иметь власть? Я думаю, что можно иметь не власть, а можно иметь любовь своей аудитории, которая всегда в любое время и куда бы ты ни пошла, всегда будет тебя поддерживать.
0: Но это же и про влияние. Это
1: влияние.
0: Же про доверие, да, когда за тобой идут люди. И это про твою масштабность, да, про то, что ты становишься авторитетным мнением для огромного количества людей. И не это ли переход в новую лигу, в ту лигу, где ты можешь влиять своим образом, своими какими-то поступками, да, и быть примером для большого количества, например, женщин, которые сейчас смотрят на тебя в короне и говорят: «Мне тоже можно». Этот свет, который от тебя идет, он же льется, и они становятся смелее, они, возможно, решатся на какой-то следующий шаг. И мне кажется, это как раз вот история про это.
1: Ольга, ты сейчас прям сказала, как надо. Вот я с тобой полностью согласна. На самом деле, так оно и есть. То есть, если ты ведешь социальные сети честно, то, конечно же, аудитория, она прогревается на тебя, и что бы ты ни сказала, что бы ты ни делала, они всегда тебя поддержат. Вот для чего я веду, да, социальные сети? Во-первых, у меня миссия такая – вести людей за собой. И я из той девочки, которая когда-то ничего не имела, имею сейчас то,

0: что очень у многих вдохновляет. Мне часто пишут в социальных сетях, что «Ань, ты меня вдохновляешь». Тоже как бы в декрете с маленьким ребеночком проявляться, заявлять миру о себе.
1: Вот я тебе про это и говорю, что, возможно, внутри тебя живет гораздо больше амбиций, чем ты думаешь. Подумай об этом, и за тобой пойдут люди. Интересный получился разговор. Спасибо тебе большое. С вами были Анна Бахтеева и Ольга Глухова. Программа «Продвижение» на Business FM Казань.
2: Продвижение. Для слушателей старше 12 лет.
3: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они. И французы, и англичане, которые в разные годы владели Сейшельскими островами в Индийском океане, особенной выгоды от них не получали. Здесь были плантации кокосовых пальм. Местные жители выращивали ваниль, корицу, бананы, рыбачили. Но главную ценность островов, фантастическую природу, смогли оценить лишь после 1971 года, когда на Маэ, центральном острове архипелага, был построен международный аэропорт. И в страну хлынули любители пляжного отдыха. Пассажиропоток вырос настолько, что в течение следующих 10 лет пришлось построить еще 2 аэропорта, и некогда аграрная страна превратилась в туристический рай. Сегодня доходы от туризма составляют 2/3 от общего ВВП Сейшельских островов. Благодаря туристам на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
4: Говорящие фамилии на Business FM.
6: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулей. ВСУ ударили по Кахавскому округу Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук. Украинские боевики атаковали жилые дома в селе Чернянка, поселке Любимовка, и ударили по канализационно-насосной станции в Каховке. Пострадавших нет, написал он в своем телеграм-канале. На территории Вологодской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Временное ослабление санкций США в отношении поставок нефти из России нацелено на стабилизацию мирового рынка энергоносителей. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Это также поможет перенаправить имеющиеся поставки в наиболее нуждающиеся страны за счет уменьшения возможностей Китая по накоплению нефти по сниженным ценам, полагает Бессент. Пакистан направил в Саудовскую Аравию эскадрильи истребителей системы ПВО и около 8 тысяч военных, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Собеседники агентства называют контингент значительными боеспособными силами, предназначенными для поддержки саудовской армии в случае новых атак Ирана на королевство. Источники Reuters утверждают, что техника обслуживается пакистанскими военными, а финансирование обеспечивает Саудовская Аравия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется завтра в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. На этом фоне акции «Газпрома» подскочили почти на 3% и развернули индекс Мосбиржи вверх. Российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальным символом. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? И вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к нему есть и у других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Подробности на Business FM.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом Китая отправляется 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван. И утром 20 мая в 1 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудят вопрос силы Сибири, два другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
5: 19-20 мая по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: Юрий Ушаков, помощник президента. Москва и Пекин изначально в очень аккуратных формулировках заявляли о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос бизнес-ФМ ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
7: Трамп приехал первее.
6: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. А вот гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
8: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений. Не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики, как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае. Тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями. Несогласована цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте «Армуза», особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай практически каждый год, последний раз в августе-сентябре прошлого года. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Насколько ожидаемо это было и что это значит для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
9: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачей, уверенностью побеждать.
10: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
9: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились? Потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую Федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
2: Светлана Хоркина, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы, отмечает, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане стоят в конце мая-июня. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, а в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. Как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
11: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
10: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
11: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы. Но не везде. Мы видим, что все российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
2: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Правопопулистская испанская партия Vox получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь Vox получил шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Для социалистической правящей партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политики открытых дверей в отношении мигрантов, выборы стали худшими в Андалусии с 1982 года, а партия получила всего 28 мест. Ультраправая Vox с жесткой антиимиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, отмечает FT. Что еще известно об этой партии, что способствует ее успеху, говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
12: Vox – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где Vox к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
10: Что теперь правящая партия делает?
12: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах. Они должны будут договариваться с Vox, вступать какие-то какие-то коалиции для того, чтобы формировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них формировать что-то будет достаточно сложно. Они прям выстрелили в 2015 году, они набрали 200%, а потом потихоньку в 2015 году уже 10%, а по регионам еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. В партии больше 5-7 они свои позиции постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, о своей речи не затронул тему коалиции с ВОКС, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава ВОКС в Андалусии заявил, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, что они хотят, а хотят они политики, которые ставят в главу угла интересы страны». В этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 27 года намечены парламентские выборы.
0: Реклама.
13: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
14: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
15: Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
14: История денег на Business FM.
0: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на Хахару. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12%, превысила 100 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. А замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
17: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленности и строительства, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад, резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране – это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь привязки к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
2: Наталья Голованова, Суперджоп.ру. А что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%, и вместо 75 тысяч рублей теперь медианная зарплата 109 тысяч. В Хахару пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и о высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета.
14: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
18: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций по итогам понедельника, причем вырос довольно заметно, 3% прибавил индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2668 пунктов, и, похоже, динамика сохраняется и в вечернюю торговую сессию, но ближе к закрытию торгов России все-таки вернулись цены на нефть к росту и нефтегазовые бумаги. Ну, можно сказать, что одни из лидеров роста получились. Ну, во всяком случае, выросли сегодня акции «Лукойла», выросли сегодня бумаги «Роснефти». Опережающими темпами росли акции «Газпрома». Ну, здесь рынок, видимо, надеется, что в Китае будут подписаны какие-то соглашения, которые коснутся непосредственно «Газпрома» и «Силу Сибири-2», допустим. Посмотрим, на самом деле. Но, как мы видим, надежды у рынка пока сохраняются. Ну, единственное такое препятствие серьезное для роста – это укрепление российского рубля. На это многие участники торгов обращают внимание. А рубль продолжает укрепляться, причем довольно довольно заметными темпами. Если рассматривать китайскую валюту, то упала она на 10 копеек. Сразу закрытие юаня 10 рублей 61 копейка. И доллар США сегодня тестировал рубеж в 72 рубля. Но отскочил, конечно, и все-таки вниз не пробивал ли сильно. И отскочил в район 72 рублей 50 копеек. Это что касается международного валютного рынка. Что касается однодневного фьючерсного контракта, похожая ситуация. Чуть выше 72 рублей торгуется американская валюта. Факторы поддержки рубля остаются прежними. Это и высокие цены на нефть, как следствие, приток валюты, в том числе и на российский рынок, судя по последним данным Банка России. Экспортеры продавали валюту в апреле темпами в 3 раза выше, чем продавали валюту в марте. Плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что тренд сохраняется на смягчение денежно-кредитной политики, ставка, тем не менее, остается высокой, что пока еще способствует привлекательности российских рублевых активов. Тоже важный момент для российского рубля. Ну и, конечно, все это пока не компенсируется, ну, во всяком случае, покупками валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Чуть больше миллиарда сейчас Банк России тратит на такого рода операции. Но это с учетом и самих операций Банка России. Так что и покупки валюты тоже пока не сказываются на рубле в худшую, естественно, сторону. Но и не будем забывать, что приближается единый день уплаты налогов. По традиции, вот этот период предналоговый, он, ну, отчасти способствовал укреплению российского рубля. Так что факторы, они все остаются прежние, и вот здесь мало что меняется. Что касается цен на нефть, то пытались цены корректироваться сегодня, уходили даже в минус, вечером вернулись к росту, и смесь Brent повысилась в район 111 долларов за баррель. Но были сообщения о том, что иранская сторона направила новое предложение, новую, обновила свою, скажем так, переговорную позицию с США. И даже в средствах массовой информации появились новости, то, что вроде как власти США на время переговоров могут приостановить действие санкций против иранской нефти. Но это все было днем, а вечером уже появились сообщения от издания Axios, которое, ссылаясь на свои источники, рассказало рынку о том, что власти США недовольны новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также здесь говорилось, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И более того, во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по национальной безопасности для обсуждения военных вариантов действия в отношении Ирана. Ну и Трамп потом уже заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться и не желает идти на компромиссы с Тегераном.
19: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авлегулиев. ВСУ нарастили за последние несколько суток число контратак на Харьковском направлении в районе населенного пункта Боровая. На некоторых участках российская армия отбивает в три раза больше контратак. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Морочко. Также наблюдается активизация действий противника вдоль Оскольского водохранилища, сказал Морочко, уточнив, что атаки отбиваются. Российские средства ПВО за 4 часа с 16 до 20 перехватили и уничтожили над 9 регионами России акватории Азовского моря 35 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила Минобороны. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы. Говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Верховный суд Дагестана вынес заочный обвинительный приговор бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву и его брату, экс-гендиректору Махачкалинского морского торгового порта Ахмеду Гаджиеву по делу об организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в понедельник. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росимущество вводит Южуралзолото на голландский аукцион с понижением цены. Сегодня аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена в 162 миллиарда рублей никого не привлекла. Почему и с какой скидкой могут быть проданы конфискованные активы? Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также приостановит ограничения против иранской нефти на время переговоров. Тем не менее, вечером нефть ускорила рост. Мэрия столицы дала москвичам год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе участок урежут до периметра здания, а все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике? Подробности на Бизнес FM. Активы Южуралзолота уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южуралзолотом дальше, разбирался Евгений Перельчук.
20: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Юж-Урал-Золото произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
21: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, знают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
20: Изначально условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
3: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
20: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Из-под американских санкций на 30 дней будут выведены нефть и нефтепродукты из России, которые уже загружены на танкеры. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждает, что также США приостановит ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Но затем президент Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефтяные котировки возобновили рост. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда нации энергобезопасности Игорь Яшков.
4: В предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний. То есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать? зарабатывать? Здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлой снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Накануне США предоставили Ирану новый план. Из 5 пунктов для разрешения конфликта, по данным иранского агентства Фарс, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
5: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
7: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
5: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
22: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
5: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В работе сервиса «Деремобиль» произошел массовый сбой. Пользователи не могут начать и завершить аренду из-за проблем со связью в автомобилях сервиса. Что-то пошло не так, наверное, данные, говорится. В всплывающем уведомлении в приложении как в Москве, так и в других регионах России при попытке арендовать авто. Те, кто уже арендовал машину, сообщают о невозможности завершить поездку и закрыть авто. Каршеринг заверил бизнес-фэм, что работа сервиса полностью восстановлена, функция доступна пользователям. В течение 7 дней сервис автоматически начислит компенсацию клиентам за то время, пока они не могли пользоваться автомобилями. Вот что сообщил нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
6: Сегодня в работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Сейчас наша команда работает в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу приложения. Пользователи, у которых возникают сложности с завершением аренды, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной аренды, а завершить ее после восстановления работы сервиса. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуются помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
2: Ольга Кузичева, Делимобиль. Однако клиенты жалуют, что их звонки в техподдержку сервиса в очереди на ответ оператора маркируются цифрой 600+. Некоторые пользователи сообщили, что, столкнувшись с блокировкой автомобилей, в которых остались личные вещи, сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени.
19: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 25, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 17, завтра днем до 30 градусов и солнечно. «21.17 в Москве», вы слушаете «Бизнес FM». Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
8: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети имидж-лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
9: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
8: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободу.

0: за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
1: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
2: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
1: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Москве изменили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Земельные юристы говорят о серьезном ужесточении. Обстановление от 5 мая дает 12 месяцев на то, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. В противном случае через год администрация сама урежет участок до периметра здания, придомовую инфраструктуру, например, гаражи или шлагбаумы, фактически окажется в собственности города. Основных новых требований три. Первое. Размер участка под многоквартирным домом определяется проекцией внешних стен или подземной конструкции дома. Второе. Участок не может включать в себя территорию общего пользования, то есть двор, детские площадки и парковки. И третье. Границы определяются по контурам входных групп и других элементов многоквартирного дома, но с отступом от границ не более чем на 2 метра. Что это значит на практике, говорит адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
4: Самое главное, для чего это делается, это привести в соответствие, во-первых, земельные участки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, потому что все дома в хаотичном состоянии, ничего не оформлено, на учете ничего не стоит. По сути, собственники объекта недвижимости, а под своим зданием у них земля не оформлена. Много таких объектов у нас в Москве и в других регионах, в частности. Именно для этого делается. Те правила, которые мы сейчас увидели, чреваты тем, что по этим критериям межевание должно проводиться только под зданием. Прилегающая территория – это отдельный земельный участок, который не будет входить под здание. Что это говорит? О том, что люди, которые проживают в этом многоквартирном доме, не смогут оформить долю в праве собственности на земельный участок, который прилегает к своему многоквартирному дому. То есть ты собственник объекта недвижимости, под твоим домом у тебя есть доля на землю, там 1/500, например. Что за пределами – это дворовая территория, это шлагбаумы, подъездные пути. Это все, что прилегает непосредственно и необходимо для использования этого многоквартирного дома. Фактически не будешь собственником. Будет иное лицо. Либо это будет департамент, либо это будет управляющая компания. Это же неизвестно, межевание, кто на каком основании, право пользования кому будет представлено. И не будет ли такого, что потом, кто возьмет в пользование по договору аренды этот земельный участок, дворовую территорию, не обяжет ли собственников многоквартирного дома платить за использование дворовой территории? Потому что собственники многоквартирного дома уже не будут прав иметь на придомовую территорию.
3: Акоп Абгарян, адвокат по земельному праву. В постановлении есть еще один пункт. В случае выявления несоответствия границ земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, утвержденного проекту межевания территории, направляется заявление о снятии с кадастра учет такого земельного участка. То есть в теории администрация может аннулировать общую долевую собственность на участок. Есть вопрос к тому, как выглядит действие московской администрации с точки зрения закона, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
5: Тут даже не подводный камень, здесь прям большой камень на дороге лежит. Это попытка, вполне понятная, объяснимая с точки зрения властей городских, но противоречащая федеральному законодательству, прежде всего жилищному кодексу, где границы, утвержденные ранее в кадастре придомовой территории, нельзя менять произвольно в одностороннем порядке. Дело в том, что если участок поставлен на кадастровый учет, то жители многоквартирных домов приобретают

0: приобретают право общедолевой собственности. А согласно Конституции и гражданскому законодательству, лишать права собственности человека нельзя. Можно изымать, допустим, земельные участки под государственные нужды, но перечень государственных нужд строго ограничен и перечислен в законе. Это строительство объектов инфраструктурных и прочее. С точки зрения благоустройства и городского хозяйства, таких оснований для изъятия частной собственности на землю их нет. Однако административный орган города Москвы будет иметь возможность менять эти границы, проще говоря, лишать права собственности тех собственников и те участки, которые уже оформлены. Второе, можно говорить, что этот нормативный документ противоречит духу закона. Это непосредственно жилищный кодекс, который в плане реформы давал возможность людям оформлять землю, собственность коллективную, тех объемах, которые были необходимы для благоустройства, для содержания многоквартирного дома, для размещения полезных объектов, таких как детские спортивные площадки или парковка внутридомовая. Это ограничение стена дома плюс 2 метра ставит крест практически на любом использовании этой территории, кроме как для пожарного проезда, который и так полагается любому зданию в силу архитектурных градостроительных правил. Понятно, причины подоплека, золотая земля, золотое строительство, и это не только жилое строительство, это можно строить что угодно, у города много денег, как горячие пирожки продаются и жилье человеники, и объекты коммерческие, оказывающие сервисные услуги, спортивные. Поэтому для чиновников сейчас важно иметь развязанные руки для реализации любых проектов, которые приносят прибыль в бюджет.
1: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Корректировки позволят городу поддерживать единообразие подходов к благоустройству придомовой территории, так заявили РБК в столичном департаменте горимущества. Они также позволят минимизировать вероятность конфликтов между жителями домов из-за содержания таких земель, добавили чиновники.
2: Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
3: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
4: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
2: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 21:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате боевых действий в Донецкой Народной Республике. В понедельник сообщил глава региона Денис Пушилин. Доля IT-отрасли в структуре российской экономики за последние 6 лет увеличилась вдвое, заявил премьер Михаил Мишустин. Продажи отечественного программного обеспечения сервисов, по его словам, выросли почти в 4.5 раза. По итогам 2025 года объем продаж превысил 5 триллионов рублей. Экспорт российского программного обеспечения с 2022 года, по данным правительства, увеличился на 15%. Азербайджан и Грузия в понедельник подписали соглашение, направленное на возобновление работы нефтепровода Баку-Супса, сообщило Министерство экономики Грузии в соцсетях. В настоящее время по нефтепроводу транспортируются только отдельные партии нефти. Завершена отсыпка нового слоя песка в Анапе на участке береговой полосы длиной в 3,5 километра в рамках восстановления пляжей после ЧС, сообщает оперштаб Краснодарского края. Ранее оперативный штаб сообщал, что восстановительные работы провели на 1,5-километровом участке пляжа Анапы. Было завезено более 35 тысяч кубометров песка. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется завтра в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира, обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. На этом фоне акции «Газпрома» подскочили почти на 3% и развернули индекс Мосбиржи вверх. Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование интернет-кабелей, расположенных на дне Армузского пролива, уверяет CNN. Там проходит огромный объем интернет и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании используют этот маршрут и действительно ли Тегеран потребует такую плату? И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики, аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представители крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудят вопрос силы Сибири-2, другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков. По заявлению МИДа Китая, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Бизнес ФМ ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
7: Трамп приехал первее.
6: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. А вот гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Семенов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
8: точки зрения текущей конъюнктуры визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2, потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что сила Сибири-2 обсуждается много лет, контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики, этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики. Но и для Китая Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. А поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай регулярно, практически каждый год, последний раз в августе-сентябре прошлого года. Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на СМИ, связанные с корпусом стражи исламской революции Ирана. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Армузского пролива. Там, по данным телеканала, проходит огромный объем интернет и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. А какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам и не выглядят ли эти угрозы как шантаж? Мнение гендиректора группы компаний Comnews Леонида Коника.
9: Все эти кабели в подавляющем большинстве принадлежат не одной компании, а консорциуму. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
10: А что это за компании?
9: Это в первую очередь глобальные операторы связи, так называемые уровни Tier-1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, один из которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабелей систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
10: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
9: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы проложены в нейтральных водах, или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршруты, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
1: Леонид Коник, гендиректор Comnews. Атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, считает CNN. С политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархат Ибрагимов.
11: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы с вами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды и какого-то результата практического. Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение 2 недель, в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно установить.
10: Государство не боится себе новых, если не врагов, то соперников нажить?
11: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый, более резкую позицию может занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
1: Фархад Ибрагимов, РУДН. Неясно, как Тегеран может заставить компании числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за американских санкций, заключает CNN. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
12: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
13: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
14: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
13: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
12: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
12: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
12: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить две модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «21:48 в Москве. Вы слушаете Business FM». Правопопулистская испанская партия «Vox» получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь Вокс получил шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Для социалистической правящей партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политики открытых дверей в отношении мигрантов, выборы стали худшими в Андалусии с 1982 года, а партия получила всего 28 мест. Ультраправая Вокс с жесткой антиимиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, отмечает FT. Что еще известно об этой партии, что способствует ее успеху, говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
16: Вокс – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании, против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где Вокс к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
14: Что теперь в правящей партии делать?
16: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах, они должны будут договариваться с Вокс, вступать в какие-то коалиции для того, чтобы формировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них формировать что-то будет достаточно сложно. Они прям выстрелили в 2015 году, они набрали 10%, а потом потихоньку в 2015 году уже 10%, по регионам еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. В партии больше 5-7 они свои позиции постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
1: Максим Евсеев, журналист из Испании. Региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, о своей речи не затронул темы коалиции с Вокс, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава Вокс в Андалусии заявил, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, что они хотят, а хотят они политики, которые ставят в главу угла интересы страны». А в этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 2027 года намечены парламентские выборы.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
17: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций по итогам понедельника. Причем вырос довольно заметно. 0,3% прибавил индекс Московской биржи за основную торговую сессию. Закрытие 2668 пунктов. И, похоже, динамика сохраняется и в вечернюю торговую сессию. Но ближе к закрытию торгов России все-таки вернулись цены на нефть к росту и нефтегазовые бумаги. Ну, можно сказать, что одни из лидеров роста получились. Ну, во всяком случае, выросли сегодня акции «Лукойла», выросли сегодня бумаги «Роснефти». Опережающими темпами росли акции «Газпрома». Ну, здесь рынок, видимо, надеется, что в Китае будут подписаны какие-то соглашения, которые коснутся непосредственно «Газпрома» и «Силу Сибири-2», допустим. Посмотрим, на самом деле. Но, как мы видим, надежды у рынка пока сохраняются. Ну, единственное такое препятствие серьезное для роста – это укрепление российского рубля. На это многие участники торгов обращают внимание. А рубль продолжает укрепляться, причем довольно заметными темпами. Если рассматривать китайскую валюту, то упала она на 10 копеек. Сразу закрытие юаня 10 рублей 61 копейка. И доллар США сегодня тестировал рубеж в 72 рубля. Ну, отскочил, конечно, и все-таки вниз не пробивал здесь сильно. И подскочил в район 72 рублей 50 копеек. Это что касается международного валютного рынка. Что касается однодневного фьючерсного контракта, похожая ситуация. Чуть выше 72 рублей торгуется американская валюта. Факторы поддержки рубля остаются прежними. Это и высокие цены на нефть, и как следствие приток валюты, в том числе и на российский рынок, судя по последним данным Банка России, экспортеры продавали валюту в апреле темпами в 3 раза выше, чем продавали валюту в марте. Плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что тренд сохраняется на смягчение денежно-кредитной политики, ставка, тем не менее, остается высокой, что пока еще способствует привлекательности российских рублевых активов. Тоже важный момент для российского рубля. Ну и, конечно, все это пока не компенсируется, ну, во всяком случае, покупками валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Чуть больше миллиарда сейчас Банк России тратит на такого рода операции. Но это с учетом и самих операций Банка России. Так что и покупки валюты тоже пока не сказываются на рубле в худшую, естественно, сторону. Но и не будем забывать, что приближается единый день уплаты налогов. По традиции, вот этот период предналоговый, он, ну, отчасти способствовал укреплению российского рубля. Так что факторы, они все остаются прежние, и вот здесь мало что меняется. Что касается цен на нефть, то пытались цены корректироваться сегодня, уходили даже в минус, вечером вернулись к росту, и смесь Brent повысилась в район $111 за баррель, но были сообщения о том, что иранская сторона направила новое предложение, новую, обновила свою, скажем так, переговорную позицию с США, и даже в средствах массовой информации появились новости, то, что вроде как власти США на время переговоров могут приостановить действие санкций против иранской нефти, но это все было днем, а вечером уже появились сообщения от издания Axios, которое, ссылаясь на свои источники, рассказало рынку о том, что власти США недовольны новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также здесь говорилось, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана, и более того, во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по национальной безопасности для обсуждения военных вариантов действия в отношении Ирана. Ну и Трамп потом уже заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк-Пост», что на данный момент он не желает соглашаться и не желает идти на компромиссы с Тегераном.
18: «Капитал» на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
19: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
20: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже 1.5 года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом. Но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы. И поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
19: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
20: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь 1.5 года, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже. хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
19: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
20: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
19: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
18: Между делом на Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратиноса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк-Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, ним США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Бизнес FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: В предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном. Они хотят сделать.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Зарфонов.
21: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается – трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
22: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
21: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
4: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
21: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила, хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
6: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
7: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
21: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
23: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
21: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
18: Новые слова на Business FM.
24: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
25: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
24: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
8: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
24: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
18: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Все золото мира. Золотое тонирование стало популярным среди профессиональных фотографов в 19 веке. После проявления и закрепления изображения фотоотпечаток погружали в раствор с солями золота. Это меняло цвет снимков с черно-белого на красно-коричневый или сине-фиолетовый в зависимости от концентрации раствора. Первый вариант получил название «сепия», на десятилетия определив моду фотографий, ведь кроме эстетических плюсов, снимки, обработанные солями золота, приобретали еще и небывалую долговечность. Процесс золотого тонирования фотоотпечатков в архивных целях используется и сегодня. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие и сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом за месяц. Она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
9: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
10: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
9: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
11: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что

0: Твери Олеся Куприна.
1: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир московских на многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
3: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
4: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
3: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
5: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот, кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушай, не отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
3: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке,

0: который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
1: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели?
2: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
0: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо. Культ наличности на Бизнес ФМ. Наизусть.
4: Франсуа де ля Рошфуко.
3: Тот, кто воображает, что может обойтись без других людей, очень ошибается. Но тот, кто воображает, что другие не смогут обойтись без него, ошибается еще больше. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции, прилегающей территории, не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклир сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 200 000 000 рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. А вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Рассчитывайте. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой, в условиях относительного потепления отношений с Америкой, не вызвать подозрения у Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу. То есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимно начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главное для этих проблем — это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дела с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, и поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект силы Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое — это санкции. цену. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева о претензии к менеджеру «Джема». Есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
8: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
9: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
8: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
10: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
8: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
11: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
12: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
13: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
12: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
11: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
14: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
11: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
4: Реклама.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
19: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
18: FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть.
20: Марк Твен.
21: Тысячи гениев живут и умирают безвестными, либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой.
20: Наизусть. На Business FM.
22: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения. Импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южурал Золотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
25: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Юж-Урал-Золото» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
26: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес. бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
25: Изначально условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметал». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
0: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
25: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Южуралзолота снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
6: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили бизнес-фэм в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Деремобиля» Ольга Кузичева.
1: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
6: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу индексу московской биржи, а вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек, закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти, ну а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию, но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Наизусть. Уильям Шекспир. Ничто не является хорошим или плохим. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи. Наизусть. На Business FM.
5: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к 6. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются – язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
3: Другим наука на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратинеса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк-Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена танкер уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон, то есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будет. будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
6: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства Фарс, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
4: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
10: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
4: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
11: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели, то есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
4: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
12: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
13: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны селлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
4: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
14: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца, и об этом мы своевременно сообщим партнерам.
4: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
21: Новые слова на Business FM.
15: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиа, двигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
16: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
15: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
17: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
15: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
21: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Все золото мира. человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго, при необходимости собирал свое оружие из золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг «Хай Пауэр» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом за месяц. Она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
19: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
20: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
19: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
0: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
19: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос?

0: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
2: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
3: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
2: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
4: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это. В данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
2: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
5: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности, и не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще.

0: что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
1: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей. Задуманный как центр технологических разработок и инноваций, поселок уже в 2015 году, через три года после создания, получил статус города и наукограда. Самый маленький город страны и один из немногих построенных с нуля.
3: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Наизусть.
4: Франсуа де ла Рошфуко.
5: Мало обладать выдающимися качествами. Надо еще уметь ими пользоваться.
3: Наизусть. На Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой — в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главное для этих проблем — это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект силы Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала, он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое — это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев, как строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересный ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
8: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
10: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что Джему передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
11: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову для использования своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
10: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
12: У него очень хорошие юристы всегда были, и, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
10: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
13: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
14: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры.
15: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
14: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
13: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
16: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
13: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
17: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II,
2: специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Комсомольск на Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
3: Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
13: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
19: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
20: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
19: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
21: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
19: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
8: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Business FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
22: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
8: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени. И продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
23: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту. Были попытки скорректироваться, но это было днем. А вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана. И даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашений между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседовании в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в Макс-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратиноса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.

0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт от финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена танкер уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть с проблемой. Бы с реализации не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон, то есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупки. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
2: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
3: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
2: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
4: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
2: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
5: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
6: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны селлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
2: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
7: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца, и об этом мы своевременно сообщим партнерам.
2: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадуев продолжит.
8: Новые слова на Бизнес-ФМ. Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
9: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько, и по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
8: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
10: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
8: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
11: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Уолт Дисней и Генри Хайнц, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
13: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
14: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
13: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
15: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
13: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
16: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Хотя по поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
13: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут.

0: квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
1: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
0: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это. В данном случае, вот, кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
0: В то же время разрешение оформить в собственность только участок с шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
3: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности, и не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка. Придомовой территории.
0: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
5: Так уж складывается, что нам редко встречаются люди со здравым смыслом. И в основном это те, кто во всем соглашаются с нами. Наизусть. На Бизнес FM.

0: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
1: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом.РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом.РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктуры. Структурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите «Формирование комфортной городской среды и девелопмент», который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий «Евроклиш» сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в «Евроклирбанк». Решение объясняется тем, что иск Банка России к «Евроклирбанк» не признается законодательством ЕС, а «Евроклир» не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к «Евроклирбанк» о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
5: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой — в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остаются ряд проблем, которые не решаются годами. И главное для этих проблем — это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров призван стать долгоиграющий проект всего Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала, он должен протянуться в Китай. Но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое — это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев, как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в крайнем случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
6: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
7: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
6: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
8: У него очень хорошие юристы всегда были, и, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
6: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта – спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
9: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивные, художественные, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
10: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европы подборочный мир, потом у нас в пределе списки игры.
11: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
10: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
9: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
9: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
13: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
14: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
0: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
9: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикспрайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить две модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
15: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
16: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
15: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
17: По мне, процесс абсолютно абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
15: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Бизнес ФМ в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
18: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
4: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени. Продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
19: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения падение по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий – новые лидеры. На фоне общего охлаждения – свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат став и лид инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
2: Сумма технологий на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в Макс-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратиноса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк-Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена танкер уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон, то есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто не выгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
4: Игорь Юшков, фонд нации энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
3: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
5: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
3: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов...
4: ...при правилами жевания земель участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспективы

0: Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
1: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
0: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушай, не отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
0: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
3: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, примерно о праве собственности, и не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка. Придомовой территории.
0: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
6: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона и еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа

0: блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
1: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
0: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей, Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
1: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой — в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остаются ряд проблем, которые не решаются годами. И главное для этих проблем — это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров призван стать долгоиграющий проект всего Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала, он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое — это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру Джема есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
8: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
9: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
8: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
10: У него очень хорошие юристы всегда были, и, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
8: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта – спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
11: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивные, художественные, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
12: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европы подборочный мир, потом у нас в пределе Олимпийские игры.
13: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
12: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
11: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
14: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
11: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования под дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Наизусть. Уильям Шекспир. Прячь то, чем обладаешь. Молчи о том, что знаешь. Учись всему, в чем слаб. Так больше сможешь ты найти
3: чем два десятка в 20. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
11: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения. Импорта заместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера FixPrice рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
15: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
16: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
15: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметал». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
17: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
15: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили бизнес-фэм в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
18: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
6: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени. Продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% с 3 на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
19: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
6: Это был биржевой обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратинеса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
22: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
1: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
2: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
1: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
5: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
1: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
23: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
24: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
1: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
25: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
1: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
22: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
3: Новые слова на Бизнес-ФМ.
7: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
8: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
7: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
9: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
7: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Лена Мрачукова, Бизнес ФМ.
3: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суитиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
12: Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года.
10: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
11: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
13: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
11: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФН. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
14: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
11: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
6: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
11: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
15: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют

0: Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
1: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушай, не отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический, это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
1: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
3: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности, и не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка. Придомовой территории.
1: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Классики в праве. Короче, Чехов.
5: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
6: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
5: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав.

0: кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
1: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая, по отношения к данному конфликту, а с другой экономическую поддержку, которая оказывается Китаем и Россией. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгового и экономического партнерства с Россией, а с другой, в условиях относительного потепления отношений с Америкой, не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу. То есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Это вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект всего Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
5: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
6: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
5: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
7: У него очень хорошие юристы всегда были, и, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
5: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта – спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
8: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивные, художественные, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
9: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
10: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
9: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
8: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главное, такая же интрига. Примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме? Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, эта эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечивает возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
8: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности. На Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
8: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом» дальше, разбирался Евгений Перельчук.
12: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
13: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
12: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
14: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
12: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции «Южуралзолота» снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Business FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций Делимобиля Ольга Кузичева.
15: В работе сервиса Делимобиль произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
3: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию, но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
17: Карьера на бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратиноса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Бизнес-ФМ. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась.